0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

спят.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: звуковой огнетушитель, полезный аппарат, умная программа. Школьница из мексиканского города Тампико изобрела необычный огнетушитель. Он тушит огонь звуком. Никакой воды и пены, только звуковые волны. Они напоминают шум большого вентилятора. Кажется, будто что-то жужжит, как Карлсон с пропеллером. Этот звук создает движение воздуха, которое перекрывает огню доступ к кислороду. Без кислорода пламя гаснет за несколько секунд. Такой огнетушитель безопасен и не оставляет после себя грязи и мусора. Зовут юную изобретательницу Анхела Кариме Венегас Эрнандес. Она уже получила за свое изобретение 6 наград на разных конкурсах и скоро представит его на международной выставке в Индонезии. Возможно, такие огнетушители появятся у пожарных по всему миру. Школьник из Норильска придумал, как превратить мусор в игрушки. Десятиклассник Степан Войтенко создал аппарат, который переплавляет ненужные пластиковые бутылки и крышки в детали для конструкторов. Это устройство Степан показал на международной выставке юных изобретателей в Пекине и получил бронзовую медаль. Он рассказал, что идея пришла к нему, когда он увидел, сколько пластикового мусора выбрасывают люди. Теперь его изобретение поможет превращать ненужные вещи в полезные детали для игр и учебы. Российские ученые придумали, как определять спелость хурмы без лишних хлопот. Сначала камера фотографирует плод, потом умная программа изучает его цвет, пятнышки и состояние кожуры. Этого достаточно, чтобы дать точный ответ. Умная программа поможет фермерам собирать только самые вкусные и спелые плоды. А в будущем может научиться определять спелость арбуза без стука. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на Детском радио.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Сказки народов мира. Поговори со мною, Фудзи-сан. Японские сказки.
1: Далеко на востоке, посреди самого большого в мире океана, стоит белоснежный мост, что соединяет небеса и землю. Имя ему Фудзияма, достопочтенная Фудзи-сан, священная гора. Глупец тот, кто ни разу не попытался на нее взобраться, так говорят в Японии. И если вам будет дарована встреча с мудрым духом Фудзи-сан, то он расскажет вам немало удивительных историй. Вот одна из них – сказка о чайных дел мастере. Пожалуй, равных ему было не сыскать во всей Японии. Можно было вечно смотреть на то, как он не спеша встречает гостей в чайном домике, ловко расставляет цветы и чаши, разжигает огонь в очаге, открывает ларец и осторожно берет из него чай бамбуковой ложечкой, как заваривает его под звуки закипающей воды, как подает сладости в абсолютной тишине. Он мастер чайной церемонии.
2: Чайная церемония в Японии называется садо. Это древний ритуал монахов. Он ведет начало из средних веков. Чайный мастер угощает гостей и ведет с ними разговор о прекрасном. Чайная церемония – важная часть японской культуры.
1: Как-то жарким июльским днем хозяин мастера сказал: «Собирайся, мы едем в город Эдо. У меня там дела, а ты будешь сопровождать меня». Мастер призадумался. В Эдо его никто не знал, да и в городе было неспокойно, а ведь он не был самураем и вряд ли смог бы защитить себя. Но делать было нечего, и мастер чайной церемонии последовал за своим хозяином. По приезде в Эдо хозяин собрал знать города, чтобы чайных дел мастер продемонстрировал свои умения. Гости были в восхищении. «Ты неплохо потрудился», — сказал хозяин. «Сходи в город, полюбуйся окрестностями».

0: пальцами. Но так как в городе небезопасно, оденься-ка ты как самурай и возьми один из моих мечей. Этот меч мне нужен, как веер осенью», — подумал мастер.
1: Про бесполезные вещи в России говорят «нужен как рыбий зонтик», а японцы говорят «нужен как веер осенью». По-японски это звучит так «акино-оги».
0: Однако он взял меч, оделся по-самурайски и вышел на улицу. Не прошло и часу, как к нему подошел человек. Он был настроен крайне недружелюбно. «Я ронин», — сказал человек, — «самурай, у которого нет хозяина. И я хочу, чтобы ты сразился со мной». «Но ведь я не самурай, я чайных дел мастер», — честно признался мастер. «Ты трусишь», — грозно сказал ронин. «Принять вызов — это дело чести», — тяжело вздохнув, ответил мастер. Поединок был назначен на вечер того же дня. Расставшись с ронином, мастер поспешил в школу боевых искусств. «Победить в этом бою я не смогу, но смогу умереть достойно, как настоящий самурай, не запятнавший своей чести. Помоги мне», — попросил он тамошнего учителя.
1: Учитель по-японски «сенсей». Это слово не столько определяет профессия, сколько знак уважения. «Сенсей» — это старший, опытный, тот, кто может чему-то научить.
0: «Ко мне приходят учиться выживать, а ты пришел учиться умирать. Это немногим дано», — сказал сенсей. «Я научу тебя, но сначала покажи мне свое искусство». Когда чайная церемония окончилась, сенсей встал на колени перед мастером. «Тебе не нужно учиться умирать. Ты достиг такого совершенства в своем деле, что можешь победить любого. В бою думай о том, как ты завариваешь чай». И вот когда мастер встал с мечом перед ронином, тот посмотрел ему в глаза. Перед ним стоял тот, кто воплощал в себе талант, силу, бесстрашие, мудрость и знание. Оробевший ронин сделал шаг назад, потом второй, потом третий. Наконец он бросил свой меч, упал перед мастером на колени и попросил у него прощения за свою грубость. В бою неравном побеждать помогает талант и мудрость.
2: Повторяем, запоминаем.
1: Сегодня мы с вами узнали о традиции чайной церемонии в Японии. Она называется садо. А ненужные вещи японцы говорят, как веер осенью, акино-оги. Сенсей, в переводе на русский, учитель, мастер, наставник.
2: Сказки народов мира. Поговори со мною. Фудзи-сан. Японские сказки.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

все готовы к утренней зарядке? Тогда начинаем! Начинаем зарядку с ходьбы на месте. Шагаем и одновременно поднимаем руки вверх. Продолжаем шагать и опускаем руки. Поехали! Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Раз, руки вверх. Два, руки вниз. Шагаем, не останавливаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опустили руки. Остановились. Отлично! А теперь согните руки в локтях и возьмите пальцами за плечи. Делаем круговые движения руками сначала вперед, а затем назад. Вращаем руками вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Снова вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки вытяните вперед, ровно держите их перед собой. Поворачивайте сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали! В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И затем в другую. Раз, два, три, четыре. Опять снова в правую. Два, три, четыре. И в другую сторону, в левую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Отлично. Продолжаем движение. Руки на талии, ноги на ширине плеч. Спина ровная. 4 раза наклоняемся в одну сторону и 4 в другую. Начали. Наклоны в одну сторону. 1, 2, 3, 4. И в другую. 1, 2, 3, 4. Наклон вправо. 2, 3, 4. И влево. 1, 2, 3, 4. И еще раз наклоняемся в одну сторону. 2, 3, 4. И в другую. 1, 2, 3, 4. Молодцы! Завершаем зарядку тем же упражнением, с которого она началась. Ходьбой на месте. Шагаем. 1, 2, 3, 4. Поднимаем руки, делаем глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. Продолжаем шагать. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поднимаем руки, глубокий вдох. Опускаем руки, выдыхаем. 1, 2, 3, 4. Остановились. Утренняя зарядка на детском радио закончена. Встречаемся каждый день по будням в это же время. До встречи!

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
4: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Личного детектива.
1: Здравствуйте, юные детективы! Сегодня мы продолжим делиться с вами тайнами и секретами мастерства сыщика. Мы – это детективное агентство «Хрум».
2: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава агентства Мария Петровна.
1: Мой помощник Максим.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня. Только он, кажется, задерживается.
3: Я уж тут, Максимка. Здравствуйте, юные детективы.
2: А помогать нам будут настоящие волшебные часики.
4: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Часики подскажут вам, на что обратить особое внимание в показаниях подозреваемых.
4: Слушай, слушай.
2: В конце расследования мы обязательно расскажем, как мы распознали обман.
4: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие третье. Было да сплыло.
1: В тот день мы с Максимом украшали кабинет математики к Новому году.
2: Да, прямо на стене специальными красками нарисовали Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. И тут они по снежным сугробам и хохочут. Снежные сугробы мы украсили крошечными блестками. Получилось здорово, как в сказке.
1: Мы уже заканчивали, когда раздался телефонный звонок.
3: Это я звонил детективам.
5: Марья Петровна, Макс. Хорошо, что я вас застал. Срочно нужна ваша помощь. Сено пропало.
1: На этот раз сказочное происшествие было необычным. Из сказки «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова пропало сено.
2: Случается, пропадают сказочные герои, волшебные предметы, сокровища. А тут сено.
3: Да, только сено непростое. Сено сеновало. А на том сеновале спит конек-горбунок.
2: Ну да, в сказке Иван получает от царя разные хитроумные задания и приходит к коньку-горбунку. А конек Ивану всегда помогает. Вон холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
3: Да, в сказке мелочей не бывает, как и в работе сыщика. Иван с коньком-горбунком добыли жар-птицу. Вратились домой, а сена на сеновале нет. Не переселяться же Ивану с коньком в другое место.
1: Мы с Максимом переместились в сказку «Конек-горбунок».
3: На царском дворе при конюшне сеновал. На сеновале, на мягком душистом сене, отдыхает обычно конек-горбунок.
2: Только на этот раз сена на сеновале не оказалось. На земле мы обнаружили несколько соломинок. В стене я заметил небольшое отверстие. Может, мыши поработали. Сначала не придал этому значения. Мы ходили по пустому сеновалу
3: и думали. Кто же мог сено стащить?
1: В это время в небольшое окошко проникли лучи предзакатного солнца и осветили место, где мы стояли. Я заметила, что соломинки ярко блеснули.
2: Я тоже это заметил и подумал, может, мы блестки случайно на себя принесли.
3: Но я сразу сказал, никакие это не блестки. Это самое настоящее золото.
2: Соломинки были золотые.
1: Дверь конюшни была заперта на замок.
3: Замок новый. Следов повреждения не было.
1: Если замок не тронут, самый простой способ похитить сено – через мышиную норку.
2: Тем более, что это не норка, а скорее лаз для кого-то очень маленького.
3: А я подумал, может, Алиса из сказки Льюиса Кэрролла его проделала? А что? Выпила из пузырька с надписью «Выпей меня». Я попробовал однажды. Вишневый вкус. Потом, правда, пришлось пирожком закусывать, чтобы вернуть прежний рост.
1: Лаз был очень маленьким. Мы решили, что тут не обошлось без колдовства.
2: Только все-таки кому могло понадобиться сено конька-горбунка?
3: Версия с Кощеем Бессмертным отпала. Он в сказке о Марье Моревне в подвале сидел.
1: В этой же сказке Баба-Яга пошла на заповедных полях своих кобылиц. Сено могла взять и Яга.
3: Иван из русской народной сказки «Волшебный конь» мог для своего коня сено взять.
2: Только я предложил другую версию происшествия. Недавно я перечитывал сказки братьев Гримм. У них есть такая «Гром-тихо-гром» или «Румпельштильцхен». В этой сказке мельник хвастается перед королем своей дочкой. «Дочка моей красавица и мастерица, да такая, что из соломы золотую пряжу придет».
3: Король приказал привести девушку во дворец и посадил в комнату, полную соломы. Приказал плести из соломы золотую пряжу. Потом запер дверь и ушел.
1: Дочка мельника горько заплакала. На помощь девушке пришел гном. Он обещал помочь ей выполнить приказ короля, но потребовал вознаграждения.
2: Сначала ожерелье, потом колечко, а после сказал: «Король возьмет тебя замуж, у тебя родится малыш, и ты отдашь его мне».
1: Дочь мельника пообещала выполнить желание гнома. Она и подумать не могла о том, что станет королевой. Но в сказках случаются чудеса. И дочь мельника вышла замуж за короля. У них родился мальчик.
3: И однажды вечером, когда юная королева баюкала малыша, явился тот самый гном и потребовал, чтобы королева выполнила свое обещание.
2: Королева умоляла его, чтобы он не забирал мальчика. А гном сказал, что малыш останется с ней только в том случае, если она с трех раз угадает его имя.
3: В общем, этот неприятный тип, Румпельштильцхен, оказался главным подозреваемым.
2: А Мария Петровна сказала: «Возможно, но злоумышленников может быть больше».
1: Чтобы все выяснить, мы переместились в сказку братьев Гримм «Гном-тихогром».
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Слушайте, что Румпельштильцхен сказал? Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
1: Добраться до хижины Румпельштильцхена было непросто, ведь она находится в густой чаще волшебного леса.
2: Наконец мы увидели мерцающий огонек костра.
3: Румпельштильцхен плясал в языках пламени и напевал свою песню.
4: Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют.
1: Увидев нас, гном растерялся.
6: Вот уж не думал, что детективы заявятся.
4: Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
2: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
4: Что такое? Дым от костра глаза разъедает,
2: сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.
1: Я спросила гнома, чем он был занят утром.
4: В какой день? Вчера, позавчера, может, завтра или...
1: Сегодня, именно сегодня.
4: А, сегодня. Спал на перине из сухих листьев, проснулся, умылся росой лесных цветов и позавтракал сушеными ягодами. Ежевикой, малиной, А почему вы, собственно, спрашиваете?
2: Говорят, вы покидали волшебный лес.
4: Волшебный лес. Волшебный лес. Волшебный лес – понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
3: Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале? Да или нет?

0: Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?
1: Что-то знакомое послышалось мне в словах гнома.
2: «Но ведь кто-то же похитил сено конька-горбунка?» — спросил я Румпельштильцхена.
0: «И вы обвиняете меня? Да вы что, белины объелись?» —
3: возвысил голос Румпельштильцхен.
1: Слова Румпельштильцхена вызвали у меня удивление, но еще больше удивило и заставило задуматься то, что сказал гном дальше.
0: «Я владыкой морским становиться не собираюсь! Для чего мне столько золота?»
2: «Но ведь сено — это золото, а золото из сена — это Румпельштильцхен, так?»
3: Тут гном сорвался с места и пустился в пляс.
0: «Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!»
2: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
1: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
3: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
0: «Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму, стирать придется».
1: «Наверное, у вас есть специальная корыта».
0: «Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?»
1: Я сказала, что вопросов у нас больше нет.
4: «Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем! Так, первое!»
1: Мы заметили кое-что необычное в поведении Румпельштильцхена и решили, что гном мог похитить сено конька-горбунка.
4: Так, обучаем! Так, повторяем!
1: Частое моргание глазами – один из признаков того, что ваш собеседник может находиться в сильном смятении или что-то скрывает.
3: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
0: «Что такое? Дым от костра глаза разъедает», —
3: сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.
4: Второе!
1: Если вместо однозначного ответа «да» или «нет» ваш собеседник неоднократно пытается что-то уточнить или отвечает на ваш вопрос вопросом, возможно, он старается что-то скрыть.
3: «Говорят, вы покидали волшебный лес».
0: «Волшебный лес» — понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
2: «Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале, да или нет?»
0: «А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?»
4: «Третье!»
1: Ваш собеседник постоянно одергивает одежду. Возможно, он сильно волнуется. Не исключено, что он пытается вас обмануть.
0: «Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!»
2: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
1: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
3: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
0: «Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму, стирать придется».
4: «Обман тупик не ведет никуда! Так, от обмана выходит одна ерунда!»
3: Сено действительно похитил Румпельштильцхен.
2: «Только не для себя», —

0: И был он не один.
1: Как мы догадались,
2: Румпельштильцхен сам себя выдал вот этими словами.
3: Да вы что, белины объелись? Я владыкой морским становиться не собираюсь. Для чего мне столько золота?
2: Вот этими.
4: А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские.
2: И вот этими. Наверное, у вас есть специальная корыта.
3: Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?
1: Землянка, изба, высокий терем, царские палаты, корыта.
2: Вы что, белины объелись? Эти слова особенно меня озадачили. Так гномы не говорят. Так говорит другой персонаж из другой известной сказки.
0: О рыбаке и рыбке.
1: Александра Сергеевича Пушкина. Там старуха заявляет: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей». А старик ей отвечает: «Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство».
2: После истории с рыбкой старуха не оставила надежды стать царицей. Она решила, что злой гном будет выполнять все ее желания.
1: Но гном умеет только одно – превращать сено в золото. Старуха послала гнома на сеновал, где конек-горбунок отдыхал. Ну а дальше все понятно. Так что виноваты и гном Румпельштильцхен, и старуха.
0: Сено коньку мы вернули, а старуха по-прежнему в своей сказке.
5: Хрум. Школа юного детектива.
3: Занятие третье. Было, да сплыло.
2: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
1: С вами были сыщики агентства Хрум. Мария Петровна,
0: Макс
2: и начальник сказочной полиции Добрыня.
3: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
7: Детское радио.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Он чуть что, закипает и...
4: Во-во-во-во-во-во! Она ему... Си-си-сю-си-си-сю! Он ей... А я думаю так. Она ему...
5: А я другого мнения.
3: И сразу потом спросим ребят.
5: Я их обожаю. Особенно Веснушку.
3: Кипитошу тоже люблю.
0: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
6: Слушайте на детском радио 0+. Реклама.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
10: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Все ленивцы – левши.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
0: Всем объявляется доброе-предоброе утречко.
14: Здравствуйте, здравствуйте, дошмальки, друзья.
0: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
14: И единственный в мире говорящий чайник, и я, Кипитоша.
0: И мы спешим поделиться со слушателями своим хорошим настроением.
14: И это сейчас сделает ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
0: Юль, привет, тебе слово.
15: Спасибо, коллеги. В этом выпуске расскажу о юном силаче, о талантливой художнице и о необычном портрете, который видно на весь город. Московское время 7:00.
0: В эфире детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
15: В студии Юлиана Бондаренко. В Ярославле на стене многоэтажного дома скоро появится портрет знаменитого адмирала Федора Ушакова. Это будет не просто рисунок, а огромная картина. Она называется «Мурал». Федор Ушаков – великий русский флотоводец. Он родился на Ярославской земле и прославился тем, что не проиграл ни одного сражения. На портрете адмирал строго смотрит вдаль, а за его спиной – голубое небо. Художники обещают закончить картину через полмесяца. Это второй такой огромный портрет Ушакова в России. Первый уже украшает стену дома в Сарамске. Теперь и жители Ярославля будут видеть знаменитого земляка каждый день. Свой мурал нарисовала и школьница Ксения Щендрыгина из Тульской области. Девочка прославилась благодаря смешарикам. Она любит рисовать и недавно нарисовала любимых персонажей на детской площадке. Сначала ее хотели наказать.

0: за хулиганство. Ведь она разрисовала новое покрытие. Но за девочку вступился руководитель области. А потом создатели мультфильма пригласили Ксению в студию, и она разрисовала стену кабинета продюсера. Недавно школьница попробовала себя в большом искусстве. Ее позвали создать огромный мурал со смешариками на фасаде дома в городе Ельце. Интересно, какие дальше приключения будут у юной художницы? Новые спортивные победы ждут школьника из Екатеринбурга Степана Пелевина. Недавно он установил рекорд России. Всего за полчаса 230 раз поднял гирю, которая весит 20 килограммов. Как велосипед для взрослых. Степан мечтал о силовых тренировках с детства, но по возрасту ему было не положено. Сначала он занимался джиу-джитсу, а потом увлекся гиревым спортом и силовым экстримом. Это такой вид спорта, когда атлеты поднимают разные необычные тяжелые предметы. Например, покрышки от грузовиков, бетонные шары, бревна и даже автомобили. Степан упорно тренируется, ему нравится. Ждем от юного силача новых рекордов. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: В Екатеринбурге, где школьник установил рекорд России, за полчаса 230 раз поднял гирю. Сегодня плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 89,2 FM.
2: В Болохово, где одна школьница прославилась благодаря рисунку на детской площадке, сегодня плюс 17, облачно с прояснениями.
1: В Москве сегодня днем плюс 17 градусов, малооблачно.
3: Детское радио.

0: все-таки бывает, а? Вроде бы сначала вот поругали эту девочку, которая порисовала на детской площадке, а потом, наоборот, поощрили, наградили, в студию пригласили, потому что теперь официально ее попросили нарисовать большую картину, а?
1: Да, творчество, оно такое. Бывает, что ты не Бенни Мэ, а тебя на пьедестал возносит. А бывает, что ты стараешься, а тебе только одни упреки.
0: А у тебя бывало такое?
1: Ну, честно говоря, да.
0: Был момент, когда твой талант не оценили?
1: Было, Кипятоша.
0: Это когда?
1: Только никому, ладно?
0: Только никому.
1: Ты и я. Да. Все. Когда я в детстве нарисовала на обоях... Ну, мне казалось, что это было очень красиво. Я нарисовала солнце и родителей. Это был целый портрет такой в семейной обстановке.
0: И?
1: Ну, почему-то я была поставлена в угол за это.
0: Тебя отругали?
1: Да.
0: А что, некрасивый был рисунок?
1: Я считаю, что красивый. Я, конечно, уже не очень помню. Потому что это было дело давно, и мне рассказывала бабушка. Ну и главное, наверное, обстоятельство, что не в том месте, как вот эта девочка, она нарисовала на площадке, да, то есть вот на покрытии этом резиновом. Ну, а для, не предназначено для художеств. Взяли какой-нибудь картон или что-нибудь. Так и у меня, понимаешь, площадка была выбрана неверно.
0: Уважаемые взрослые, если вдруг ваш ребенок разрисовал стену в квартире, не спешите ругаться и уж тем более наказывать. А вдруг это будущий, не знаю, Пикассо?
1: Ну, помнишь, как
0: растет?
1: Иван Айвазовский в детстве тоже разрисовывал же заборы,
0: да?
1: Стены домов, и его тоже поругивали.
0: А то
1: однако...
0: вот так можно задушить талант в своем начале.
1: Ребят, скажите, пожалуйста, бывали ли в вашей жизни случаи, когда ваше творчество не оценивали по достоинству? Вам казалось, что это шедевр, а взрослые как-то, ну, может быть, даже и дети, это опровергали?
0: То есть мы не только про рисунки
1: говорим? Нет, нет, нет. Когда мое творчество не оценили, вот, или недооценили.
0: Да, может быть, я так хорошо играл на барабане, ну, как мне казалось, а соседи не оценили.
1: Роль которого исполняла кастрюля, потому что барабана мне не купят никак. Давайте звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои сообщения 8-916-968-0968.

0: вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Итак, сегодня вот какой разговор нас зашел. Бывают случаи в жизни, когда какой-то искренний творческий порыв бывает не оценен окружающими и даже близкими людьми.
2: Да, бывает такое. Бывает даже, когда администрации города не оценен. Но это уже когда масштаб, знаете ли, повыше. Когда ты не просто там разрисовал обои в своей квартире, а детскую площадку не санкционирована, как говорят взрослые, то есть без согласования.
1: Да, это сначала, но потом-то даже извинились, между прочим.
2: Было дело.
1: А?
2: В вашей истории были ли моменты, когда ваше творчество недооценивали? А вы так старались, между прочим. Соня нам дозвонилась. Привет.
3: Привет.
2: Так, ну что расскажешь?
3: Я, когда бываю на тренировках по художественной гимнастике, я стараюсь, а мне говорят, что у меня ничего не получается.
2: Ну прям вообще, что ли, ничего?
3: Ну что-то получается, а что-то нет.
2: То есть у тебя очень строгий тренер, правильно?
3: Но он иногда и добрый.
2: Угу.
1: Ну что, вообще никогда-никогда не похвалит? Только ругается?
3: Ну, иногда он меня хвалит.
1: Вот.
2: И этой похвалы ты ждешь, наверное, как самое большое удовольствие в жизни, как самую сладкую конфету. А что ты больше ждешь, сладенького или похвалы своего руководителя?
3: Похвалы своего руководителя.
2: Настоящий спортсмен, понимаешь? Зачем мне вообще это сладкое? Сладкое для меня, когда меня ценят. Ну, что хочется сказать? Ты сегодня поедешь на тренировку?
3: Да.
2: Передавай привет тренеру, скажи, ну, не будьте строги. Такая у вас хорошая ученица. Она еще вам покажет в будущем. Спасибо тебе большое за звонок. Вика нам дозвонилась.
1: Привет, Вик.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй.
1: Ну, рассказывай про свой случай.
4: Я была в художке, и там рисунок нарисовала.
1: Так, нарисовала, и что?
4: И меня похвалили.
1: Да, так это прекрасно.
2: Да, похвалили, это хорошо. А было ли когда-нибудь, чтобы твое творчество не оценили?
4: Нет.
2: Ну, то есть вот всегда тебя за все хвалят? Вот что бы ты ни делала?
4: Да.
2: Ну надо же, нам попалась идеальная девочка.
1: Тебе повезло.
2: Леди совершенства просто. Спасибо тебе большое. Ну вот видите, какие разные бывают на свете случаи. Ты стараешься. Через голову в буквальном смысле слова перепрыгиваешь, а тренер все недоволен. А тут ты, что бы ты ни изобразил, тебе говорят, молодец, хорошо, отлично.
1: Видишь, я так понимаю, у каждого тренера своя стратегия.
2: Ну, возможно. Возможно. У кого-то сплошные пряники, а у кого-то наоборот. А ладно, ребят, давайте пишите, присоединяйтесь. Может быть, взрослые вы тоже хотите? Какое ваше творчество недооценили? Может быть, вы стихи писали, а потом ваш учитель литературы вам и говорит. Слушай-ка, ты знаешь, вот с такими стихами лучше вот сразу в стол все спрятать, и вы не стали поэтом.
1: Обидно.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня наша тема — недооцененные шедевры. Ведь я вспомнила сейчас Ван Гога. Тоже же человек, понимаешь? Творил.
2: Да, говорят, при жизни его так и не оценили. Стали ценить только потом, когда уже было поздно.
1: Угу. А при жизни он продал вообще всего одну картину. Да и то родственник какой-то вот ее купил из жалости, понимаете? Вот и мы так сидим с вами сейчас и раздумываем. А были ли в нашей жизни такие эпизоды?
2: Вот ты смотри, Ник пишет: у меня в школе одноклассники не оценили мой талант сочинять стихи. Говорили, что это не стихи, а ерунда. И что вообще ничего не выйдет.
1: Давай, присылай стихи. Мы будем их оценивать.
2: Да.
1: Угу. А вот смотри, какая драматическая история от Есении Русиновой из Ижевска. Я в садике как-то вымазала в волосы синий пластилин и стала русалкой. Представляете, как это красиво. Мама почему-то не оценила этот жест вообще, эту красоту, и этот дизайн. Меня, конечно, не ругали, но волосы все поотрезали вообще.
2: Слушай, Есения, конечно, идея хорошая — превратиться в русалку, но слишком кардинальные меры. Пластилином все-таки волосы вымазывать не стоит.
1: Я вспомнила, как я в детстве тоже делала шедевр — бусы из жвачки. Я пожевала жвачку, сделала бусы и надела на голову.
2: Угу.
1: Вот. А потом эта жвачка прилипла намертво
2: к волосам.
1: К волосам прилипла. Мне тоже отрезали волосы.
2: Нет, лучше так не поступать.
1: Так лучше не надо, да.
2: В конце концов, сейчас есть парички. Они продаются в магазинах. Вы можете стать и русалкой, и золушкой, и Рапунцель, кем угодно.
1: Самому интереснее, конечно, сделать себе волосы, как у русалки. Чего мы будем какие-то парички там надеяться?
2: Ну, не пластилином же.
1: Ладно, мальчики у нас есть творцы?
2: Есть. Димка из Вологды. Когда мне было лет 6, я взял у папы проволоку для паяльника и смотал ее всю в жгутик. У меня получилась классная змея. Но папа не оценил. До сих пор разбирает мою

0: Смею по кусочкам.
1: А что, жалко, что ли, проволоку вообще?
0: Действительно.
1: Это же просто кусок проволоки.
0: Да?
1: Не паяльник же скрутил, не знаю, в змею, а всего лишь проволоку от нее? Или это что-то такое очень важное, что невозможно нигде купить?
0: Да нет, можно.
2: Привет, любимое детское радио, бодрящий ведущий Веснушка и Кипятоша. Мама Юля передает любимому сыночке Мишке доброго утречка, зовет завтракать вкусной кашей и очень сильно просит: «Дорогой Мишка мой, не рисуй, пожалуйста, на стенах нашего дома». Ну, все-таки там как-то все покрашено уже до тебя было. В общем, дизайн некоторым образом. Спасибо вам, ребята, что не боитесь признаваться. Взрослые, присоединяйтесь. Плюс 7-916-968-0968.
3: Утро с Веснушкой и Кипятошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Алина.
4: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.

0: рекомендации специалиста.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соберек – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Реклама.
9: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более

0: 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
2: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
4: Застройщик ООО «СЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
7: Всем доброе утро, маленьким и большим. Срочное сообщение у нас от мамы Яны, смотри. Веснушка, Кипитоша, доброе утро. Скажите, пожалуйста, Софии, чтобы она просыпалась, иначе опоздает в школу. Отличного дня и прекрасного настроения. София, ко-ко.
8: Интересно мне знать, а почему мама слушает детское радио, а София спит?
7: Действительно.
8: Вообще-то детское радио. Это чтобы слушали не только взрослые, но и дети. На минуточку создано было. София, давай просыпайся, это непорядок. Во-первых, ты очень много чего пропускаешь. Может, у тебя в жизни какой-то есть шедевр, который не оценили. Как у Ван Гога, например. Вот. Вот, а во-вторых, у нас впереди и игры всякие разные с подарками. Может быть, слово «подарки» заставит тебя проснуть? Подарки, София, подарки. Вот, ну ладно, не знаю, сподвигнет тебя на просыпание зарядка, но надеюсь, что да. Поехали.
9: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы? Тогда начинаем. Шагаем. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Подбородок приподнят. На лице улыбка. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Колени поднимаем выше. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Следующее упражнение. Поставьте ноги на ширину плеч, руки на поясе. Наклоняемся в одну сторону 4 раза. Затем в другую сторону тоже 4 раза. Начали. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. И опять в другую сторону. Раз, два, три, четыре. И в противоположную. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Молодцы! А сейчас приседания. Спина ровная, ноги вместе, руки на поясе. Когда садимся, стопы от пола не отрываем. Руки за голову. Когда встаем, руки на пояс. Готовы? Тогда начинаем. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Раз, два, раз, два. Молодцы! А теперь давайте потрясем ножками. Сначала одной, потрясли как следует, а потом второй.

одной ножкой и второй. Молодцы! А теперь немного попрыгаем. На двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! В завершении зарядки. Ходьба на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули носом и опустили руки. Выдохнули ртом. Подняли снова руки. Глубоко вдохнули и опустили. Выдохнули. Это все на сегодня. Не пропускайте зарядку на детском радио. До встречи!

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Продолжаем изучать эти щипательные истории о том, как однажды не был оценен какой-нибудь шедевр или талант.
2: Чего, прям душещипательные появились, да?
1: Ну, а про русалку не душещипательные истории.
2: Да.
1: Ну вот, пожалуйста, Максим пишет. Когда я был маленький, я очень любил танцевать. Однажды я танцевал дома. И вдруг услышал звук. Это соседка стучала, ну,

0: по батарее, чтобы я прекратила.
1: Ну, дело в том, что она не видела, как он танцует, понимаешь? А только
0: зато
1: слышала.
0: Зато слышала.
1: Да.
0: Бам-бам-бам-бам-бам.
1: Здравия вам, Веснушка и Кипитоша. Здравия. В прошлом году нам задали сделать презентацию про свои книги. Когда я читала отрывок из «Черновика», никто, кроме моей одноклассницы Марины, она мой иллюстратор по совместительству, даже не улыбнулся. А большинство, представьте, даже болтали между собой. Ой-ой-ой. Александра, город Астрахань, начинающая фэнтези-писательница.
2: А вот и взрослые подключились. Папа Дим из Волгограда. Вот вы рассказали, пишет он, историю про проволоку.
1: Было дело.
2: И вспомнил я, было бабушки деревья, ну, мы мальчишки, ну, по 7-8 лет, сделали из проволоки алюминиевые мечи. Решили проверить, чей меч красивее. И Колька сказал, что мой меч кривой. Я, как оружейных дел мастер, не мог простить обиды. И у нас началась рыцарская междоусобица. Даже бабушки прибежали нас разнимать. Итог встреч. Все дети с синяками, у кого-то даже нос разбит. Мораль истории такова. Творческие люди могут очень ранимо относиться к критике своих произведений. Так что будьте, пожалуйста, осторожны.
1: Да уж, пожалуйста. Если даже вы считаете, что это прям совсем никуда не годится, ну, в каких-то мягких выражениях или вообще промолчите. Будьте так любезны.
2: А теперь внимание, мамы, папы и детишки. Объявляем прямо сейчас игру для семейной команды. Ребенок плюс взрослый. Вашему ребенку понадобится поддержка в эфире. Давайте собирайтесь. Тем более приз в этой игре – семейный сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области. Кто хочет, кому интересно, а? Кто поедет? Звоните 8495-134-5664.

0: Себі Рейка.
1: Итак, внимание, внимание. Мы готовы прямо сейчас кому-то помочь отправиться в увлекательное путешествие. Кто этого хочет?
2: Лиза у нас тут на связи. Привет.
1: Коко.
2: Лиза!
3: Доброе утро.
2: Ой, доброе утро. Так, Лизочка, пожалуйста, выключи громкую связь, или мама Инна, выключите и дайте Лизе трубку в руку. Крепко.
3: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ой, привет, Лиза. Вот теперь мы тебя слышим преотличненько. Любишь ли ты путешествовать?
3: Да.
2: Ну, странный вопрос. Прямо сейчас мы будем собираться в путешествие. Возьмем большой чемодан, а может быть маленькую сумочку, и будем складывать туда всякие разные вещи. Если ты считаешь, что вещь подходит для путешествия, говоришь «берем». Если считаешь, что вообще она не нужна 300 лет, говоришь «не берем». Все понятно?
3: Да.
2: Ну что, поехали?
1: Шоколадка.
3: Берем.
2: Косметичка.
3: Берем.
1: Кастрюля.
3: Не берем.
1: Почему?
2: Вот именно.
1: А если вы захотите что-то приготовить, поесть?
2: Кафе найдут. Доставку закажут, в конце концов.
1: Вот, разбаловали вас доставкой.
2: Резиновая уточка.
3: Не берем.
2: Ну вот.
1: Почему?
2: Бедная уточка, опять ее дома оставили. Давай, кипяток
1: ну,
2: дальше.
1: Ну, как же так? Ладно, зубная щетка.
3: Берем.
2: Пауэрбанк.
3: Берем.
1: Ладно, хорошо. Калоши.
3: Не берем.
1: Как, а если дождик? Как без калош-то по лужам?
2: Дома будем сидеть, ничего. Электрический чайник.
3: Берем.
1: Не берем. Не берем. Зачем нам электрические чайники?
2: Ну что, молодец. Самые нужные вещи все собрали. Косметичка с собой. Вот резиновую уточку жалко оставили. С ней так здорово плескаться. Она напоминает о доме, о любимой ванне. Ну что, экипаж, объявляй, что же получает у нас Лиза и мама Инна?
1: От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» вы получаете сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
3: Ура!
2: У-ху!
1: Аквацентр, конный клуб, мини-ферма, всяческие развлечения для детей и взрослых. Барская усадьба, семейный отдых на Волге. По системе все включено. 0+.
2: Спасибо большое, Лиза. Спасибо большое, мама Инна. А у нас впереди все самое интересное. Марат, Полина и Робопес ждут вас.
0: Собирайка.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
1: Марат и Полина – обычные московские школьники. Только из будущего. Они живут в 2126 году. Но и в будущем дети остаются детьми. Например, Полина очень захотела выиграть в школьном конкурсе видео и даже скачала специальное приложение, которое должно было помочь ей одержать победу. Но оно оказалось вирусом. Чтобы исправить ситуацию, девочка решила подключить свой планшет к умному дому и избавиться от вредоносной программы. Но вирус по имени Финт заблокировал систему «Умный дом» и захватил управление квартирой. И тут такое началось! Свет замигал, бытовая техника сошла с ума, интернет и связь пропали. Тогда Марат решил сам разработать антивирус, чтобы защитить цифровую экосистему «Умного дома», и дал ему имя «Лесник». Началась битва двух программ.
2: История 19. Неуловимый Финт.
1: На экране планшета у Марата появились две фигуры. Одна принадлежала высокому лохматому парню в кепке, Финту, другая — леснику, худенькому юноше в яркой бандане.
3: «Меня никто отсюда не сможет выиграть. Я непобедим.
4: Люблю самоуверенных. Они ходят, задрав нос.
3: Да что ты мне сделаешь, а?
4: Ты сам себе сделаешь. Когда не смотришь под ноги, в любой момент можешь споткнуться.
3: Ах ты! А что ты скажешь на это, а?
5: Поздравляю! Стиральная машинка только-только постирала белье и снова набирает воду. Да что же это такое?
6: Мам, не волнуйся. Сейчас мы отключим всю домашнюю технику от общей системы. Лесник, давай.
4: Сделано!
5: Ай!
7: Мама, что?
1: Полина побежала к маме.
5: Утром загрузила ваши нано-футболки после стирки в сушку, а теперь они все порваны.
1: Разбросанные по полу футболки действительно были искромсаны в лапшу.
7: Моя любимая, с гномиком.
5: Не расстраивайся, это же непростые футболки.
7: Да, знаю, но все равно жалко.
5: Когда все закончится, я сделаю тебе такую же. Достаточно будет взять футболочный спрей и распылить на тебе. Какого цвета футболку ты хочешь?
7: Белую, как раньше.
5: Хорошо, возьмем баллончик с волокнами хлопка, и через пару минут у тебя будет новая футболка. А когда спрей высохнет, нанесем рисунок.
7: А себе сделаешь?
5: Да, себе я сделаю свитер, пушистый, голубой.
7: В баллончике будут волокна шерсти?
5: Верно. Эх, помню, в моем детстве бабушка мне так пластырь из баллончика распыляла, когда я приходила домой с прогулки с разодранными коленками. Очень полезная разработка оказалась – баллончики эти. Вот как наши инженеры ее усовершенствовали. Ну а эти футболки мы отправим на переработку. Из них сделают гель, а из него футболочный спрей. И вот уже новая одежда готова. Технология замкнутого цикла называется. Очень я люблю, когда использованные вещи перерабатываются и вновь идут в дело.
7: Не представляю, как люди раньше жили. Куда девали одежду, из которой вырастали?
5: Тоже старались дать ей вторую жизнь и отправлять на переработку. И не только одежду, но и старые компьютеры, телефоны, батарейки.
7: Ой! Я совсем забыла про Марата.
1: Полина побежала к брату в комнату. У Марата на планшете развернулась настоящая битва. Экран превратился в план квартиры. Фигурки Финта и Лесника бегали по этому лабиринту, словно играли в салки. Марат с Робиком создавали все новые и новые алгоритмы для антивирусной

0: программы.
1: Финт придет в ванную, и там мы его поймаем.
2: Спрячусь за шторку.
0: Финт со смехом проявился в кухне и стал включать и выключать микроволновку.
3: Я знаю, что вы в ванной. Вам меня не поймать.
1: Лесник, беги на кухню. Я заблокирую тебя, Финт.
4: На кухне я его не вижу.
0: Финт проявился в прихожей, быстро коснулся обувного коврика. Стоящие на нем кроссовки Марата покрылись инеем.
5: Скажи немного зимы.
6: Финт заморозил твою обувь, но ведь коврик должен греть, а не морозить.
1: Как же его поймать?
4: Он нас опережает.
7: Гав-гав.
1: Я сдаюсь! Мы ничего не можем сделать! Его шаги невозможно предсказать!
0: Полина посмотрела на планшет, в котором Финт с лесником бегали друг за другом по нарисованной квартире.
6: А знаешь, предсказывать и не надо!
1: Ты что-то придумала?
0: Полина с улыбкой повернулась к Марату и протянула ему руку ладонью вверх. Марат с удивлением посмотрел на нее. Ладошка была пуста.
8: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Парите поскорее, мамаши, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: И таким противным голосом. Это я придумала. Лишь бы похвастаться. В общем, утки – это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. Каникулы лягушки-путешественницы. Так называется этот сериал.
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
4: Привет, вы кто?

0: 78-32-04-86-05.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
1: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
4: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
4: Как же я люблю всякие загадки.
5: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
6: Опа!
2: И очаровательных образов.
7: И что у вас модно в этом сезоне?
8: Это мы!
2: 10 лет волшебства.
9: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
10: Реклама.

0: СССР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! С вами Веснушка, Кипидоша и... Детское радио!
2: Поскорее просыпайтесь! Впереди новый чудесный день! А прямо сейчас самые интересные новости!
1: С ними нас познакомит Юлиана Бондаренко. Привет, Юля!
3: Доброе утро, коллеги! Сделала подборку сообщений о необычных изобретениях. Речь пойдет об умной программе, о переработке пластика и о звуковом огнетушителе.
2: Вот чудеса! Этот прибор говорит огню: «А ну-ка, затухни!» И тот затухает.
3: Ну, почти так и происходит, Кипитоша. Московское время 8 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. Школьница из мексиканского города Тампико изобрела необычный огнетушитель. Он тушит огонь звуком. Никакой воды и пены, только звуковые волны. Они напоминают шум большого вентилятора. Кажется, будто что-то жужжит, как Карлсон с пропеллером. Этот звук создает движение воздуха, которое перекрывает огню доступ к кислороду. Без кислорода пламя гаснет за несколько секунд. Такой огнетушитель безопасен и не оставляет после себя грязи и мусора. Зовут юную изобретательницу Анхела Кариме Венегас Эрнандес. Она уже получила за свое изобретение 6 наград на разных конкурсах и скоро представит его на международной выставке в Индонезии. Возможно, такие огнетушители появятся у пожарных по всему миру. Школьник из Норильска придумал, как превратить мусор в игрушки. Десятиклассник Степан Войтенко создал аппарат, который переплавляет ненужные пластиковые бутылки и крышки в детали для конструкторов. Это устройство Степан показал на международной выставке юных изобретателей в Пекине и получил бронзовую медаль. Он рассказал, что идея пришла к нему, когда он увидел, сколько пластикового мусора выбрасывают люди. Теперь его изобретение поможет превращать ненужные вещи в полезные детали для игр и учебы. Российские ученые придумали, как определять спелость хурмы без лишних хлопот. Сначала камера фотографирует плод, потом умная программа изучает его цвет, пятнышки и состояние кожуры. Этого достаточно, чтобы дать точный ответ. Умная программа поможет фермерам собирать только самые вкусные и спелые плоды. А в будущем может научиться определять спелость арбуза без стука. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша. Мексиканский.

0: городе Тампико, где школьница изобрела необычный огнетушитель. Сегодня плюс 32 градуса, пасмурно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
1: В Санкт-Петербурге, где один школьник изобрел квадрокоптер для генеральной уборки Мирового океана, сегодня плюс 18, облачно с плеснениями, детское радио можно слушать на частоте 103,7 FM.
0: В Москве сегодня днем до плюс 18 градусов, малооблачно.
2: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня мы с утра размышляли о недооцененных шедеврах. А в такие в истории были, кстати. И не только вот художники были недооцененные при жизни, но и поэты.
2: Да-да.
1: Да, может быть, не всякие понимали поэзию Александра Сергеевича самого Пушкина.
2: Бывало и такое.
1: Что да. это вообще такое-то понаписал здесь? Не понимаем. Ну и наши ребята тоже сталкивались, к сожалению, с такими случаями. Здравствуйте, я Кира. Когда мне было 4 года, мне было интересно, как ножницы режут разные вещи. Я разрезала разную бумагу, картон. И в один прекрасный день, а может быть не очень прекрасный, но для кого как, увидела платье на маме. И мне стало очень интересно, как ножницы разрежут эту ткань, с каким звуком они будут это делать. Подошла к маме со спины, главное дело, и сзади разрезала платье прямо на маме.
2: Прямо на маме?
1: Прямо на маме.
2: Вот это эксперимент.
1: Да, мама не ругала, но не оценила, к сожалению, новый дизайн моего платья. Вот такая история. Да.
2: Прекрасно. Прекрасно.
1: Что в этом прекрасно?
2: Прекрасно здесь...

0: реакция мамы.
1: А что она не ругала, да?
0: Да, вот. За это прям маме отдельное уважение.
1: Да, дорогая дочка, конечно, этот не тот дизайн, которого я ждала от своего выходного платья. Но что поделать? Начинающие дизайнеры, наверное.
0: А вот как знать, как знать. Может быть, действительно, Киру ждет блестящее будущее, как дизайнера модной одежды.
1: Ну, может быть, это мы сейчас с тобой предположить даже не можем. Все-таки у кого-то жизнь только начинается.
0: Вот Артем из Москвы пишет. Я как-то нарисовал картинки под столом. Такое красивое солнышко у меня получилось. Облачка, людей, детский садик. Я понимаю, конечно, что надо было рисовать на бумаге, наверное, лучше. Вот.
1: Так.
0: Но, между прочим, родители даже сильно не разозлились. Но, конечно, были недовольны.
1: Ладно, надеюсь, родители будут довольны вами. Когда вы поиграете с нами в следующую игру «Загадочный ик» и принесете, как настоящий добытчик, потрясающий приз сегодня семье для семьи.
0: О.
1: Вот. Покормите свою семью в конце-то концов уже. Дорогие ребята, на вас одна надежда. Звоните в «Загадочный ик» прямо сейчас. 8-495-134-5664.

0: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
1: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
2: Загадочные ики, они такие. Да, они приходят из ниоткуда и уходят в никуда.
3: Ну, про уходят-то еще рано. Нам только приходят пока. Вот Василий пришел, в частности. Привет, Вася.
4: Привет.
3: Привет.
2: Доброе утро.
3: Так, давай с тобой знакомиться. Откуда ты, из каких городов

0: стран пожаловал? О, приятно слышать, да. Сколько лет вам, Василий?
1: 5.
0: Готов ли ты поиграть с нами, Вася?
1: Да.
0: Слушай правила. Тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие. Как это сделать? Нужно будет добавить к слову загадочный ик или кого-то из его друзей.
2: Ну, есть такие уменьшительные суффиксы, которые прибавляешь к слову. И был большой столб, а получился маленький столбик.
0: Ну, вот, например, а если был воробей кипятош, что ты сделаешь?
2: Воробейчик.
0: Воробушек.
2: То есть
0: ушк тоже можно, понимаешь? Так же, как и еньк, оньк, вот, йок, ок. Понял, да, Вась?
1: Да.
0: Вот, я чувствую, ты понял, судя по тому, как ты быстренько нам тут воробушка слепил. Ну, тогда все, начинаем играть. Поехали.
2: Апельсин.
1: Апельсинчик.
0: Кисть.
1: Кисточка.
2: Конфета.
1: Конфетка.
0: Облако.
1: Облачко.
2: Лимон.
1: Лимончик.
2: Ну, отлично.
0: Восхитительно, восхитительно, Вася. У тебя получился мини-набор из маленьких и миленьких слов. Молодец, мы тебя поздравляем. Давай поближе подойди, мы тебе подарок будем вручать.
2: Ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте. С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить по 2 себе мини-лента.
0: Спасибо, Вась, тебе большое за звонок. Спасибо твоим старшим, что помогли дозвониться. Доброй дороги, классного денька, а у нас впереди поздравлялочки!
3: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
4: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8382-0486-05.
5: Загадочный... Ик!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Нашу Никусю. Ей сегодня 7 лет. Будь самой счастливой, здоровой, успехов в учебе. Очень тебя любим, всегда рядом. Мама Настя, папа Русик, братик Давид, город Владикавказ.
4: Мама Виктория и сестра Камила поздравляют Усмана Гребенькова с днем рождения. Пусть твоя энергия, энергичность и шелопопость принесут пользу тебе и миру вокруг. Любим тебя.
3: Поздравляем нашу звездочку Алиночку Будлянскую с днем рождения. Будь счастлива, очень тебя любим. Папа Влад, мама Галия, Даня и Илюша.
4: Поздравляем Никиту Сорокина с 8-летием. Расти радостным и счастливым, твои родители, бабушки и дедушки.
3: Доченьку Полину Ларионову поздравляем с 7-летием. Вот счастлива, моя хорошая. Впереди много всего интересного. Люблю тебя, мама Настя, Санкт-Петербург.
4: Варю Анохину из Нижнего Новгорода, папа Коля, мама Оля и брат Егорка поздравляют с 11-летием. Желаем оставаться такой же красивой, умной и целеустремленной. Пусть у тебя все получается в учебе, в занятиях музыкой и акробатикой. Будь счастлива, мы тебя очень сильно любим.
3: Юлия из Ярославля поздравляет свою любимую учительницу Арену Павловну.
4: Хочу пожелать отличного дня дочке Кате, сыну Игорю. Катя, ты справишься с контрольной по английскому. Повтори все перед уроком. Игорь, ты обязательно найдешь друзей в новом классе. Еще чуть больше 2 недель и первые каникулы.
3: Дорогой Максим, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и во всех твоих многочисленных увлечениях. Мама Валя, папа Андрей и сестра Вика.
4: Поздравляем с днем рождения нашего любимого сыночка и братика Ваню Казарина. Ему сегодня исполнилось 8 лет. Желаем тебе прекрасного настроения, исполнения всех желаний, хороших друзей, быть всегда таким же солнечным и жизнерадостным. Мы тебя очень сильно любим. Твои мама, папа, сестренки Лиза и Саша.
3: Варю Анохину из Нижнего Новгорода, папа Коля, мама Оля, брат Егорка поздравляют с 11-летием. Желаем оставаться такой же красивой, умной, целеустремленной. Пусть у тебя все получается. Будь счастлива.
4: Доброе утро, Веснушка и Кипятош. Меня зовут Артем. И тут я случайно включил радио и обнаружил, что мой котик Васька начал танцевать брейк-данс. Это, наверное, от ваших зажигательных шуток и песен. Спасибо за хорошее настроение. И передайте моему коту, что он крутой танцор.
3: Вот это да.
4: Васька, ты крутой танцор из Санкт-Петербурга.
3: Всем отличного дня, прекрасного настроения. Намаз, у тебя все получится. Я верю в тебя. Удачи в школе, мама Лена.
4: Передаем большой привет нашему сыночку Артему. Хотим пожелать ему хорошего дня, веселого настроения. Любим тебя, твоя мама Катя и папа Леша, город Ростов-на-Дону.
3: Поздравляю Ясю Зайкову из Петербурга с тем, что в этом учебном году мы перестали опаздывать в школу.
4: Ура!
3: Ура!
4: Так, доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Привет от папы Димы, старшему сыну Илюше, который едет с мамой в школу. Я их очень люблю и поздравляю всех ростовчан с первым осенним дождиком. Вот. Ну что, всем прекрасного настроения и отличного денька.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что ты чертовщина.

0: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
4: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампа, щетка.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
0: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Привет, вы кто?
7: Мы мини-люди.

0: 78-32-04-86-05.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку.

0: До 20% на все квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утречко, это мы, ваши разбудильнички. Какое милое письмо пришло. Привет Богдану Тиваняну и Максиму Курбанову из Санкт-Петербурга. Они уже студенты первого курса, но мы вместе слушаем детское радио.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Детскому радио же будет 19 лет в этом году. А если они студенты первого курса, они запросто могут быть, как это говорится, ровесниками детского радио.
2: Вот это да.
1: То есть слушали самых первых, с колыбели, и вот теперь мчат в институт, все равно слушая детское радио. Надеемся, когда-то эти ребята вместе с нами делали зарядку, а вот теперь уже новое поколение выросло, но тоже, конечно же, поддерживает свой энергичный дух. Давайте, ребята, присоединяйтесь, и взрослые, к нашей дежурной по зарядке.
3: На детском радио пришло время утренней зарядки. Вы готовы? Тогда начинаем. Руки на поясе, плечи расправлены. Идем по кругу. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Теперь поднимаемся на носочки и идем как балерина. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь идем на пятках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спину держим ровно. Снова идем на носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. На носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. А теперь поднимите руки вверх, затем опустите их перед собой, разведите в стороны и опустите вдоль тела. Руки в локтях не сгибайте, они должны быть ровными. Это движение делайте не резко, но энергично. Раз, руки вверх, два перед собой, три руки в стороны, четыре опустили. Руки вверх, перед собой, в стороны и вниз. Раз, вверх, перед собой, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – прыжки.

руки на месте. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной и на второй. Поехали! Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, левой, правой. Раз, два, левой, правой. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Молодцы! На этом наша зарядка закончилась. Встречаемся по будним дням на детском радио. Пока!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Давайте вместе все собирайтесь уже. Вы как соберетесь, так и давайте вот.
2: Ты про что сейчас, Кипидош? Давать что?
1: Давайте, идите уже.
2: Куда идти?
1: Идите, говорю, быстрее.
2: Да уже все, кому надо, быстрее ушли, а остались те, кому медленнее надо.
1: Нет. Сюда идите, говорю, сюда. Идите, я вам машу. Идите сюда.
2: Кто там, Кипидош, кто? Я не вижу никого. За дверью никого нет. Тебе уже кто-то чудится,
1: так,
2: наверное.
1: Так кто-то и делал, что пока никого нет. Ага. А надо, чтобы они были.
2: Да кто они, это скажи.
1: Да все они.
2: Все они, это кто?
1: Да что ж ты сегодня такая тугодумка?
2: Ну, рассказывай давай. Ты все вокруг да около. Я не понимаю, кто это они, кто они все, кто они быстрее, почему они здесь?
1: Они это...

0: слушатели детского радио, Вестушка.
1: Так.
0: Они пока там.
1: Так.
0: Вот, а я приглашаю их вот здесь.
1: А, это ты всех так на экскурсию зовешь?
0: Ну,
1: что ж ты так издалека-то заходишь? Надо говорить прямо. Ребята, ждем вас на экскурсии детского радио. Ну, здесь у нас на восьмом этаже технопарка НТВ с красивыми видами.
0: Так я вот практически так и сказал.
1: Нет, ты не так сказал. Заходите к нам в музей сначала. Значит, узнаете самые интересные экспонаты у нас. Потрогайте руками, посмотрите глазами, послушайте ушами. Зайдете в студию. На всю страну вам передадут приветы. Обязательно все вместе откройте сундучок с секретом. Ну, а именинники – это отдельная, как говорится, песня.
0: Да, мы поможем организовать увлекательную праздничную программу. Именинника и его друзей и гостей ждут поздравления, игры в компании ведущего детского радио, отличное настроение, фотографии на память. Ну и, конечно, как сказала Веснушка, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир детского радио на всю страну.
1: Подробности на сайте detifm.ru. Ну, а прямо сейчас ждем двух игроков, которые сегодня сразятся в глаголом «жги».
0: Но только вы должны знать, конечно, что такое глагол, что это за часть речи, на какие вопросы она отвечает.
1: Да, если знаете, звоните прямо сейчас. Будем играть. 8495-134-5664.

0: Глаголом рви. Глаголом бей. Глаголом пой. Нет, нет, не то. А, вот. Глаголом жги.
1: Ой, мы с Кипятошей зажжем скоро глаголами, да? Ой, мы глаголы тут приготовили, самые глагольные на свете. Осталось разобраться, что это такое. А то некоторым говоришь глаголки. Чего? Алиса нам дозвонилась из Воронежа. Привет.
2: Привет.
3: Здоровенько.
1: Так, с тобой сегодня играет Алина из Москвы. Доброе утречко.
2: Привет.
3: Привет. Привет.
1: Ну, сегодня у нас девочки, смотри, припевочки. Так, Алис, ты дозвонилась первой, поэтому выбирай, в чьей команде будешь играть. В моей или в Кипятошиной?
2: В моей, да?
1: Угу. Или в Кипятошиной?
2: Веснушки.
1: Веснушки, в моей. Так, значит, мы с тобой начинаем, а, соответственно, Алина с Кипятошей продолжает. Ну, у нас с тобой трудная история. А теперь внимание, рассказываю правила. Капитан и команд, то есть Кипятоша и я, загадали каждый по тайному слову. Это или предмет, живое существо, ну, все что угодно это может быть. Или явление природы. И каждый капитан начнет объяснять слово своему игроку. Но объяснять его будем только глаголами. И вот теперь возник вопрос. Знаете ли вы, что это такое? Алис, на какой вопрос отвечает эта часть речи?
2: Что делать?
1: Прекрасно. Так. Алина, а ты примеры приведи глаголов.
2: Бегать, прыгать.
1: Угу. Ну, давайте, значит, пример покажем. Бегает. Кто это может быть?
4: Зайка, человек, волк.
1: Прыгает.
4: Зайка, кенгуру.
1: Бегает и прыгает одновременно. Смеется.
4: Ребенок.
1: Ну, совершенно верно. Не просто ребенок, слушатель детского радио. Только он радостно бегает, прыгает и смеется.
3: Ну, потренировались?
1: Да, потренировались. Девочки, приготовились. Начинаем мы с Алисой. Поехали. Итак, Алис, слушай внимательно первый глагол. Едет.
2: Машина.
1: Так, направление мысли верное. Осталось нам выяснить, какая. Едет, тарахтит.
2: Так.
1: Очень близко. Копает. Едет, тарахтит, копает.
2: Экскаватор.
1: Да! Молодец, Алиса. Это экскаватор. Именно так, экскаватор. Вот, с трех глаголов тебе удалось отгадать слово. Теперь передаем эстафету Алине и Кипятоше.
3: Так, первый глагол. Поднимается.
4: Шарик.
3: Кто?
1: Шарик.
3: А, шарик. Не-не-не, это не шарик. Нет, не шарик. Поднимается, опускается.
4: Лифт.
3: Да!
1: Ну, ничего себе! С двух глаголов отгадала у нас слово Алина. И побеждает в нашей игре, и ты получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс настоящей русской бани, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Вау.
1: Ну что ж, Алисочка у нас тоже играла просто прекрасно, и поэтому, Алиса, мы тебе вручаем бутылочку для воды детского радио для классных тренировок! Нашу фирменную, яркую и классную!
3: Молодцы, девчонки!
1: Ну, девчонки у нас сегодня просто умницы, догадливые до невозможности. Желаем вам отличного денька, а у нас впереди игра семейная. Да, семейная, называется она «Шиворот на выворот». Так что, наверное, нам нужно пригласить капитана взрослого, правильно?
3: Обязательно.
1: Да, который знает там пословицы, поговорки, всякое разное, и умеет даже их определить, если они совсем изменены. Давайте, семейная команда во главе со взрослым, звоните в игру «Шиворот на выворот» 8-495-134-5-6-6-4.
0: Глаголом... на детском радио.

0: выворот!
1: На выворот!
2: Шиворот! На выворот!
3: Да, любим мы, знаете ли, тут... немножечко пофантазировать, переворачивать, шить с ног на голову.
4: Любим пошалить немножко, да?
3: Да.
4: Угу. Кто сегодня с нами будет переворачиваться? Наталья, доброе утречко.
5: Доброе утро.
4: Наталья, рассказывайте, есть ли у вас группа поддержки?
5: Есть ли группа поддержки?
4: Класс! Это кто такой громкий там?
5: Я Маша, мы уже дозванивались на детском радио.
4: Восхитительно! Откуда вы, напомните, пожалуйста?
5: Из Москвы.
4: Из Москвы, ага. Так, ну что, если вы, может быть, слышали когда-нибудь нашу игру «Шиворот на выворот», Наталья, Маша.
5: Каждый день не послушаем.
4: Да. А игру эту знаете, как играть в нее?
5: Напоминайте правила на всякий случай.
4: Так, на всякий случай, да, на всякий случай. Напоминаем. Давай, Кипятош.
3: Ну, значит, мы берем, скажем, пословицы или поговорки какие-нибудь, да, и переворачиваем смысл, ну, просто с ног на голову. А вам нужно догадаться, как, например, эта поговорка звучит на самом деле.
4: А что, у нас сегодня поговорки все-таки?
3: Нет, я для примера
4: говорю. Для примера, ну хорошо.
3: Но сегодня мы будем вам загадывать названия разных детских сказок, детских книжек. Ну, скажем, я говорю, ну, эта история называется «Квадратик» или «Кубик».
5: Солнышко.
4: Не-не, ну смотрите, если... Это сказка известная. Если у нас это квадратик, то на самом деле это что-то совсем другой формы, правильно?
5: Правильно.
4: Очень популярный герой, которого пытались все съесть.
5: Колобок!
4: Ну, конечно,
3: да, да,
4: конечно. Понятные условия, да?
5: Да.
4: Ага, ну все, тогда мы можем начинать. Давай что-нибудь интересненькое.
3: Ну, эта сказка называется у нас «Желтые ботиночки».
5: Изумрудный город.
4: Почему это?
3: С чего?
4: Подождите.
3: Вы точно правила поняли?
4: Смотрите, желтые ботиночки. То есть здесь...

0: здесь фигурирует какая-то одежда, обувь, аксессуар.
1: Красная шапочка.
0: Ну, конечно, да. Ага, так, хорошо, давайте дальше.
2: Вторая книжка называется «Всезнайка и его враги».
3: Незнайка. Приключения
0: Незнайки.
1: Его друзей.
0: Ну, совершенно конечно. Верно, да.
2: Вот, так. Дело пошло. Ну и, наконец, третья книжка называется «Шарлатан пурпурной деревни».
1: Последник из обратного города.
2: Ну, да. Вот, конечно.
0: Вот такие у нас сказочки получились. Мы вообще-то когда-то с Кипитошей сказки умели сочинять вместе со слушателями. Надеюсь, что мы к ним еще вернемся.
2: Значит, умели. Мы сейчас могем.
0: Да? Ну ладно. А самое главное, что и Наталья, и Маша смогли. Смогли с нами поиграть отлично и получают 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо!
2: Вот это звуки.
0: Уже совсем скоро. Этот спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Всех приглашаем, и вас тоже там уже ждут, дорогая семья наша. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что, шарлатан пурпурной деревни.
2: Кто, я?
0: Пошли дальше, в утро. Не переключайтесь.
4: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Да слышал, слышал.
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным.
0: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Хеллоу! Бонжур!
5: Харитя!
6: Салам!
7: Ола!
8: Гутен так!
9: Шалом!
10: Привет!
11: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
12: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
13: Днем по будням на детском радио.
14: 0+. Реклама.
15: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Фарингосепт!
17: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
14: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
18: ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город Москва. 0+.
14: Реклама.

0: Управляющая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем огромный-преогромный привет! На связи Веснушка и единственный в мире говорящий чайник Кипидоша. Спешим поделиться с вами своим хорошим настроением.
2: С радостью встречаем новый день, надеюсь, и вы тоже. И ведущую новостей Юлиану Бондаренко тоже встречаем.
1: Юля, тебе слово.
3: Спасибо, коллеги. В этом выпуске я расскажу о юном силаче, о талантливой художнице и о необычном портрете, который видно на весь город.
4: Ого, какой огромный портрет. Можно даже сказать, портретище.
3: Мурал. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Ярославле на стене многоэтажного дома скоро появится портрет знаменитого адмирала Федора Ушакова. Это будет не просто рисунок, а огромная картина. Она называется «Мурал». Федор Ушаков – великий русский флотоводец. Он родился на Ярославской земле и прославился тем, что не проиграл ни одного сражения. На портрете адмирал строго смотрит вдаль, а за его спиной – голубое небо. Художники обещают закончить картину через полмесяца. Это второй такой огромный портрет Ушакова в России. Первый уже украшает стену дома в Сарамске. Теперь и жители Ярославля будут видеть знаменитого земляка каждый день. Свой мурал нарисовала и школьница Ксения Щендрыгина из Тульской области. Девочка прославилась благодаря смешарикам. Она любит рисовать и недавно нарисовала любимых персонажей на детской площадке. Сначала ее хотели наказать за хулиганство, ведь она разрисовала новое покрытие. Но за девочку вступился руководитель области. А потом создатели мультфильма пригласили Ксению в студию, и она разрисовала стену кабинета продюсера. Недавно школьница попробовала себя в большом искусстве. Ее позвали создать огромный мурал со смешариками на фасаде дома в городе Ельце. Интересно, какие дальше приключения будут у юной художницы? Новые спортивные победы ждут школьника из Екатеринбурга Степана Пелевина. Недавно он установил рекорд России. Всего за полчаса 230 раз поднял гирю, которая весит 20 килограммов, как велосипед для взрослых. Степан мечтал о силовых тренировках с детства, но по возрасту ему было не положено. Сначала он занимался джиу-джитсу, а потом увлекся гиревым спортом и силовым экстримом. Это такой вид спорта, когда атлеты поднимают разные необычные тяжелые предметы. Например, покрышки от грузовиков, бетонные шары, бревна и даже автомобили. Степан упорно тренируется, ему нравится. Ждем

0: юного силача новых рекордов. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Екатеринбурге, где школьник установил рекорд России, за полчаса 230 раз поднял гирю. Сегодня плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 89,2 FM.
2: В Болохово, где одна школьница прославилась благодаря рисунку на детской площадке, сегодня плюс 17, облачно с прояснениями.
1: В Москве сегодня до плюс 18 градусов, малооблачно.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Всем привет, доброе-предоброе утречко маленьким и взрослым слушателям детского радио.
2: Ничего нет важнее вокруг, чем родные сердца рядом. Даже если вы сегодня дома один остались, ну вот, например, приболели, мама, папа там ушли на работу, мы тут, в радиоприемнике вашем или в вашей умной колонке, Веснушка и Кипитоша, и сразу как-то день по-другому складывается. А еще если вы узнаете что-то интересненькое или сможете рассказать нам что-то интересненькое, вообще день пройдет не зря. Прямо сейчас мы с этим днем и познакомимся.
0: Наш календарь.
1: А сегодня 16 сентября на дворе, в народном календаре, день Домны Добородной.
2: Ух ты! Так, само по себе имя-то уже какое, как звучит, Домна, как дом, да?
1: Да.
2: Мы сегодня поздравляем ее с именинами, также поздравляем мы сегодня Дорофея, Петра, Ефима, поздравляем мы сегодня Василису, Пимена, Сергея, Филиппа, Владимира, Василия, Андрея, Феофана,

0: Митрофана, Михаила, Николая, Алексея и Илью. И еще Романа.
1: Сегодня отмечается очень важный международный день охраны озонового слоя.
0: Ой, действительно.
1: Вы знаете, что такое озоновый слой, ребят?
0: Ну, это слой, благодаря которому мы еще живы и относительно здоровы.
1: Да, это такой особый и очень тонкий, на самом деле, газовый щит, окружающий всю нашу Землю. И он защищает всех людей от неприятного воздействия солнечной радиации. Собственно, он и сохраняет этот озоновый щит жизнь на планете. А некоторые предприятия и производства, заводы там разные, иногда производят вещества, которые этот щит могут разрушить.
0: Ну, будем надеяться, что современные технологии все-таки не допустят этого безобразия.
1: Ну, хотелось бы, конечно.
0: Так, сегодня, значит, у нас вот сколько всяких разных событий. В этот день в 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве.
1: Ура!
0: Вот. А еще в 1931 году в Москве был создан Центральный театр кукол имени Образцова. Ну, тогда он еще не был имени Образцова. Сейчас он имени Сергея Образцова. 95 лет назад. Получается, наш театр кукол юбиляр сегодня.
1: Мы знаем.
0: Ой, поздравляем от всей души. А еще сегодня отмечается День завитушек, кудряшек, локонов. Так что все наши кудрявые. Всемирный день парикмахера. Ты посмотри-ка.
1: А, это как-то связано, наверное, между собой. День парикмахера и день...
0: И кудряшек.
1: Завитушек. Угу.
0: Ну, как правило, приходит кудрявый и говорит: так, выпрямите мне волосы, пожалуйста. Мне не нравятся эти кудряшки. Приходят с прямыми. Сделайте мне, пожалуйста, кудряшки. А то мне не нравятся эти прямые волосы. Они как сосульки висят.
1: Зачем?
0: Ну, так люди устроены, Кипятош. Им всегда что-то не так, понимаешь?
1: Странные.
0: Зимой, лето, лето. Но меня больше всего заинтересовали моралы, Кипятош.
1: Олени, в смысле?
0: Ну, почему олени? Нет.
1: Но моралы — это один из видов оленей.
0: Ну, да. Ну, они, значит, имеют какое-то отношение к нашей сегодняшней теме. Вот рисуют, когда вот это на стене.
1: Да.
0: Вот
1: так это муралы, Веснушка.
0: А, муралы.
1: Через У.
0: А я-то и думаю, что-то вдруг олени у нас присоседились к стенам домов.
1: А вот муралы — это действительно интересное современное явление.
0: Да, когда твой дом не просто серый такой в массе своей со всеми остальными домами, а украшен каким-то творчеством, да еще и талантливым. А давай сегодня поговорим о муралах, пожалуй, а? Да,
1: Кипятоша?
0: Да, муралы, ребят, не моралы. Моралы пусть скачут себе там и едят свой, значит, вот этот мох. Все, отправляемся сегодня смотреть на красоту.
2: Наш календарь.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня, значит, в новостях нам рассказали про муралы.
2: Да.
1: Кто не знает, что это такое, это, собственно, огромные такие картины на стенах домов. Ну, наверняка, может быть, вы видели парочку в своем
2: городе. Да, да, да. Слушайте, у нас в Москве я видела такой маленький скверик, посвященный балерине Майе Плисецкой. И вот там как раз ее скульптура, посвященная ей. И, собственно, на стене дома огромная балерина вот эта прекрасная. Ой, как красиво смотрится. Мне очень нравится.
1: Да, это такое современное городское искусство. Украшают и дополняют каким-то образом архитектуру. Обычно, как я слышал, создание вот этих огромных картин согласовывается с властями города.
2: Да, ничего общего не имеет вот с этими надписями, сделанными из баллончиков.
1: Бывает... Это граффити.
2: Да, граффити. Ну, вообще смотрится очень... Во-первых, надписи бывают очень странные и неприличные. Хотя, может быть, и сделано так художественно, с претензией на художественность. Но...
1: Не-не-не, здесь над муралами работают профессиональные художники. И по заказу определенному создаются эти картины.
2: Название у него какое-то непонятное. Мурал. Похоже на какой-нибудь... Может быть, это связано с каким-нибудь драгоценным камнем? Может быть, это связано...
1: Дело в том, что
2: с муреной?
1: Происходит от одного испанского слова.
2: А, так.
1: А, кстати, давайте попробуйте догадаться, что это за слово и как переводится.
2: Ну, какая-нибудь кисточка, краска, не знаю, палитра.
1: Мурал. Что это может означать?
2: Так. От какого слова произошло это название мурал? Ну, давайте пофантазируем, или, может быть, вы знаете испанский язык?
1: На самом деле, ответ, он прям вот на поверхности.
2: На поверхности?
1: Да.
2: На плоской? Или
1: На пуклой.
2: Интересное название. Ладно, давайте звоните. 8495-134-5664.
1: Да и пишите, если догадались, что за мурал такой. +7 916 968 0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы прикоснулись к такому виду искусства, как муралы. И на самом деле штука эта очень нужная. Ну, бывает, что в городе очень мало солнечных дней, да? Бывают однотипные дома такого серого цвета. И тут приходят на помощь они. А великолепные картины, которые нарисованы прямо на фасадах домов.
2: Многие считают, что это какой-то новомодный современный вид искусства, но так-то, если задуматься-то, еще много-много-много тысяч лет назад ваши, вот твои лично, Веснушка, твои предки, я в этом уверен, расписывали стены своих пещер изображениями мамонтов и бизонов. Вот они, первые муралы.
1: Да, мне прабабушка рассказывала, что так оно и было.
2: Конечно. Вот.
1: Что же означает слово «мурал»? Ну вот Маша предположила, что, может быть, это котик мурлычет. Мурал. Но я тебе хочу сказать, что муралы в плане котиков... Очень много их в городе Зеленоградске, Калининградской области. Ага. Там все на домах в котиках. Каких котиков там только нет. Если хочешь на них посмотреть, поезжай туда вместе с родителями.
2: Вот только слово «мурал» к котикам не имеет никакого отношения.
1: Ну да. А вот София вот такое сделала предположение. Посмотри.
2: Вот интересное предположение.
1: Интересное, да? Ладно, Глеб сейчас интересный к нам пришел. Привет, Глеб.
3: Здравствуйте.
1: Ты, Глеб, в каком городе живешь?
3: В Москве.
1: Ага. Видел ли ты у нас в Москве муралы?
3: Видел.
1: Так, кто был изображен? Что было изображено?
3: Я видел, там был изображен Юрий Долгорукий.
1: Ага.
2: О.
1: Так. Георгий Константинович Жуков есть на одном доме. «Битва за Москву» написано там, прям вот во всю стену дома. Прекрасные работы, но их надо согласовывать. Еще раз хотим сказать, никто вам просто так расписывать дома не даст. Вот, даже если вы будете доказывать, клясться, что вы великий художник.
2: Да.
1: Ну а что означает слово «мурал»? Как ты думаешь, Глеб?
3: Настенный.
2: Ну, в общем-то, да, абсолютно верно. От испанского слова «муро», что значит «стена».
1: Ну, то есть такие рисунки вы можете увидеть только на стене. Они называются муралы. Просьба не путать с граффити. А какое принципиальное отличие от граффити? Граффити можно сделать из баллончика, да? Или
2: да.
1: Там нарисовать, написать все что угодно.
2: Конечно.
1: А мурал это вот прям во всю стену изображено.
2: Ну, во-первых, размером все-таки отличается.
1: И просьба не путать с моралами. Моралы это такие олени. Глеб, спасибо тебе большое за звонок. Ну что, я предлагаю прогуляться по разным городам, где есть муралы, полюбоваться. И вы, ребят, можете нам написать, кстати, есть ли муралы в вашем городе и прислать фотографии. 8-916-968-0968.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта?
3: Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет, каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
0: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября. В Лужниках. Без животных. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фэгэбук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
9: Сегодня в новостях мы услышали про муралы. Это такие

0: изображение на стене огромных размеров на всю стену, просьба не путать с граффити, и заинтересовались, и рассматриваем. Кстати, вы можете зайти на наш сайт detifm.ru, нажать на кнопочку «Видео из студии», и там вы увидите, во-первых, какие красивые осенние цвета здесь у нас, листья и муралы на домах сзади нас. Вот. Рассмотрите их получше, что там нарисовано. Кстати, очень интересные картинки.
1: На самом деле, явление, конечно, старо, как мир. И, например, если вспомнить «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, это на самом деле тоже мурал. Потому что писал он ее на стене, а не на холсте.
0: Да что ты говоришь?
1: Да.
0: А вот этого изображения не сохранилось, да, наверное?
1: Ну, сохранилось, но, к сожалению, время... совершила непоправимое.
0: А ты говоришь, сохранился. Сохранился или не сохранился?
1: Ну, в печальном состоянии, я бы сказал.
0: Ну то есть все-таки где-то можно...
1: Ну, сколько лет прошло?
0: Ну, вообще, да, согласна.
1: То ли дело эти современные городские муралы.
0: Ой, слушайте, ну вот москвичи, посмотрите, у нас очень много всего интересного. Например, огромный портрет писателя Ивана Тургенева около его дома-музея в Хамовниках, посмотрите. Как я уже говорила, были видны Майя Плесецкой. Это сквер, в честь нее назван, на Большой Дмитровке. Ребята наши присоединяются. Аня из Щиты пишет: у нас есть на доме мурал. Девочка в красном платье качается на качелях. Этот рисунок появился прошлым летом. Вот. Доброе утро, Веснушка и Кипятоша, пишет Виолетта из Оренбурга. В нашем городе есть мурал и не один. Самый масштабный мурал. Это знаете что? Оренбургский пуховый платок.
1: Ах, ну конечно.
0: Находится на улице Володарского. Фирменный продукт.
1: Ой,
0: мастеров.
1: Найти фотографию, посмотреть.
0: Да. Оренбургский пуховый платок. Но начали-то мы с чего? Начали мы с того, что мурал был посвящен у нас одному деятелю. Деятелю нашему герою, знаменитому адмиралу Федору Ушакову. Вот. Огромная картина. Федор Ушаков — великий русский флотоводец, если кто-то вдруг еще не знает. А если вы внимательно слушали наши сегодняшние новости, наверняка вы ответите на наш следующий вопрос. В каком же городе конкретно скоро появится портрет знаменитого адмирала Федора Ушакова?
1: Давайте вспоминайте.
0: Угу. А в одном городе он уже, кстати, есть. Ну, я не знаю, вспомнят ли ребята сейчас и этот город тоже. Да только с суперпамятью. 8-495-134-5664. В каком городе скоро появится портрет знаменитого адмирала Федора Ушакова? И пишите про муралы вашего города. Можете с фотографиями. 8-916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Да, граффити, и это вам не мурал. Хотя очень близкие по духу, да? Граффити могут быть небольшого размера, а муралы все-таки это изображение на всю стену. Собственно, да. Мурал это означает стена.
2: Ну и создание мурала, это, знаете, процесс очень сложный. Представляете, сколько квадратных метров нужно покрыть художнику?
1: Да, да. И еще 100 разрешений получить на это. Оббегать вообще все пороги, оббить.
2: Так что вот вам интересная современная профессия. Художник-муралист.
1: А, такая есть, да?
2: Хотя, конечно, есть.
1: А мне больше всего нравится мурал на манеже в Сокольниках с изображением Федора Черенкова, такого футболиста. Ваня из Тюмени пишет. Да, надо...
2: Во,
1: в Сокольниках, если кто там рядом живет, посмотрите. А мы обратили свои взоры на муралы, на будущий мурал с изображением адмирала знаменитого Федора Ушакова. Вопрос... Где же он будет? Вот тут, кстати, Ксюша ответила совершенно верно, а Люба дозвонилась. Люба, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ну, мне кажется, ты внимательно слушала новости, да, наши сегодняшние? Или не очень внимательно?
3: Внимательно.
1: Внимательно, это прекрасно.
3: Внимательно.
1: Внимательно. Итак. А в каком же городе на стене многоэтажного дома скоро появится портрет адмирала Ушакова? В?
3: Поселок Витеовна.
1: Ну, это поселок. В городе каком? Да. Большом?
3: Петербург.
1: Петербург. Ага, Санкт-Петербург. Так... Ну, Петербург, конечно, замечательный город, и там наверняка есть муралы, но город, в котором появится изображение Федора Ушакова, называется, знаешь как? Ярославль. Слышала про такой? Ярославль.
2: Кстати, а почему именно в Ярославле решили вот этот портрет, значит, на доме установить?
1: Ну, потому что Федор Ушаков, Федор Федорович его звали, и родился в Ярославской области. Да, да, в Ярославской области, в маленьком селе. Вот не в самом Ярославле, в селе. Вот поэтому решили посвятить. Но, если вы хотите увидеть его изображение, есть уже одно тоже на всю стену. В Саранске есть мурал с изображением адмирала Федора Ушакова, и вы прямо сейчас можете его увидеть в трансляции. Посмотрите, какой красавец-то, а! Герой! Вот. Так что, ребята из Саранска, всем привет! В этом городе нас слушают очень внимательно.
2: В основном, конечно, созданием муралов занимаются взрослые люди.
1: Взрослые люди,
2: но
1: да.
2: Но в новостях нам сегодня рассказали, что одна девочка из Тульской области приглашена, значит, создать... Огромный мурал на фасаде дома в городе Ельце.
1: Хотя история ее творчества начиналась не безоблачно. Вот. Ее сначала не оценили, потому что она там расписала детскую площадку, потом оценили.
2: Ее вообще хотели наказать сначала за хулиганство,
1: да, да. Потом
2: за вандализм.

0: это знаете, что надо поощрять наших детей. И вот теперь скоро Ксения украсит дом в Ельце. Вопрос, ребята, что изобразит Ксения на своем мурале?
1: Опять-таки, если вы внимательно слушали новости, значит, вы вспомните.
0: 8495-134-5664 – это наш телефончик. Звоните.
1: Писать можно вот сюда, +7 916 968 0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня рассматриваем муралы. Это такие профессиональные изображения на стене во всю стену. Вот, которые, в общем, делают профессиональные художники. То есть кому попало, нарисовать не получится. Вот. Поэтому, дорогие наши, не портите стены домов. Вот вырастите, выучитесь и, пожалуйста, разрисовывайте дома хоть с утра до вечера. Здравствуйте! На реке Белая Республики Башкортостан еще в середине 20 века на одной из гор был выполнен мурал. Вот, к сожалению, без подписи пришло сообщение, но фотографии очень красивые.
2: Ого! Посмотри. Прямо на скале.
1: Ого! Здесь три политических деятеля, насколько я понимаю, да, изображены. Угу. А дальше у нас «Доброе утро, Веснушка и Кипитоша». Хочу вам выслать муралы Пензы. Их много, но особенно хочется отметить последний с мальчиком. Герой жив до сих пор. Вот. Петя Котельников, 12-летним мальчишкой, вместе со взрослыми участвовал в обороне Брестской крепости. Петр Павлович дожил до 91 года и всю свою жизнь рассказывал правду о войне. Вот здесь он изображен еще мальчишкой на этом мурале. А еще был такой Мурат Великан. В Пензе он нравился всем.

0: всем.
1: Почему был?
0: Не знаю, может, стерли. Ну, вообще, ну, классный великан. Смотри, какой классный. Очень...
1: Да, я вижу.
0: Фантазийные рисунки прекрасные. Спасибо большое, это Сергей нам прислал.
1: А вот одна девочка, Ксения Щендрыгина из Тульской области, просто, ну, нарисовала как-то на детской площадке кое-что.
0: Угу.
1: Нарисовала, между прочим, очень хорошо, очень красиво. И сначала ее хотели даже наказать за хулиганство, но потом разобрались и даже поощрили, извинились и пригласили теперь уже официально создать мурал на фасаде одного из домов в городе Ельце.
0: Вот, пожалуйста, что же, кто же это будет? Знают наши девочки. Это Ангелина из Москвы, Аня из Читы. А Маша нам дозвонилась. Привет.
2: Привет.
0: Привет. Так, ты где живешь, Маш?
2: Я в Самаре.
0: Ага, есть ли в Самаре муралы?
2: Да, у нас много картин на домах.
0: Угу. Какой тебя впечатлил больше всего рисунок?
2: Ну, я сейчас не помню всех, но мне они все нравятся.
0: Угу. Хорошо. Ладно. А что же изобразит простая девчонка Ксения Щендрыгина в городе Ельце на стене дома, на фасаде?
2: Она изобразит смешарика.
1: Да, это любимый ее мультперсонаж.
0: Вот, обратите внимание, прямо сейчас в видеотрансляции можете наблюдать процесс создания мурала. Вот, кадры такие про Ксению, ее муралы. Ну, это очень мило, мне кажется. Смешарики, они всегда позитивные. Они,
1: конечно,
0: всегда всем хорошее настроение дарят. Спасибо тебе большое.
1: Кстати, вы знаете, очень много вот этих муралов, да, появляется в последнее время именно в северных регионах нашей страны.
0: Ну, потому что, наверное, там солнце не часто туда заглядывает в гости, да? Потому что там дома такие, вот в Москве сейчас строят яркие дома. Зеленые, красные, желтые. А в северных городах еще строительство не такими темпами скачет, да?
1: И ну да, дома и там... климат суровый, и световой день короткий. Как-то...
0: А солнце хочется, а
1: да,
0: позитива хочется. Так, ну, в чем вопрос?
1: Какова главная тема муралов северных городов? Попробуйте догадаться.
0: Вот в Москве у нас, наверное, это все же портреты, да?
1: В большинстве своем. Так, это люди, да.
0: Это люди. А в северных городах кто или что?
1: Да.
0: Давайте попробуйте ответить на этот вопрос. А может быть, кто-то нам дозвонит из одного из северных городов. 8495-134-5664. Телефончик.
1: Давайте, пожалуйста, звоните.
0: И пишите. +7 916 968 0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Вот вы, ребята, наверняка бегаете по вашему городу в школу обратно, в школу обратно, в школу обратно, на кружок обратно в школу, назад. И совершенно не замечаете, что вообще происходит вокруг. А вы вот как-нибудь остановитесь и взгляните на фасады некоторых домов. И, возможно, там вы обнаружите мурал. Это такое настенное изображение во весь фасад, который выполняют профессиональные художники.
2: Да-да.
1: А продолжаю присылать фото из Башкирии, пишет автоняня Роза Титова из Уфы. На въезде на улицу Жукова в Уфе нас встречает сам Жуков. Георгий Константинович во всем своем великолепии. Посмотри.
3: Вот это да!
1: Очень красиво.
3: Мощно.
1: Мощно. У нас тоже есть в Москве Георгий Константинович, но у вас, конечно, ого-го. Спасибо большое, Роза. А как Кипятоша нам сказал, очень много муралов на фасадах домов на севере у нас, в северных городах России. Ну, потому что там мало солнца, все хотят яркости. Вот, кстати, в Тюмени много ли солнца? Мне кажется, ну так, да? Или все-таки... Вот Ваня просто написал, что изображено как правило на фасадах домов северных городов, и мне кажется, он прав. Посмотри.
3: Да.
1: Да, да.
3: Да.
1: А Ваня написал буквально следующее. Это природа. Вот. Согласен?
3: Согласен. Да.
1: Уникальная природа регионов. Олени, белые медведи, популярны северные сияния, мамонты, белые совы. А в Мурманске даже проводят арктический фестиваль уличного искусства, на который съезжаются художники со всей России. Они создают муралы, панно, мозаики на зданиях в районе.
3: Вот это да.
1: Вот, представляете, сейчас в видеотрансляцию загляните, посмотрите, какая красота. Как раз вы там можете увидеть и оленей, и моржа, и морала. Просьба не путать с муралами. Ну что, дорогие ребята, спасибо вам большое, что сегодня были с нами, смотрели на красоту такую, но нам пора прощаться до завтра, а поэтому мы говорим всем пока!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
6: Реклама.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Реклама.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Во дворе стоял смешной снеговик с ведром и морковкой на бекрень.
2: В гостях у сказки.
3: Евгений Пермяк. Шумливое море. И о чем только не рассказывает говорливый камень на реке Вишере. Хорошая у него память. Он знает даже и то, что было много миллионов лет тому назад. Вот что рассказал он как-то прибрежным хвойным лесам и крутым берегам Вишеры. Может быть, вы не поверите, только там, где сейчас растут леса, высятся уральские горы и наливаются колосья ржи и пшеницы, было Пермское море. Оно было достаточно велико, но мелководно, поэтому шумливо, чванливо и заносчиво. Заносчивость Пермского моря переходила всякие границы. Оно стало грубить родной матери, земле. «Кто ты такая?» – однажды сказала море. «Зачем ты нужна? Из-за твоих берегов и островов негде разгуляться моим волнам!» «Перестань дерзить!» предупредила его мать-земля. «Я породила тебя, я твои берега, твое дно, я чаша, в которую ты налита». «Что? Что ты сказала?» вскипело Пермское море. «Да я тебя дочисто затоплю и смою твои негодные леса вместе с холмами, горами и полянами». Сказав так, море заключило союз с морским разбойником ветром и кинулось на землю. Увидев это, деревья, звери, травы, птицы и насекомые очень испугались и с плачем бросились к своей матери-земле. «Родимая, не дай нам пропасть. Что будет с нами, когда море затопит тебя? Мы не хотим превращаться в рыб и морские растения». «Не буйствуй, глупец», — еще раз предупредила земля. «Перестань водить дружбу с этим бездомным бродягой ветром. Расти вглубь, а не вширь, иначе у тебя не хватит воды, и ты обмелеешь, а обмелев, высохнешь». А море в ответ на это подняло свою бесчетную мутную волну на родную мать и крикнуло, угрожая: «Молчи, старуха, готовься к своему последнему часу». Тогда мать-земля распрямила свою грудь, возвысилась над уральскими горами, потом глубоко вздохнула, и дно Пермского моря поднялось выше его мутных и шумливых волн. Вскоре море стекло Печорой, Камой, Вычегдой, Вяткой и другими реками в разные моря. На его месте зазеленели леса, поселились звери и птицы, а много тысяч лет спустя появился человек, построивший деревни, села и города. Вот что рассказал говорливый камень, который высится и по сей день на реке Вишере.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.
3: Ква-ква!
4: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
5: А мне Веснушка.
4: А мне Кипитоша.
5: Нет, Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
4: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
5: А может и Кипитоша.
6: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина. Реклама.
9: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный порт-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
11: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
0: История первая.
1: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей. Ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. «Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим». И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и видит. Любимец всей семьи, пушистый красавец кот Матвей, сидит на холодильнике.
2: «Матвей, а что ты там делаешь?» – спрашивает папа.
1: «А ну-ка, брысь!»
2: Увидев хозяина, Матвей, не моргнув глазом, спокойно открывает лапой шкаф, где как раз лежит миндальное печенье, берет печенюшечку в зубы, без суеты спрыгивает с холодильника и гордо удаляется из кухни.
1: Я напоминаю, вы слушаете программу
0: «Вот ведь удивили!»
1: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
0: История вторая.
1: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы.
3: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
4: «Как это так? Не может такого быть», – удивляется папа. «Ты разве не это в письме просил?»
3: «Нет», – отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
1: Папа подумал-подумал и говорит. «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
4: Никита опустил голову и тихо пробурчал себе под нос. «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
1: Следующая история называется «Были да растаяли».
0: История третья.
1: Дочка Арина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. «Сделать полозья из леденцов!» Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили.
3: А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет.
4: Воспитательница стала строго спрашивать. «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?»
3: Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами.
1: Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать. «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?»
4: Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала.

0: Не знаю. Наверное, растаяли.
1: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
2: История четвертая.
1: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
3: Что ж такое еще съесть-то, а?
1: О, придумал! Мам, я хочу творожок. Да, пожалуйста, отвечает мама. Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
4: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает.
1: Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?
4: Перекладывал.
1: А куда?
5: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает. В себя, мамуль.
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе.
2: Вот ведь удивили!
1: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
2: История пятая. Звезды удивляют.
1: Да. Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню. Лёш, привет.
6: Всем привет. В первую очередь, привет тебе. Спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
1: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
6: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
1: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
6: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье, очередная серия «Санта-Барбара», мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит, давай быстрее ешь, то есть, ну, быстрее надо идти уроки делать, а я еле-еле, а бабушка моя говорит, Зоя, моей маме, ну, не торопи его, ну, парень устал, тренировки, ну, бабушка, понятно, защищает всегда, дай ему спокойно покушать, я говорю, да-да, так проголодался, я говорю, бабуля, а можно еще добавки, а еще супа, а сам ты понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
1: То есть, вот. Есть надо 50 минут.
6: Да.
1: Приходится просить добавку, все что угодно.
6: Главное, есть, надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
1: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша и Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку».
2: Вот ведь удивили!
1: Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
2: История шестая.
1: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!»
4: Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?»
1: Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли!»
2: История седьмая.
1: Человек... Это звучит гордо. Наш 5-летний сын Даня очень интересуется темой строения человека. Часами может слушать мамины рассказы и читать книжки, рассматривать картинки и смотреть мультфильмы. Главное, чтобы там рассказывалось, как устроен человек.

0: И вот как-то собирает мама Даню в детский сад и ласково говорит: «Котик мой, веди себя в садике хорошо».
1: Даня очень серьезно отвечает: «Я не котик».
0: «Ну тогда рыбка ты моя», — говорит мама.
1: Даня еще серьезней: «Я не рыбка».
2: «Ну, солнышко ты мое», — продолжает мама.
1: Даня не выдержал и говорит: «Я не солнышко, я, мама, человек».
0: За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
3: История восьмая.
0: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?»
2: «А волков не боишься?» — говорит папа.
0: И вдруг откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
4: «А волков не боишься?»
0: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
5: Вот ведь удивили!
0: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным». А позже изрек: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
3: История девятая. История из истории.
0: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», — невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
5: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
3: История десятая.
0: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка».
1: Егор удивленно посмотрел на маму и говорит: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
3: История 11.
0: «Чтобы глазки не болели». Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Леши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Леша и крепко-крепко ее

0: обнимает, а потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лешенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Леша. «Смотри лучше на меня».
1: «Почему?» — удивляется мама.
0: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
2: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана.
3: История 12.
2: Музыкальный плов. Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед пятилетним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
1: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
0: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
1: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил и говорит:
0: «Мама, я чувствую».
1: «Что, Степа?»
0: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
2: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
3: Вот ведь удивили!
2: Встретимся с вами на детском радио. Пока!
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: Брось, Барт, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
4: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
5: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
6: Ой, что такое?
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио! А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
7: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
7: Включай.
8: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
7: Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: Ноль плюс. Реклама.
9: А у нас для тебя есть сюрприз.
10: Отмечаем праздник.
9: Поздравляем!
10: 10 лет сказочной дружбы.
9: Дружить мы умеем.
10: Фантастических приключений.
9: Как же я люблю всякие загадки.
8: Как загадочно.
10: Чудесных превращений.
9: Опа!
10: И очаровательных образов.
9: И что у вас модно в этом сезоне? Это мы.
10: 10 лет волшебства.
9: Дальше будет еще интереснее.
10: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
2: Реклама.
11: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
12: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
2: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал»

0: творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. Вторая Тверская, Ямская, дом 20. 0+.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
6: Мультконцерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

самого утра напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

него же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: будет 5.
1: Смелый, решительный, хитрый. Отличный охотник и дипломат. Обладает мягким, приятным голосом и даром убеждения. А также талантом легко выходить из трудных ситуаций. Легко идет на обман. Знаком с королем, принцессой, людоедом. Просто и эффектно решил жилищную проблему, поменяв развалившуюся избушку на замок. Обладает отменным аппетитом, любит кожаную обувь.
0: Кто будет петь?
1: Поет кот в сапогах.

0: сапогах. Гонки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Про всех на свете знает, кто поет зиме назло. Ворон с черными глазами, ворон черное крыло. Кар-кар-р-р-р-р. Залезает черный ночью, кто в гнездо, а кто в дупло. Всем вокруг судьбу пророчит ворон черное крыло. Кар-кар-р-р-р. Считает ворон годы, не с кем ворону дружить, потому что будет ворон 300 лет на свете жить. Карр-карр.
1: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
2: На остров? Вот здорово!
1: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
2: А я найду кого-нибудь.
1: Да хорошо бы, как бы так, но мы-то знаем. Что этот остров Не обитаем? То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
2: А я на травке буду спать.
1: Проснулись на травке.

0: Худеешь? Непонятно. А по часам?
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего

0: дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
0: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
3: Каждый родитель желает знать.
4: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
3: Каждый родитель желает знать.
5: Сегодня в 22:00.
3: Программа для взрослых на детском радио.

0: 18+.
1: Мы думали.
2: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
1: И что, больше подарков не будет?
2: Будут, призы новые, новые загадки.
1: Правда, что ли?
2: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
1: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
2: Новые призы и новые загадки.
1: Каждый день
2: на детском радио. Сыграй со мной.
0: 0+. Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ-радио. ОГРН-1170-746-79-24-55. Город Москва. Реклама.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
6: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы, огненные ящерки и хозяйка Медной горы. Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
7: Хрум или сказочный детектив.
8: Мария Петровна, Мария Петровна!
9: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
8: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
9: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
8: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
9: Надпись сделана острым предметом, возможно, камнем или клыком животного.
8: Это первобытные рисунки?
9: Напоминает наскальную живопись древних людей.
8: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
9: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходит послание из сказочного мира.
8: Они точно из сказок, да?
9: Несомненно.
10: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
9: Доброе утро, Добрыня.
10: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
9: Неужели?
10: Так это, я тут послание получил. Странное.
9: Послание? На бересте? Вырезаны изображения людей с копьями и перьями?
10: А как вы узнали? У вас новое изобретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а?
9: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
8: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
10: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
9: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
10: Хорошо, жду вас.
11: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
8: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий. Сейчас определим отличия.
9: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим на эти 3 отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
11: Судя по всему, здесь изображена семья из 3 человек. Мужчина, женщина и ребенок.
9: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
8: А я думала, это древние люди.
11: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
9: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
8: А что, есть сказка про первобытную девочку?
9: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
0: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Но хоть не в болото, и на том спасибо.
8: А тут и болото есть.
9: Да, и там живут бобры.
8: Я бы посмотрел на них.
0: А я на людей. Куда все подевались, интересно?
9: Наверное, все в поселении, рядом с пещерой. Нужно пройти через лес. А это река, где Тигумай, отец Таффи, ловил рыбу.
8: Я читал сказки Киплинга, но такой не знаю.
0: Давай расскажу тебе, пока идем. В общем, здесь про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тигумай ловил рыбу с помощью багра.
8: Багор — это палка такая, да?
0: Ну да, с наконечником, крюком.
9: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
0: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
9: У Тигумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
0: Ага, дома был другой багор. И Таффи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела, поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Таффи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом...
9: А потом Макс сам прочитает сказку после расследования.
8: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате... А вот и поселение, да?
0: Ага. Вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
8: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
9: Здравствуйте, я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
0: Чего это они? Пальцами грозят.
8: Может, что-то объяснить хотят?
9: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
8: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
9: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
0: Зови меня, если что.
8: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
0: Марья Петровна, я тут подумал, а вдруг это ловушка?
9: Почему ты так решил?
0: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
9: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
0: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
9: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?
0: Змея. Вернее, змеиная кожа. Местные жители, конечно, живут в лесу, у реки. Но вот чтобы в сказке появилась змея, такого не припомню. Это кожа кобры. Вон, и остаток капюшона с огромными пятнами глазами виден. Может, это не здешняя змея? Но я точно знаю, что они есть в других сказках Киплинга, в книге «Джунглей», например.
9: Да, есть. Нака Нагайна в реке Тикитави и белая кобра в сказке Маугли.
0: Надо ими заняться. Как считаете?
9: Согласна с тобой. А вот и Макс. Какие новости?

0: Настя?
1: Я поговорил с Тафи и ее родителями. Они попросили пойти только одного из нас, потому что у них в пещере очень тесно.
2: Понятно. А что у них случилось?
1: Исчез Багу.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: К одному из нас, потому что у них в пещере очень тесно.
3: Понятно. А что у них случилось?
2: Исчез Багор.
4: Тот самый, который нужно было принести, или тот, что сломался?
2: Тот, что сломался. Так что Тягумаю пришлось взять второй. Он тоже сломался. И рыбу ловить они не могут.
3: Интересно. А змею они видели?
2: Какую змею?
4: Кобру.
2: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время. Они сказали, что...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сказки о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в Хрум. Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
3: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
4: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нагай Нагайну.
2: Нагайну? Из Гарри Поттера?
3: Нет, из сказки Рикки-Тикки-Тави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
5: Не произносите это имя вслух.
3: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
2: Можно мне проверить вторую Нагайну?
3: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рикки-Тикки-Тави.
2: Но Мария Петровна...
4: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
2: Но...
3: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
2: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рикки-Тикки-Тави.
4: А я в сказку Маугли.
3: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
6: Хрум. Или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Как жарко! Понятно. Действие сказки Рикки-Тикки-Тави происходит в Индии. В какой же момент я попал? Где кобра Нагайна?
7: В чем дело? Ты кто такой?
2: Я Макс из детективного агентства Хрум. А ты?
7: Меня зовут Рикки-Тикки-Тави.
2: Ты мангуст.
7: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из Хрума?
2: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
7: Это кобра! А не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
2: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
7: Что у вас?
2: Погоди, может, ты мне поможешь?
7: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
2: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рикки, что с тобой, Рикки? Ну и ну, говорил, и вдруг упал. Очнись же, Рикки, очнись.
7: Ой, что случилось?
2: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
7: А ты кто такой?
2: Не понял, я Макс, помнишь? Макс из агентства Хрум.
7: Ты Макс из Орехового Хрум-Хрума, а я кто?
2: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст, Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
7: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
2: Подожди.
7: Что такое?
2: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
7: О чем?
2: О Нагайне. Покидала она сказку или нет?
7: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок, да и Нагайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
2: Что-то странное происходит. Рикки-Тикки-Тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
8: Макс, какие новости?
2: Кобру пока не видел, а Рикки-Тикки все забыл.
8: Что? И он тоже? Интересно.
2: А кто еще?
8: Все персонажи. Я нашла Нагайну, она ничего не помнит.
2: А может, это темный лорд наколдовал?
8: Он сам ничего не помнит.
2: Притворяется?
8: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
2: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
8: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то я по отношению к себе тоже.
2: Что же делать?
8: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
2: Хорошо.

0: Алло?
1: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
0: Что? Ну, конечно, Марья Петровна. Почему вы спрашиваете?
1: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью. Я подумала, вдруг и ты?
0: Нет, нет. Вас не так легко забыть.
1: Хорошо. Как твои успехи?
0: А я как раз подхожу к жилищу Белой Кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
1: Отлично.
0: О, а вот и она. Здравствуйте, Кобра.
1: Тогда не буду тебя отвлекать.
0: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
1: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
0: А? Ай, змея!
1: Что случилось?
0: Что это? Говорящий камень?
1: Какой камень?
0: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
1: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
0: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
1: Все ясно. Скоро буду.
2: О, женщина из воздуха.
1: Добрыня, очнись. Я Мария Петровна.
2: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
1: Это не камень, это твой телефон.
2: Какой плафон?
1: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
2: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
1: Начальник сказочной полиции.
2: Ну дела. Я начальник?
1: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить. А я поищу улики.
2: Улиток? Такая это, не улитка?
1: Улика. Где?
2: Вот.
1: А это действительно интересно.
2: Что, я угадал? Это оно?
1: Три листочка перевязаны травинкой. Да непростые. Дуб, терновник и ясень.
2: Кому ясень?
1: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
2: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
1: Это Пак.
3: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай, забывай, забывай.
2: А что это он такое сказал?
1: Кто?
2: А и правда, нет ведь никого.
1: А ты кто?
2: Ой, не помню. А ты?
1: И я не помню.
4: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
2: А ты кто такой?
4: В смысле?
1: Тоже не знаешь?
4: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
2: Это он про нас говорит?
1: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
4: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
2: О, выходит, что Добрыня — это я.
4: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
1: Не помню.
4: Может, что-то странное происходило?
2: Не помню.
1: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
4: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
2: А что у нее в руке?
4: Листья какие-то.
1: Неужели?
2: Откуда они взялись?
4: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, это точно дубовый листок. Это ясень. А это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
1: Учебник. Как прекрасна тяга ребенка к знаниям, к звездам.
4: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
4: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
1: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
4: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох! Вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
4: Мы переместились. Ну как?
1: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой? Зеленый мальчик.
3: Прошу прощения, забыл представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же

0: касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагайтесь. А впрочем, поступим иначе. Забывай. Забывай. Забывай.
1: Что такое? Вы кто?
2: Не знаю. А ты кто?
3: Кто ты?
0: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: Как мило, я очень люблю сказки.
0: Я не ждал другого ответа. Слушайте. Давным-давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли. А дух пожелал остаться. Жители этих мест знали его и любили. Да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
1: Хорошо ему жилось.
0: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал. Надо вам сказать, он любил подумать и мог думать без перерыва сотню лет. Подумал и понял, кто во всем виноват.
3: И кто же?
0: Вы.
1: Что?
0: Да, вы. Вы всем мешали жить. Вы не давали менять волшебные истории, путешествовать по сказкам, играть и веселиться. Ваша сказочная полиция и агентство Хрум. Ах, Мария Петровна, такой светлый ум, как ваш, не просто усыпить. Но мне это удалось. Клянусь дубом, терновником и ясенем. Я перехитрил детективов Хрума. Сказочной полиции больше не существует.
1: Ну хорошо. Это вся сказка. Тогда мы пойдем.
2: А как мне попасть домой?
3: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
0: Что? Что такое?
1: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
2: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
0: Нет, будет так, как хочу я. Забывай. Забывай.
3: Не трать силы, это бесполезно.
0: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
3: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
1: Оперативно, но...
2: Откуда они взялись?
3: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
0: Вы не посмеете арестовать меня.
1: Ты совершил нападение на трех человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
3: Ты украл багор у Тигумая.
0: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
3: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
1: Какое сказочное коварство!
2: А еще он украл память у героев сказок.
0: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
1: Уведите его.
0: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и десятка тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть...

0: Может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Прощайте.
1: Марья Петровна, но как же вернуть сказочным героям память?
2: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах природы. Не зря он клянется деревьями и носит с собой их листья. Четырехлистный клевер – символ счастья и удачи. Он не дает другим чарам влиять на того, кто его держит.
1: Но вы же потеряли память! Как вы поняли, что надо взять клевер?
2: Нет, Добрыня, я держала в руке сумочку, когда Пак пытался лишить меня памяти. Его заклинание не подействовало, но я поняла, как это происходит, и решила подыграть Паку, чтобы раскрыть его план и получить возможность обхитрить Плута.
3: Ну а теперь надо найти украденный багор и вернуть его владельцу.
1: Сделаем!
2: И еще одно. Добрыня, полицейские должны собрать всех героев, потерявших память, в одном месте и дать им по цветку клевера. Они придут в себя.
1: Хорошо, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы.
2: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований. Мария Петровна, я одного не понял. Зачем Нагайна слушалась Пака? Зачем помогала ему?
2: Пак, как лесной дух, может управлять животными. Он заставил Нагайну похитить багор и привлек наше внимание.
3: Казалось бы, всего лишь маленький эльф.
2: Не такой уж и маленький. О нем даже Шекспир писал в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Говорят, он происходит от бога Пана, бога пастухов в Древней Греции.
3: А что было у Шекспира?
2: Лучше тебе самому прочитать, Макс. Могу сказать только то, что он оказал значительное влияние на ход пьесы. Почитаешь?
3: Прочитаю, обязательно. И сказки Киплинга тоже. А то ведь как получается? Говоря о Киплинге, вспоминаешь Маугли. Ну, может, Рикки-Тикки-Тави или кошку, которая гуляла сама по себе. Ну и все.
2: Да, Киплинг написал немало сказок. И про Индию, и про Англию, и про древних людей. Он и стихи писал. Между прочим, в книге «Сказки старой Англии» много его стихов.
3: А вы знаете какие-нибудь?
2: Конечно. Вот, например, «Гимн деревьям». В старой Англии, как нигде, зеленый лес прекрасен, но всех пышней и для нас родней терновник, дуб и ясень. Терновник, ясень, дуб, воспой, день Иванов светел и ясен. От всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень.
3: А еще надо воспеть волшебный клевер. Ведь это он помог успешно завершить очередное расследование детективного агентства «Хрум».
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя Розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
0: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые слушатели детского радио, и большие, и маленькие. Очень рада вам здесь, в студии, в московской уютной студии детского радио. Я

Алло, Алена, как всегда, начиная в это время самую приветливую на нашей радиостанции программу. Да, да, да, именно здесь вы можете передать приветы всем своим родным и близким. Поздравления всем, у кого сегодня день рождения или какой-то другой важный праздник. Ну и, конечно, послушать любимые песни. Здесь звучат только такие. Звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. А также присылайте свои сообщения. Вот сюда, 8-916-968-0968. Ну, а мы начинаем прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Ну, не знаю, до кого доехал, конечно, грузовик с печеньками. Я пока не вижу здесь у себя в студии никакого грузовика, никаких печенек. Но зато слышу Ульяну. Ульяна, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А Ульяна, кому ты будешь передавать свои музыкальные приветы?
2: Я хочу передать привет своему папе, своей сестре, которая приехала учиться в Москву. Хочу передать своей привет маме, которая каждый раз, когда едет на работу с работы, слушает детское радио. Хочу передать своей кошке Ирисе привет. Вот и всем своим друзьям и одноклассникам.
1: Отлично. Меня порадовала новость о том, что, оказывается, взрослые, даже когда одни в машине, слушают детское радио. Ну, потому что мы всем поднимаем настроение. Ульян, ну, ты хочешь тоже, наверное, поднять настроение всем хорошей песней? Объяви, пожалуйста, что мы будем слушать.
2: Дебра Вера.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, дорогие друзья, ваши приветы прямо сейчас полетят к своим адресатам. Я Миша Зубков из Москвы. Передаю привет маме Ане, папе Лёше, дедушке, бабушке и вам. Спасибо, Миша. Первому А-классу, учителям Наталье Сергеевне, Вите Владимировне, друзьям Вове, Паше, Саше и Полине Левиной, еще Кириллу, тете, дяде Андрюшке, Даше, двоюродному дяде, двоюродной сестре Алисе Зубковой, троюродным сестрам Тане и Наташе, любимым морским свинкам Апельсину, Кнопки и кошки Муси. Здравствуйте, передаю привет маме Юле и папе Игорю. Это от Доминики из Краснодара. Здравствуй, алло, Алена, хочу передать привет своей маме, папе, бабушкам, Наташе, Гале, Нине. Это Платон из Ставрополя. Прошу передать привет моим любимым дочкам Насте и Кате. Они сейчас слушают детское радио. И сказать, что мама и папа вас очень любят. Настюша, Катюша, так оно и есть. Ушаковы, Саша и Майя передают привет своим всем слушателям и любимым ведущим. Всем привет и хорошего настроения. Ну и поздравляем дочку Алисоньку с ее 6-летием. Расти здоровой, улыбайся почаще и будь самой счастливой, твоя любящая семья. Присоединяемся к поздравлениям, слушаем классную песню Смешариков. Ну а вы, друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Кто же ты, спрашиваю я следующего дозвонившегося. А это у нас Богдан. Богдан, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А ну давай, твое время приветов пришло, кому будешь их передавать?
2: Буду передавать своему папе Сергею, маме Маше и брату Ивану.
1: Угу. А ты откуда дозвонился, кстати, Богдан?
2: Из Москвы.
1: Угу. И ты, конечно, хочешь всем вручить какую-нибудь хорошую песню. Что же мы будем слушать?
2: «Зебра в клетку».

0: Музыкальный привет.
1: Так, ну что ж, время следующих приветов. У нас в гостях Степан. Степан, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А в каком городе ты живешь?
2: Саратов.
1: Угу, очень приятно слышать. Нам город на Волге. Кому передаешь приветы?
2: Маме, папе и Кириллу, Вове, Диме и Софье с Максимом.
1: Угу. Ты, все в порядке у тебя, Степан, не болеешь?
2: Ну, приболел.
1: Ну, слышу. Голос такой немножечко у тебя. Ну, такой вот. Ну, ничего. Это временное явление. Давай, поправляйся. Что будем слушать?
2: Печалик.
3: Я так.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, не печалимся, радуемся новому дню. Возможности передать приветы и получить. Привет, детское радио, я вас обожаю. Передаю привет всем. Это Злата из Луганска написала. Добрый день, передаю привет Тане, которая едет с мамой и папой в машине. Пусть она поправляется и не болеет. А также ее любимой кошке Мусе. Танюшка, давай, не болей. Всем здоровья. Привет, детское радио. Хочу передать привет всем слушателям детского радио и Вике Кордюковой. Хорошей всем среды желает Ясна из Екатеринбурга. Ну, а я всем желаю, чтобы ваши желания сбывались, особенно касающиеся питомцев. Каждый, наверное, многие хотят собаку. Пусть ваше желание сбудется. А также пусть сбудется все желания всех слушателей детского радио и их родителей.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Музыкальный привет.
1: Ну и, конечно, хочется поздравить всех, у кого сегодня день рождения. А это у нас, например, вот такое послание. Поздравляем нашу доченьку Алисоньку Дударенко с днем рождения. Улыбайся, будь здоровой и продолжай радоваться каждому дню. Очень любим тебя, твоя семья, город Москва. А дорогой наш сын Женя, мы поздравляем тебя с твоим трехлетием. Желаем счастливого детства, везения во всем. Твои папа Евгений, мама Арина, брат Мирон, сестры Ника и Милана. Это у нас сообщение из Всеволожска. Привет, детское радио. Прошу передать привет Нижнему Новгороду. В Нижнем Новгороде наверняка тоже сегодня у кого-то есть день рождения. Ну что ж, что хочется сказать, дорогие сегодняшние именинники, юбиляры. Всего вам самого классного и доброго счастья, как говорится, и здоровья. А всем, кто учится в школе, отличной учебе и успехов в творчестве. На этом музыкальный привет закончился. Встретимся в ярмарке талантов.

0: Музыкальный привет.
1: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
4: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
5: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
5: Реклама.

0: ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Ярмарка талантов.
5: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжается наипрямейший эфир на детском радио. И прямо сейчас я вам горячо рекомендую нажать на кнопочку «Видео из студии» на нашем сайте dtfm.ru, включить видеотрансляцию, потому что здесь на детском радио я не одна. Меня зовут диджей Алло Алена. Сегодня у меня целый замечательный коллектив. Очаровательные девочки. Вот лето прошло, а глядя на них, чувствуют, что не прошло вроде как. Цветы здесь, венки. Сегодня у нас в гостях Маргарита Заварицкая и ее коллектив «Динамика». Привет, девчонки.
6: Привет.
5: Так, ну расскажите, чем вы занимаетесь, с какой миссией вы пришли на детское радио сегодня, в среду вдруг неожиданно? Кто у вас самый? Болтушка самая. Ну давайте, зачем пришли? Просто так прогуляться или у вас какая-то цель была сегодня? Так,
7: съемка была.
5: Так.
7: Под песню Маргарита.
5: Так, да. Вы сегодня снимали песню, которую исполняла Маргарита, а вы...
7: А мы танцевали.
8: А мы танцевали.
5: Что за песня?
7: Танцовка. Моя авторская «На природу речь».

0: музычку.
1: То есть ты сама ее написала?
0: Да.
1: Ага, и музыку, и текст.
0: Да.
1: Потрясающе. У нас сегодня поэт-песенник Маргарита Заварицкая, не просто солист. Так, вдруг неожиданно осенью ты решила представить песню про лето, судя по венку. Да. Ну, а с какой целью? Чтобы все вспомнили о лете, вот эти осенние деньки, да?
0: Да, чтобы наши дни были более веселые, чтобы у нас было лето в голове.
1: Сколько ты уже сочиняешь песни, скажи, пожалуйста?
0: Сложный вопрос.
1: Со скольки лет? Вот давай осознанно, когда ты начала сочинять песни? Ну,
0: именно песни года 3 или 4 назад. А так я с детства писала небольшие стишки.
1: Угу.
0: Да.
1: Стишки.
0: Да.
1: Баловала стишками. Так, а девчонок ты где нашла? Мимо пробегали, да? Но у вас тоже такие костюмы прям яркие, сердечки. А вы, девочки, сколько танцами занимаетесь? Вы постоянный коллектив Маргариты? Или вы еще, может быть, какой-нибудь звезде танцами аккомпанируете?
2: Пока что нет.
1: Все, понятно. Все у вас впереди, я поняла. Но, коль скоро вы пришли в программу «Ярмарка талантов», попрошу тебя. Я, конечно, понимаю, ребята в скором времени увидят у нас в социальных сетях и видео, как вы танцуете и поете. Но сегодня прошу нашим всем слушателям подарить отрывок из авторской песни. Mm-hmm.

0: частенько.
1: Великолепно, все. Во мне зародилось желание вернуться в лето. Я не знаю, как у вас. Вот что делает сила таланта. Так, ну что, спасибо большое, что пришли. В скором времени надеемся увидеть видео с вашим участием. Да. Будущих вам творческих свершений. Приходите еще, пойте, танцуйте. Вот. Друзья, если вы хотите тоже спеть в прямом эфире, так же, как Маргарита, может быть, у вас получится поразить нашу аудиторию, звоните 8-495-134-5664, а также присылайте свои великолепные поделки и рисунки. Я обо всех расскажу. 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Вот у нас на детском радио всегда так бац, и вдруг появляются такие гости, неожиданно приятные, талантливые, за что мы и любим свою профессию. Всегда встречаешься с интересными людьми, детьми. Приходите к нам на экскурсию. Будем очень рады. Посмотрите, как мы тут живем, жуем. Вот, и заодно насладитесь прекрасными видами с нашего 8-го этажа и наши панорамные окна. Вот, всю красоту представят окружающего мира. Егор к нам пришел из Хабаровска. Привет, Егор.
2: Здравствуйте.
1: А что сегодня ты нам исполнишь?
2: Я стих.
1: Давай.
2: Ага. Стих называется «Школьник». Угу. Ну пошел же, ради бога, небо, дельник и песок. Невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. Ноги босые, грязное тело, и едва прикрыта грудь. Не стыдись, не стыдись, что же дело? Это многих славный путь. Вижу, девка, тонкий книжку, так учиться не идешь. Знаю, батька на сынишку и сдержал последний грош. Знаю, старая дьячиха отдала четверточок, что приезжая купчиха подарила на чаек. Или, может, ты дворовый из отпущенных? Ну что ж, слушай, тоже уж не новый, не робейсь, не пропадешь. Скоро сам узнаешь в школе, сам архангельский мужик. По своей и Божьей воле стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете кто-нибудь везет в Москву, будешь в университете, сон свершится наяву. Там уж поприще широко. Знай, работай, да не трусь. Вот зато тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край. Что выходит из народа, столько славный, то и знать. Столько добрый, благородный, сильный, любящий душой. Посреди тупых, холодных и напыщенных собой. Все.
1: Да, правда, совершеннейшая правда. Сколько у нас талантливых людей. И действительно, многие вышли из народа. Ты помнишь, напомни ребятам, Егор, кто же был тот архангельский мужик, который дошел туда, Москвы?
2: Ломоносов.
1: Ну, совершенно верно. Михаил Васильевич Ломоносов из простой семьи, а стал каким великим ученым. Ну, а ты тоже дошел из Хабаровска. Чай тут не один километр шагать. Но благодаря радиоволнам все возможно в этом мире. Егор, спасибо тебе большое. До встречи на детском радио.
0: Ярмарка талантов.
1: Катюшка живет чуть поближе к Москве, чем Егор. Она живет в Воронеже. Ну, тоже, знаете ли, не за углом. Кать, привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Буквально вот год назад, ровно фактически, я была в Воронеже, была отличная погода. Один день, потом пошел дождь. Вот, но это не помешало прекрасным встречам с воронежцами. Как у вас нынче с погодой дела?
3: Ну, пасмурно сегодня.
1: Пасмурно сегодня. А у нас солнечно. Завтра будет наоборот, наверное. У вас солнечно, у нас пасмурно. Ладно, что сегодня, Катюш, ты будешь нам исполнять?
3: Песню «Большой хоровод».
1: О, люблю ее. Давай.
3: Мы на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтобы улыбки друг другу дарить и цветы, чтобы исполнились в жизни все наши мечты. Мы хотим кувыркаться в зеленой траве и смотреть, как плывут облака в синеве, и в прохладную речку нырять в летний зной, и в ладошки ловить теплый дождик грибной. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, чтобы цветы и улыбки друг другу дарить, чтобы горе исчезло, пропала беда, чтобы яркое солнце светило всегда. Так давайте устроим большой хоровод, пусть все люди земли с нами встанут в него. Пусть повсюду звучит только радостный смех, пусть без слов станет песня понятной для всех.
1: Ой, замечательная песня, тоже ее в детстве исполняла. Так давайте устроим большой хоровод. Ну, мы действительно здесь такой большой хоровод устраиваем. Сколько ребят,

взрослых слушают детское радио. Если мы все за руки возьмемся, обнимем всю землю собою. Катюш, спасибо тебе большое. Впереди у меня хоровод прекрасных работ слушателей детского радио. Если хотите что-то прислать, нарисованное или сделанное своими руками, давайте. Быстренько, 8-916-968-0968.

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
3: включи песню группы Пугалки, мы похожи.
4: Ярмарка талантов.
5: Ну, кстати, работа, которую прислали мне ребята, совершенно не похожа друг на друга. Тут чего только нету. Привет, детское радио. Отправляю свои работы для участия в ярмарке талантов, пишет Маша Саенко из Луганска. На первом изображении представлена работа в технике макраме. Ой, тут такая красивая девочка. Ангел, волшебное дерево. Очень красивая работа. На втором рисунок выполнен простыми карандашами различной мягкости. И здесь очаровательная девушка с цветком в волосах, с длинными-длинными ресницами. У нее такой завиток здесь. Ну, просто чудо. Спасибо большое, Машуль, ты большая молодец. Карим из Казани прислал дерево с осенними листьями, выполненное при помощи пластилина. Да, вылеплено такое дерево на листе цветной бумаги. Вот, и красивые листики падают, правда. Ну, что ж поделать. Осень, друзья мои, тут ничего не поделаешь. А следующий классный рисунок от Платона подоспел. Вот мой

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Мой рисунок – это бобр в болоте. Точит дерево. Слушай, Платон, ты просто талантище. Талантище. Здесь бобр как живой. И дерево такое даже его желковато немножечко, это дерево. Он его почти все сгрыз. Вот, болото, камыши, как положено, все здесь есть. Платон молодец. От Доминики из Краснодара тоже пришла работа. Это шкатулочка, называется сундук. Ну, похоже чем-то на наш сундучок с секретом, только на нашем сундучке таких цветов нет прекрасных, как вот на этом как раз сундуке. Он такого синего цвета, ярко-синего цвета и розовые-прирозовые цветы. Здесь тоже сделаны. Доминика, ты тоже молодец, мастерица. Так, осталось мне только напомнить о важном, что этой осенью на сцене вас ждет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Если вы еще не слышали, последние сплетни. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали Чудо-Юдо. Ага, сказочный мир в опасности, скажете вы. Но спокойно, спокойно. У нас есть детективы агентства Хрум. И уж они должны разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории. Всех приглашаем быть свидетелями в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Друзья, приходите, пожалуйста, пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробности, как всегда, на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну вот и все, пожалуй, на сегодня. Всем желаю отличного денька, он продолжается. Ну а с вами была я, диджей Алю Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока!

0: your chest and show me the rest and shake it up, shake it up. Ярмарка талантов. Почитай-ка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, что некоторые книги как машины времени. Они могут перенести нас на годы, на десятилетия, даже на века вперед или назад. Если переносят в будущее, то это фантастика. А если в прошлое, то, как правило, воспоминания. Вот, например, книга, которую написал известный художник, мастер книжной иллюстрации Анатолий Зиновьевич Иткин. Она называется «Вдоль по памяти». В ней он делится своими детскими и юношескими воспоминаниями. Рассказывает о том, как стал художником, кто впервые заметил его страсть к рисованию, где и как он учился, кем были его учителя. Но эта книга не только о профессии художника. Это очень интересный рассказ о людях его эпохи. Очень ярко и интересно автор рассказывает о своей семье, бабушке и дедушке, о родителях, о том времени, когда они перебрались в Останкино. А было это почти 100 лет назад, в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы все хорошо знаем этот район столицы. Он связан у нас с телецентром, телевидением, телебашней. А тогда это была северная окраина Москвы со знаменитой Дубравой, Шереметьевским дворцом-музеем и парком культуры имени Дзержинского. Из центра туда бегал одновагонный трамвайчик, а дома были деревянные, не выше 2 этажей. Во дворах росли яблони. В домах печное отопление. Печи топили дровами, а воду брали из колонки на улице. Сегодня про это время написано много и разного. И неудивительно, время было непростое, подчас жестокое. И тогда люди это тоже понимали. Но жизнь все равно брала свое. В ней было и горе, и счастье. Вот такими счастливыми вспоминаются автору книги первые годы его жизни. Люди, которые его окружали, его первые друзья и даже запахи. Хвои и мандаринов на Новый год, морозных дров и хорошо протопленной печки, укропа летом и палых листьев осенью. А еще у них был патефон и пластинки с популярными тогда песнями. Вся детвора во дворе с удовольствием им подпевала, но не всегда правильно. Так в песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» ребята пели «Любимый город – синий дым Китая» вместо «В синий дым китает». Дым Китая их, конечно, несколько смущал, но они были уверены, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации. А страсть к рисованию у Анатолия Иткина пробудилась очень рано. Еще до того, как он научился читать, это было как наваждение. Стоило ему увидеть чистый лист бумаги, как тут же возникал аппетит к рисованию. Причем всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Главное было нарушить белизну чистого листа. А там одна за другой возникали идеи. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Глаз художника всегда ищет и обязательно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на

0: штукатурки, в мятой бумаге изображение лиц людей и животных. В книге Анатолия Иткина «Вдоль по памяти. Из жизни художника» много интересных историй и фактов о времени и о самом авторе. Есть там и фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки из путешествий, портреты, жанровые сцены, книжные иллюстрации, литографии и эскизы. Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей среднего и старшего школьного возраста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и бегу читать новые книжки. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное. С вами был ваш книжный червячак.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа! Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
3: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан».

0: ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Детское радио. Детское радио.

0: Буквоед.
1: Остап, Остап! Я сейчас видела в читальном зале старушку с таким странным сооружением на голове.
2: И что же у нее на голове? Симон, что ты раскричалась? Старушке ничего не угрожает. Она просто надела шляпку. А сетка, которая закрывает ей лицо, называется вуаль. Сквозь нее все прекрасно видно.
1: Нет, Остап! Я отлично знаю, как выглядят человеческие шляпки. А у этой бабушки на голове точно сковорода без ручки.
2: Симон, это не сковорода. Такие шляпки называются таблетками. Они были в моде в 30-е годы 20 века. Но и сейчас женщины их иногда носят по особенным случаям.
1: Но они же не греют и от солнца не защищают.
2: Они не должны. Женщины их надевают, чтобы придать своему облику элегантности. Кстати, есть версия, что в начале 20 века шляпки-таблетки носили мужчины. И это у них женщины подсмотрели такой фасон головного убора.
1: Шляпка-пилюля!
2: Вот ты, Сима, иронизируешь. А некоторые дизайнеры и правда делали шляпки в форме таблеток аспирина. Ну, во-первых, мышам шляпки никто не предлагает. А во-вторых, напрасно ты фыркаешь. Между прочим, ничего оскорбительного в форме и названии шляпки-таблетки нет. Ведь слово «таблетка» восходит к латинскому слову «табула» — «доска». Переходя в другие языки, значение и звучание этого слова трансформировалось. Так, например, появился английский table – стол. Получается, что таблетка – это что-то плоское, не более того. А почему бы не быть плоской шляпки?
1: Хм, а мыши точно шляпки не носят?
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
6: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
3: Детское радио представляет
4: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
4: и подарковручательный час без правил на детском радио.
6: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
4: Спеть.
8: Мяукнуть, сыграть в игру.
6: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона.
6: Может и так, ведь это
9: «Час без правил»
6: на детском радио.
10: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1137-46-79-24-55. Город Москва. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета. Деньги в деле.

0: деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей обыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто!
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу. И тут же ее закрыл, потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. «Я что, в Арктике?» — сказал я, дрожа от холода. «Я попал к белым медведям?»
4: «Ну скажете тоже, сударь. Арктика, медведи. Весна на дворе, а вы Арктика. Но в одном вы правы. Эти фух и бр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе».
3: «Кто это я?» — спросил я, перекрикивая ветер. И тут вдруг... Да, вот так! Как загудит! Два раза! Подряд! Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось, и раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы с холодильничком, покачнулась, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
4: «Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь».
3: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
4: «Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать».
3: «Кого? Зачем?»
4: «Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки».
3: «Какие ледышки?»
4: «Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез».
3: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать. Кронштадт, ледорез. Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
5: «Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы,

0: огурцы.
1: Потом пакетик майонеза. Открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом средние кусочки, на которых и лежала сосиска. А за ней тоже лежали кусочки льда, но уже совсем маленькие и как бы разбросанные в разные стороны. Я смотрел то на льдинки, то на сосиску, то на сосиску, то на льдинки, то на льдинки, то на сосиску. А потом начал прыгать и танцевать. Сосиски, льдинки. Я знаю, где Крутилкин. Я знаю, где он. На табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, я набрал год 1864.
2: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, и оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
1: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
3: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез».
1: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот. Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез, ну, в смысле ледокол».
3: «Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположена на острове Котлин».
2: «Это недалеко от Санкт-Петербурга».
3: «И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!»
1: «Да, лед разламывался так, хрясь!»
2: «Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у».
1: «Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах! Лед, хрясь, подняли гири, так чу-чу-чу-чу, опять бах, и все, короче».
2: «А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
1: И он стал таким тупым».
3: «Тупым?»
1: «Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым».
2: «Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...»
3: «И... хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом».
1: «Первое испытание мне буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
2: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
1: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга».
2: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.

на пресс. Заползти на лед и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире летокол.

0: Вертелкин! Вертелкин! Ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
1: На всякий случай.
0: На какой такой всякий случай?
1: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь в Арктику отправит? Будешь там гирями лёты колоть.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание.

0: найти чудо.
1: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква.
2: Реклама.

0: 8 32 04 86 05.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
3: Поздравляем!
4: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
4: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
4: Как же я люблю всякие загадки.
3: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
4: Опа!
2: И очаровательных образов.
4: И что у вас модно в этом сезоне?
3: Это мы!
2: 10 лет волшебства.
4: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
5: Хорошо.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: звуковой огнетушитель, полезный аппарат, умная программа. Школьница из мексиканского города Тампико изобрела необычный огнетушитель. Он тушит огонь звуком. Никакой воды и пены, только звуковые волны. Они напоминают шум большого вентилятора. Кажется, будто что-то жужжит, как Карлсон с пропеллером. Этот звук создает движение воздуха, которое перекрывает огню доступ к кислороду. Без кислорода пламя гаснет за несколько секунд. Такой огнетушитель безопасен и не оставляет после себя грязи и мусора. Зовут юную изобретательницу Анхела Кариме Венегас Эрнандес. Она уже получила за свое изобретение 6 наград на разных конкурсах и скоро представит его на международной выставке в Индонезии. Возможно, такие огнетушители появятся у пожарных по всему.

мусору. Школьник из Норильска придумал, как превратить мусор в игрушки. Десятиклассник Степан Войтенко создал аппарат, который переплавляет ненужные пластиковые бутылки и крышки в детали для конструкторов. Это устройство Степан показал на международной выставке юных изобретателей в Пекине и получил бронзовую медаль. Он рассказал, что идея пришла к нему, когда он увидел, сколько пластикового мусора выбрасывают люди. Теперь его изобретение поможет превращать ненужные вещи в полезные детали для игр и учебы. Российские ученые придумали, как определять спелость хурмы без лишних хлопот. Сначала камера фотографирует плод, потом умная программа изучает его цвет, пятнышки и состояние кожуры. Этого достаточно, чтобы дать точный ответ. Умная программа поможет фермерам собирать только самые вкусные и спелые плоды. А в будущем может научиться определять спелость арбуза без стука. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Середина тяжких будней, половина позади. Улыбнитесь уже, люди, выходные впереди.
1: Я улыбнулась, Гарик, ну посмотри, какая
0: ребята,
1: улыбка. Вот я только что поел, ничего нет, ну сбах.
0: Ой, смотрите, ребят, скорее, что там у Катьки. Ладно, все хорошо.
1: Видеотрансляцию включайте. Всем привет, мальчишки, девчонки, взрослые наши радиослушатели. Мы вас приветствуем в этот чудесный день. А он действительно прекрасный. Среда, во-первых, говорят, что это самый продуктивный день, да, то есть все дела сегодня все переделают и будут уже готовиться потихонечку к выходным. Надеемся, что так у вас и будет. Ну и, конечно же, Супер Гарик на месте Кати Знайкина тоже. Мы сегодня подготовили для вас классную тему, но прежде пару новостей-то интереснейших.
0: Пожалуйста.
1: Оказывается, совсем скоро Гарик пройдет в Японии чемпионат по сну.
0: Ну как по здорово. Сну. Ну это, кстати, ежегодный чемпионат, действительно.
1: Ты бы хотел поучаствовать?
0: А я участвовал там.
1: Ну и что, сразу был отправлен обратно?
0: Меня, как говорится, переспали.
1: Да? Да ты что? Ну, я даже не представляю, я не могу долго спать, у меня голова начинает болеть. А ты можешь прям вот долго? Сколько твой рекорд был? Тоже не можешь? 8 часов?
0: Вот рекорд был у меня в воскресенье, вот в это вот. Я лег в 22 часа по московскому времени. И проснулся в 9.
1: Ого, то есть 9 плюс 2. 11. 11 часов! Не, ну это какая-то ерунда, конечно. Да. На этом чемпионате надо спать, ну там, примерно 2 дня, например. Вот так, представляешь? И главный приз какой? Ух... 1,2 миллиона рублей. Ну, вот если на рубли переводить, представляешь, Гарик? Невероятно просто. Но это что касается Японии, что касается Краснодарского края. В текущем году собрали первый в стране урожай бананов. Представляешь, Гарик, у
0: да
1: нас уже
0: что?
1: Есть бананы. Ну, это же прекрасно. Теперь все будет из бананов, возможно. Да? И, наконец, они будут у нас свои, прекрасные, чудесные. Но и еще одна хорошая новость, хотя не знаю, вот хорошая она или нет. Численность населения Земли достигнет своего пика в 2046 году.
0: И сколько, да? Сколько?
1: Да, сколько-то, вот это неизвестно. Будем ждать, но вот так рассчитали. Представляешь, ученые, что не сейчас, ну вот остается там 20 лет, и просто невероятное количество людей будет на нашей планете. Так что скорее изучаем космос, чтобы можно было в путешествии хотя бы отправиться куда? Ну, на Марс, например.
0: Ну, например, да.
1: Ну, или на ближайший, не знаю, но пусть будет Марс. Да. Марс — прекрасная планета. Мы все давно уже хотим там оказаться.
0: Сколько у вас пребываний на Марсе? Ту-ту-ту-икс. Помните, ребята?
1: Да. Ребят, не помню. Ты к взрослым ребятам обращаешься, да, наверное. Ну что, Гарик, пора и тему объявлять.
0: Пора.
1: Да, выбрали ее для вас, ребят, специально. Надеемся, вам понравится. Давайте подскажем вам. Вы угадываете и звоните в прямой эфир.
0: Внимание! Ты идешь с друзьями в лес.
1: Как? Вчера в день леса был.
0: А вот сегодня ты идешь в лес снова. А он на плечи тебе влез. Сам идти не хочет, он тяжелый очень.
1: О чем?

0: речь в этой загадке, ребята, расскажите нам вы. Звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.
1: Песни и танец великого кота Василио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дураках не нужен.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Пришел тот час, ребята, когда мы должны объявить тему нашего сегодняшнего шоу. И займется этим прямо сейчас. Знаешь что, Знайкина?
2: Аришка, может быть?
1: Правильно.
2: Точно. Здравствуй, Арина.
3: Здравствуйте.
2: Повторим тебе загадку, а ты слушай внимательно и объявляй тему сегодняшнего шоу.
1: Внимание! Ты идешь с друзьями в лес, а он на плечи тебе влез. Сам идти не хочет, он тяжелый очень.
2: Итак, о чем речь? Кто же влез тебе на плечи, тяжелый? Ты его взял, несешь с собой, например, в лес.
1: Например, в лес.
3: Рюкзак.
2: Конечно, Арик. Молодец, догадалась. Ребята, вот сегодня мы решили поговорить как раз о рюкзаках, портфелях. Ведь сегодня замечательный праздник, 16 сентября. Он так и называется, День школьного портфеля и рюкзака.
1: Логично.
2: Но мы, естественно, вам расскажем о разных видах, да, рюкзаков. Кто бы мог подумать, вот, что простая сумка за плечами, да, имеет такую богатую историю, столько секретов удобств. И вообще может повлиять даже на наше здоровье, да? Mm-hmm. Вот что носили наши предки, например, как они носили вещи, как правильно выбрать рюкзак. Вот сегодня мы все это и узнаем. Ну, а у вас хотели спросить, что вы всегда носите с собой в рюкзаке? Может, у вас есть какой-то талисман, например, да? Или какой-то необычный брелок. Вот, Арина, расскажи, у тебя в рюкзаке что обязательно должно быть? Например, в школу ты идешь, что кладешь обязательно?
3: Тетрадки, смотря какие предметы, пенал.
2: Нет, а если, знаешь, из нестандартного, вот именно у тебя...

0: тебя такое есть, ни у кого нет. Есть такое что-то в рюкзачке?
1: Я очень люблю вырезать, ну, всякие поделки, из бумаги что-то делать. У меня всегда
0: да?
1: ножницы, клей и фломастеры.
0: Вдруг, да, где-то застанет тебя желание сделать поделку срочно.
2: Хорошо.
0: А все уже под рукой. Ну, представляешь, рукодельница ты наша, Арина. Спасибо тебе большое, дозвонилась, озвучила тему. Ребята, к вам такой же вопрос. Что у вас необычного есть в рюкзаках?
3: Да, ребят, пишите про эти вещи, раскрывайте свои рюкзачки, посмотрите сами. Может, там эта вещь лежит, а вы забыли про нее совсем.
0: Такое один раз бывает. Я такое помню. Яблоко, да, много лет лежало.
3: Плюс 7-916-968-0968. Это наши сообщалки. А также пишите в телеграм-канал Детского радио. Подписываться не забывайте. Ждем.

0: и супер Гарика.
1: Да, ребят, сегодня замечательный праздник, день школьного портфеля и рюкзака.
2: Да, вот откройте сейчас свой рюкзачок. Что вы там видите? Наверное, учебники, тетрадки, пенал, да, бутылка для воды.
1: Обязательно.
2: Может быть, какой-то фантик скомканный? Расскажите, рюкзак стал настолько привычной частью нашей жизни, что мы редко задумываемся, какой путь прошел этот предмет. А ведь еще, например, 100 лет назад школьники ходили с кожаными ранцами.
1: У меня есть такой,
2: такие,
1: да.
2: Такие красивые, да. Они, кстати, вот сейчас такие не найти, мне кажется, да? Ну или они очень дорого стоят. А студенты ходили с сумками через плечо.
1: Угу.
2: И вот сегодня мы с вами в путешествие по времени отправимся и разберемся вообще с этими рюкзаками. А вы скорее пишите, что у вас необычного в рюкзаке есть. Ну, если вы, например, еще в школе не учитесь, наверняка у вас есть все равно свой какой-то симпатичный, любимый рюкзак, вот что вы туда кладете, да. Рассказывайте нам поподробнее.
1: Да, вот, например, посмотрите, может быть, у мамы что-то в рюкзаке интересно. Там завал, наверное, ужасный.
2: Но без спроса нельзя.
1: Без спроса нельзя. Но спросите, посмотрите, заодно почистите лишнее, то, что не нужно. Лежат там, небось, вещи годами.
2: Нет, ты просто не понимаешь. Это все нужно.
1: Что еще там у тебя, знаете, наверное? Крошки годовалые.
2: Это мои. Я их ем иногда, если очень голодная. Вот сегодня, видишь, я что-то очень проголодал, сейчас твое все съем. Где у тебя рюкзак? Ты, кстати,

0: ты все время на рюкзак носишь? Я... Что у тебя там?
1: Ребята, у меня там...
0: Ладно, лучше не будем. Мы об этом. Пожалуйста, пишите. +7 916 968 0968. Это Телеграм и Макс детского радио. Отправляйте, куда вам удобнее. Мы будем совсем скоро, ребята, читать ваши сообщения.
1: Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Хрум, хрум, хрум.
2: Ничего себе.
1: Хрум, хрум,
2: что это
1: хрум.
2: Ты разголосила, Знайкина?
1: Да, ты знаешь, ну, у меня настроение такое хрумовское, по-хрумовски. Осенью ведь на сцене, ты что, не слышал? Новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо».
2: Это
1: что-то невероятное. Гарик опять в сказочный мир в опасности. Там какое-то загадочное существо появилось.
2: А, я слышала его, это, как зовут? Чудо-юдо, ну, точно.
1: Да, так его так и назвали, Чудо-юдо, потому что творит что-то невероятное. Нет, Добрыня рассказал. Он говорит, там, где оно побывало, все не так. И младшая дочь из аленького цветочка похищена.
2: Да
1: и
2: что?
1: Магические предметы испорчены,
2: батюшки,
1: в восточных сказках.
2: Батюшки.
1: И Белоснежка исчезла.
2: Какой кошмар, что же нам делать, Знайкина?
1: Да не нам с тобой. Мы-то тут при чем? Мы будем сопереживать, так скажем. И подбадривать Добрыню, Макса, Марию Петровну, потому что они разберутся. Это самое запутанное дело в их истории, я думаю. Но они справятся, наши агенты детективного агентства «Хрум».
2: Ой, ребята, ну мы это узнаем, конечно, совсем скоро в спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и, кстати, в Санкт-Петербурге.
1: Ух ты!
2: Да, ну, ребят, мы вам рекомендуем, конечно, пораньше приходить, потому что надо тоже нам всем и морально, и физически подготовиться к этому, скажем так, испытанию, да, к этому делу интересному и сложному. Приходите за полчаса, может быть, за 40 минут до спектакля, потому что вас ждет веселая игровая программа, да еще и с сюрпризами.
1: Ох ты, ничего
2: себе. Будет очень весело. Поэтому всю подробную информацию смотрите на сайте детского радио detifm.ru, категория, естественно, 6+.
1: Конечно, ребята. Ну и, конечно, пишите нам, что у вас необычного лежит в рюкзаке, ведь сегодня мы решили отметить день школьного портфеля и рюкзака. Может быть, у вас есть не школьный, но все же любимый рюкзак. Давайте его откройте и посмотрите, что там необычного, именно нестандартного, может быть, что характеризует именно вас.
2: А вот, пожалуйста, Ника уже написала, она из Воронежа. Я беру с собой в рюкзак книгу.
1: Книгу, ну это замечательно.
2: Наушники.
1: Значит, Ника умная.
2: Да, наушники.

0: А еще, это уже как ты, Знайкина, аптечку.
1: Да, кстати, аптечка занимает большую часть моего рюкзака.
0: Это как заглянул?
1: Это на всякий случай. А что вы тогда мне все спрашиваете, потом подходите? Вот, я ваша аптечка.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 18 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: Рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Он чуть что, закипает и...
7: Во-во-во-во-во-во! Она ему...
8: Си-си-сю-си-си-сю!
7: Он ей... А я думаю так!
8: Она ему... А я другого мнения!
6: И сразу потом спросим ребят!
8: Я их обожаю! Особенно Веснушку!
6: Кипитошу тоже люблю!
8: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
1: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
9: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
9: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbefistv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
9: Категория 6+.
12: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фа-фа-фарингосепт!

0: Реклама.
1: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
2: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
11: Ребята, здравствуйте! Это вновь дневное шоу «Развивайка». Катя Знайкина и Супер Гарик на месте.
12: Так точно, приветик, ребята. Ну и, конечно же, наша великолепная тема. Сегодня мы говорим о ваших рюкзаках. Ну-ка, что у вас там? Наклеечки, может быть, лежат, бутылочка с водой, а может быть, вы повесили на рюкзак... как красивые такие значки, да, ребят любят. Расскажите, чем уникален ваш рюкзак? Если это не школьный рюкзак, то расскажите, что носите просто с собой в рюкзачке, когда ходите там на прогулку куда-нибудь, уезжаете в гости. Обязательно напишите, талисман ли это. Может, что-то очень смешное, необычное, да? Вот у меня в рюкзаке всегда, не знаю, вилка. А вдруг всегда поесть?
13: Зубная щетка у меня стоит кладная в рюкзаке, я вспомнил, держи.
12: Есть, да?
13: Есть.
12: Ну, слушай.
13: Потому что у меня гастроли могут возникнуть вот прям буквально сегодня.
12: Сколько она лежит, скажи, лет, десятилетий?
13: Я ее меняю раз в 3 месяца. Понятно. И, кстати, мне одна девочка, которая приходила к нам на экскурсию детского радио, подарила значок, и там сердечко, она подарила. Я повесила.
12: Ты тоже повесила на рюкзак?
13: Да, на рюкзачок,
12: с
13: да.
12: внутренней стороны или с внешней?
13: Конечно же, с внутренней. С внешней, конечно. Спасибо огромное. Вот вы, ребят, приходите к нам на экскурсию, разные нам сувенирчики дарите. Нам так приятно,
12: хорошо. Да, вчера подставку для кружки подарили.
13: Вот она, ребята.
12: Северодвинска,
13: я уже ее использую.
12: Я помню.
13: Вот, смотрите, показываю
12: дерево.
13: Сейчас, как всегда, в прямом эфире на нашем сайте dtfm.ru.
12: Подальше сейчас, от себя показывай.
13: Подожди, сейчас.
12: Фокуса
13: сейчас.
12: Нет. Там, где твое лицо, показывай на этом уровне.
13: Во, смотрите, ребята.
12: На
13: вот
12: этом
13: сейчас,
12: уровне.
13: Смотри, как классно, а?
12: Здорово, красиво.
13: Очень
12: ребята,
13: красиво.
12: Да, кстати, про экскурсии. Мы вас всех в гости приглашаем. Если вы уже были на детском радио и думаете, ну а чего я туда второй раз пойду?
13: Да.
12: Ребят, мы ж переехали! Мы находимся на 8-м этаже технопарка НТВ. Ребят, у нас такое красивое зеркальное стеклянное здание. Мы на 8-м этаже, у нас тут Останкинская башня видна. И вся Москва как на ладони. Современная, новая, прекрасная студия. Так что мы вас всех ждем в гости. Посмотрите на нашу красоту, узнаете о радио, много всего интересного, с ведущими познакомитесь. Конечно, сундучок с секретом
13: вот
12: тоже с вами
13: вы.
12: Поиграет. И на всю страну передадите приветы.
13: Знаете, Гоша спрашивает, а вот у меня день рождения скоро, вот можно у вас его отметить?
12: Да без проблем, Гош. Да, приводи друзей, день рождения мы тоже проводим, день рождения, да, и у нас... есть уникальная возможность именинника эксклюзивно в эфир вывести. Представляете? Вот. И вообще, мне кажется...
13: Главное потом увести именинника из эфира, понимаете? А то так привыкнет человек.
12: Ну, вообще, я точно знаю, что ребята, наши слушатели, у них же каждый год день рождения, представляешь? Вот. И они уже не знают, куда и податься. Вот все время такой вопрос, а где отметить в этом году день рождения? Уже везде были, уже 10 раз по батутным паркам, по боулингам, там, не знаю, прошлись. И тут вот необычная история, на самом
13: Согласен.
12: Деле, на радио.

0: отметить день рождения. Попробуйте, ребят, мы вас очень ждем. Все подробности об экскурсиях и о проведении дня рождения на сайте dtfm.ru. Заходите, мы всех ждем.
1: Да, ну и сообщения ваши ждем, конечно же. Присылайте их на сообщалки в телеграм-канал Детского радио. Что же у вас интересненького лежит в рюкзачке?
0: Ну, а представляешь, у Лизы так. И у Софы так. В рюкзаке, это, видимо, девчонки, может, сестрички, ну-ка. У них в рюкзаке вентилятор лежит.
1: Вентилятор?
0: Ну, надеюсь, маленький. Я сразу, конечно, представляю себе огромный, знаешь. Потом телефон музыкальный, да. Пенал пуан с карандашами. И монстрики обязательно.
1: Лизочка, Софочка,
0: я так здорово. Чувствую, девчонки в школу-то не ходят пока, да?
1: А может, наоборот? Как раз такие ходят.
0: А для учебников как бы места и не остается. Ну что делать, да? Ну что делать? Спасибо вам, девчонки. Очень классный у вас рюкзачок. Ребята, вы тоже пишите, сознавайте, что необычного в вашем рюкзаке.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, ребятки, собираем сегодня наши рюкзачки и идем в путешествие по нашей студии, да?
2: Так точно. Вот представь себе первобытного охотника, например. Так, ему нужно было как-то унести добычу, да, унести там камни, запас воды. У него же не было рюкзака удобного, да?
1: А там не было, да?
2: Нет. То есть он сворачивал какую-нибудь шкуру, завязывал углы, и получалась такая примитивная вот сумочка-котомка. Перекинув ее через плечо, он освобождал руки. И это, считай, Гарик, первый рюкзак в истории человечества.
1: Хорошо. Но зато вот в Древнем Египте, например, и Греции использовали уже холщовые мешки на веревках, как сейчас практически. Чувствуете?
2: Но они в моду-то возвращаются.
1: Да. А в Китае носили короба из бамбука на спине. Они были жесткими-жесткими, ребята, ну, чтобы не помять ценные вещи. А вот в средневековой Европе странствующие ремесленники и паломники вешали на спину кожаные торбы с пряжками, между прочим. Их как раз называли, знаете как, знакомым словом ранец. И они были тоже довольно тяжелыми.
2: Да, но все же настоящий переворот случился в 19 веке, когда в Америке появились первые походные рюкзаки с деревянным каркасом. Они распределяли вес на бедра, а не только на плечи.

0: чтобы было удобно и не так тяжело. И в 1938 году выпустили первый нейлоновый рюкзак на молнии. Он был уже легким, непромокаемым. И после Второй мировой войны рюкзаки стали уже массово выпускаться, использоваться. Их любили туристы, альпинисты, а затем и школьники полюбили.
1: Конечно. А вот в Советском Союзе, ребята, у школьников были кожаные или дермантиновые ранцы с металлическими застежками.
0: У тебя был такой, да?
1: Ну, конечно. Я же в 41-м году родился практически. Они были красивыми, но тяжеловатыми сами по себе. А в 80-е годы появились мягкие брезентовые рюкзаки. Вот те самые, с кармашками на липучке,
0: которые, как раз в которых, ребят, все мялось ужасно. Но так они были любимы. Они потому что были модные, стильные, такие, да, современные. И светоотражатели там появились.
1: Конечно.
0: Помните такие элементы? Надеюсь, вы их тоже носите, особенно осенью. Это очень-очень важно, ребят, чтобы вас видели автомобилисты издалека, когда свет фар попадает на этот световозвращатель, называется же световозвращающий элемент, да,
1: элемент, да,
0: они вас видят. Ну, кстати, само слово рюкзак пришло из немецкого, да, рюкзак, то есть спина-мешок, вот если перевести, да, из двух слов состоит.
1: А вот слово портфель Знайкина.
0: А это от французского, носить лист, получается. Носить лист, да. Вот такой долгий путь прошел простой мешок за плечами. И теперь мы любим наши рюкзаки. А ну, доставайте и смотрите, что у вас внутри, ребят. Дозванивайтесь в прямой эфир.
1: 8-495-134-56-64. Всех ждем, всех приглашаем.

0: Привет, Дашунь.
1: Привет, Дашечка.
2: Здравствуйте.
0: У тебя сколько рюкзаков, рассказывай, вообще есть?
2: Много.
0: Да, много. Меняешь их часто, да? Это школьные рюкзаки, Даш, или вообще просто такие повседневные?
2: Есть выездные, есть тренировки, есть музыкальные.
0: Музыкальный рюкзак, он поет. Ты его открываешь, знаешь, такой свет оттуда.
1: Ой, знаете, вот если бы я был такой рюкзак, как ты, я бы закрыл его сразу.
0: Скажи, пожалуйста, ну, кроме того, что необходимо там школу, на музыкальные занятия, на тренировку, что ты можешь такого необычного положить в свой рюкзак?
2: Выездной я могу положить куклу.
0: Куклу? А что за...
2: Наушники.
0: Так, а что за куклу, Даш?
2: Куклу Катю.
0: Это
2: куклу
0: твоя... Куклу, Дашу. А скажи, пожалуйста, а ты, ну, в куклы не играешь, но просто вот Катя тебе очень дорога или еще играешь в куклы?
2: Играю.
0: Еще играешь в куколки. Так, кукла Катя с тобой путешествует. Так, а еще, например, что тебе необходимо всегда с собой?
2: Сказку какую-нибудь.
1: Шоколадку обязательно.
0: Шоколадку?
1: Хорошо, это очень важный элемент.
2: Сказку.
0: Сказку, говорит. Сказку. Как бы покормить не себя, а мозг свой, ум покормить. Сказку, так интересно. То есть ты читать тоже любишь. Отлично, Даш. Значит, кукла Катя, сказки и все, да? И все. А все остальное необходимое. Но
1: хорошо.
0: Ты, главное, почаще там убирайся, смотри, да, а то у тебя рюкзаков-то много, Дашунь. А то вдруг что интересное найдешь однажды.
1: Пойди, пойди, посмотри. Спасибо, Дашечка, за звоночек. Ребята, рассказывайте нам, пишите в сообщалочки в телеграм-канал Детского радио, что интересненького в ваших рюкзачках находится. Ждем.

0: с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Все верно, ребята. Вот, Гарик, знаешь, да. Я сижу и думаю. Ну? Вот, скажи, у тебя бывает так, что ты читаешь книгу, так, но она тебе очень нравится, да. Но вдруг попадается такое слово, значение которого ты не понимаешь.
2: Знаете, конечно, бывает.
1: Хотя да, так и есть.
2: В таких случаях я всегда, знаешь, куда заглядываю? В толковый словарь.
1: Ну, словарь, так каждый, знаешь, может. Есть на самом деле способ поинтереснее.
2: Да, ну это какой же, интересно?
1: Способ, который придумали Веснушка и Кипитоша, представляешь?
2: Ну, что они придумали? Рассказывай.
1: Отправиться прямо в сказку, в которой незнакомое слово встретилось, и все узнать у ее героев.
2: О, и в какую же сказку-то они отправились?
1: Ну, в ту, где им скажут, кто такая Сильфида, откуда взялся Батист и что такое олово.
2: Сильфида, Батист, олово. Что-то я, Знайкина, ничегошеньки не понимаю.
1: А вот ты и угадал.
2: Да что угадал-то?
1: Ну, название нового сериала, который так и называется «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей. Слушайте, ребята, первый выпуск завтра утром в 10:30 на детском радио. И узнаете, в какую сказку отправится Веснушка и Кипитоша.
2: Вот это да, но обязательно надо послушать, ребят. Я первым делом включаю в
1: 10:30. Мое любимое выражение «Ничегошеньки не понимаю». Ой, ну наконец-то все мы узнаем, ребята. А также узнаем сегодня, мы надеемся, что у вас лежит в рюкзаках. Пишите скорее, что необычного. Плюс 7-916-968-0968. Говорим сегодня о ваших рюкзачках и портфелях.

слышала где-то. Вся жизнь — полет кометы.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду?

0: Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
1: Реклама.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
3: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске необычный портрет, талантливая художница, юный силач. В Ярославле на стене многоэтажного дома скоро появится портрет знаменитого адмирала Федора Ушакова. Это будет не просто рисунок, а огромная картина. Она называется «Мурал». Федор Ушаков – великий русский флотоводец. Он родился на Ярославской земле и прославился тем, что не проиграл ни одного сражения. На портрете адмирал строго смотрит вдаль, а за его спиной – голубое небо. Художники обещают закончить картину через полмесяца. Это второй такой огромный портрет Ушакова в России. Первый уже украшает стену дома в Саранске. Теперь и жители Ярославля будут видеть знаменитого земляка каждый день. Свой мурал нарисовала и школьница Ксения Щендрыгина из Тульской области. Девочка прославилась благодаря смешарикам. Она любит рисовать и недавно нарисовала любимых персонажей на детской площадке. Сначала ее хотели наказать за хулиганство, ведь она разрисовала новое покрытие. Но за девочку вступился руководитель области. А потом создатели мультфильма пригласили Ксению в студию, и она разрисовала стену кабинета продюсера. Недавно школьница попробовала себя в большом искусстве. Ее позвали создать огромный мурал со смешариками на фасаде дома в городе Ельце. Интересно, какие дальше приключения будут у юной художницы? Новые спортивные победы ждут школьника из Екатеринбурга,

Степана Пелевина. Недавно он установил рекорд России. Всего за полчаса 230 раз поднял гирю, которая весит 20 килограммов. Как велосипед для взрослых. Степан мечтал о силовых тренировках с детства, но по возрасту ему было не положено. Сначала он занимался джиу-джитсу, а потом увлекся гиревым спортом и силовым экстримом. Это такой вид спорта, когда атлеты поднимают разные необычные тяжелые предметы. Например, покрышки от грузовиков, бетонные шары, бревна и даже автомобили. Степан упорно тренируется, ему нравится. Ждем от юного силача новых рекордов. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, здравствуйте! Это снова мы, ведущие детского радио, дневного шоу «Развивайка». Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. Ребят, мы сегодня говорим о ваших рюкзаках. Да и не только о ваших, и о своих тоже. И вспоминаем, что же необычного можно найти в наших рюкзачках. Вот в вашем школьном, может быть, а может быть, в вашем повседневном рюкзаке. Вот Аня из Читы написала: «Ладно, сознаюсь».
1: Так, внимание.
2: У меня в рюкзаке лежат маркеры. 40 штук.
1: 40 штук?
2: И игра. Да. Но она вместе с рюкзаком и единорожкой на троллейбусе уехала. Представляешь, вот забыла, видимо, Анютка где-то свой рюкзачок. Но, надеюсь, ты нашла. Как-то грустная история твоя закончилась. Единорог теперь где-то путешествует по Чите, видимо, в троллейбусе. Слушайте, ребята, обязательно пишите, что необычного вы носите. Может быть, у кого-то есть талисман? Вот знаете, чтобы пятерку получить, взял этот талисман и получил. А вот забыл однажды, и все пошло не так. Бывает такое у вас?
1: Бывает,
2: я вообще,
1: наверное,
2: в это стараюсь не верить, я потому тоже. Что все-таки я когда-нибудь забуду, я уверена.
1: Нет, а можно прицепить с собой, как у меня, например, на рюкзачке есть брелочки.
2: Ну вот насчет прицепить, ты знаешь, они все время отпадают. Сколько я уже потеряла брелоков? А именно так правильно говорить, да? Сколько брелоков утеряно? Или же их кто-то...
1: Мой висит.
2: Да? Пока что, да? Ну, у тебя, наверное, какой-нибудь интересный.
1: Ну, конечно, это Эйфелева башня.
2: Ой, да ну, 1 евро.
1: One euro, ребята.
2: За 1 евро купил там, в Париже.
1: За 50
2: центов вообще-то. Торговался. Ребята, ну, расскажите, что у вас в рюкзачках. +7 916 968 0968. Также пишите обязательно в телеграм-канал детского радио. Подписываться, ребята, не забывайте.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вот знаешь, Знайкина, мы сегодня наших ребят спрашиваем, да, что у них лежит интересненького в рюкзачках, да?
2: Да.
1: А многие кто-то кладет туда и забывает оттуда вытащить. Рюкзак растет, и мы не понимаем, как избавиться от этого лишнего.
2: Да.
1: Вообще, что взять с собой? Ведь это тоже очень важно, чтобы правильно рюкзачок собрать.
2: Да, чтобы все уместилось,
1: да.
2: Правильно? Но, ты знаешь, есть специалисты, которые в этом разбираются. У нас на связи, ребята, организатор пространства Екатерина Шитикова. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Какая у вас интересная профессия, Екатерина, организатор пространства. То есть,
3: это точно.
2: Да, вы не только в рюкзаках, но и в комнате, да, можете все организовать и сделать так, чтобы ничего никогда не терялось.
3: Но работаем над этим, безусловно.
2: Но самое главное, вот правило хорошо собранного рюкзака, Екатерина, расскажите нашим юным слушателям, с чего можно начать, как это все утрамбовать, потому что у некоторых по 6 уроков, да, там и все разные, как назло, еще и физкультуру куда-то запихнуть нужно сверху, и ланчбокс не забыть взять.
3: Обязательно.
2: Вот расскажите, какие самые важные правила?
3: Но самое главное, как мне кажется, правило, это начать с правильного рюкзака. То есть подойти к подходу и к выбору рюкзака очень внимательно, да, чтобы там был не один сектор, а как минимум два, а лучше три. То есть чтобы там были маленькие кармашки, были отсеки побольше и самый большой. И тем самым получится, что мы сможем все категории распределить по вот этим разным отсекам. И будет порядок сохраняться.
2: Mm-hmm. Главное побольше, да, вот отсеков и кармашков.
1: Ну, хорошо,
2: что же,
1: хорошо.
2: Это хорошая идея. А если их нет, можно как-то их самим, наверное, сделать?
3: Да, да, безусловно, можно делать дополнительно какие-то папки, да, держатели для этого всего. Обязательно для сменки у нас есть сумочка. Подобрать удобный пенал. Если канцтоваров много, можно даже два пенала использовать, точно зная, что в одном, например, цветные карандаши лежат, да, а в другом лежит все необходимое там из канцтоваров для сегодняшнего дня школьного.
2: Ну да,
1: хорошо.
2: Вот.
3: Ну и, да, в целом стремиться к тому, чтобы распределять вот по категориям и точно знать, допустим, тут у меня учебники лежат, тут у меня тетрадки лежат, а тут у меня пропуск в школу, да, и ключи.
2: Да, тут у меня куриный бульон в термосе, тут у меня бутылка воды, да.
1: И банан уже коричневый.
3: Но, кстати, для них есть, обычно для них есть внешний карманчик, и с этим спокойно справляют, для бутылки с водой.
2: Ну да, кстати, с одной стороны бутылка с водой, а с другой стороны куриный бульон теплый, да, например, а посередине бутерброды. Вот учебники не влезают. Вот
1: ну,
2: в чем
1: ладно, главное еду взять побольше. Слушайте, вот мы рюкзак.
3: Да, извините, можно я доставлю? Я видела даже рюкзачок, у которого наверху есть специальный кармашек для сменки. Поэтому тут вот действительно надо повыбирать, посмотреть.
2: Угу. Ну да, это важно. Действительно.
1: Хорошо. А, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот мы рюкзачок собрали аккуратненько, да, все положили по отсекам, по кармашкам, но мы зашли в комнату, открыли дверь, и там, конечно, конь не валялся. Вот с чего начать уборку? Вот даже глаза, они же боятся, да? Вот как аккуратненько все это сделать? И главное, побыстрее и не лениться. Вот с чего начать?
2: Чтобы родители не успели, да, с работы прийти, да, а у тебя уже все убрано, да?
3: Ну вот, чтобы запал вот этот, который появился, не пропал, нужно начинать с малых каких-то шагов. Я бы начала с рабочего стола, хотя бы разгребла основную часть, чтобы можно было спокойно работать, да? Отодвинула в уголочек.

0: Для учебников, например, можно приобрести какой-то вертикальный лоток-держатель, в который можно сложить все учебники. И они не будут уже свалены просто на парте, да? Подставку для канцтоваров на столе, это тоже позволит, чтобы они не бегали тут по столу, а спокойненько стояли. То есть максимально упрощать себе жизнь, оснащая специальными штуками стол.
1: Ну да, их много, подставки разные, да, для карандашей, да, для ручек, а мягкие игрушки, куда их рассаживать, так скажем,
0: зависит от количества игрушек. Бывает целый, я иду, зоопарк даже для игрушек, сделана клетка такая, в которой тросики вот эти натянуты, их можно отодвигать и вставлять туда игрушки. Ну а так с этим справляются какие-нибудь квадратные кубы, продаются такие мягенькие, бывают контейнеры, вот несколько их для мягких игрушек, самое оно. Самый главный здесь принцип: чем больше игрушка, тем больше контейнер. То есть желательно их распределять по размеру тоже. Тогда будет проще поддерживать порядок.
1: Ну да. И ты сам должен это делать, да, чтобы помнить, где у тебя что лежит, а не родители. А то потом сам ничего и не найдешь.
0: Вот это, кстати, очень важная история. У нас часто обращаются родители: помогите разобрать. И когда мы разбираем детские комнаты, мы всегда, если ребенку больше там 4,5 лет, мы разбираем с ребенком, потому что какая-то маленькая бумажечка, которая для родителей не всегда важна, для него может быть настоящим сокровищем.
1: Ну, кстати, да. И такие сокровища, ребята, например, ну, мне кажется, да, Екатерин, можно хранить в какой-то красивой шкатулочке, да, в маленьком сундучке.
0: Да, в сундучке в каком-нибудь, да.
1: Вот это вот важно. Так что сейчас все побежали за сундучками, наверное.
0: Да, и что мне хочется еще добавить обязательно, что очень важно ребенку с родителями вместе постоянно, хотя бы раз в полгода, отсматривать свои игрушки, все свои вещи и выбирать, оставлять себе именно то, что ему важно и нужно. Потому что очень часто в наших комнатах много лишних вещей, которые нам мешают вовремя сконцентрироваться на учебе или на игре.
1: Да, да, согласна. Какая-то суета сразу наводится в комнате, да, даже если там ничего не происходит, но за счет того, что много вещей. Да, действительно.
0: Да, очень интересно, но ничего не понятно, да.
1: Да, точно, точно. Да и пыль будет легче вам протирать. Ребят, вы же протираете пыль?
2: Конечно, что
1: вы. Естественно, каждый выходный. Спасибо вам большое за интересную информацию, да, за мотивацию. Организатор пространства Екатерина Шитикова у нас была на связи, ребят.
3: Спасибо вам огромное, ребят. Ну, а мы начинаем нашу игру, которая называется «Суперупаковщик». Мы сейчас возьмем наш рюкзачок, он будет пустым, да, и мы выберем вместе с вами, вы подумайте, куда бы вы хотели направиться, да, может быть, в школу, может быть, в лес.
1: А может быть, в путешествие
3: какое-то. Путешествие, да, и будем собирать самые необходимые вещи. Так что, если хотите попробовать, звоните в прямой эфир прямо сейчас 8-495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, в прямой эфир дозвонился Никита. Никитушка, здравствуй.
2: Привет, Никит.
3: Привет.
2: У тебя наверняка есть рюкзак. Никит, надо сейчас выбрать, куда мы будем с тобой собираться. Точнее, собираться-то будешь ты, а мы смотреть на тебя. Чай пить, сидеть, смотреть. Куда будешь собирать?
3: В школу.
2: Ты в школу решил собраться. Ну ладно. Но твоя задача продержаться целую минуту и называть все, что ты кладешь в свой рюкзак. Никит, только не останавливайся. Вот говори все, что придется, ладно? Может, что-то необычное положишь даже туда.
3: Хорошо.
1: Ты готов, Никитушка?
3: Да.
1: Поехали!
3: Учебник, пенал, карандаши, клей, папку, учебники, тетради.
1: Клей.
2: Папку. Пенал. Так, давай что-нибудь поинтереснее. Ну, придумывай, что в школу еще возьмем. Может, у нас там...
3: Карту для входа, бутылку с водой, ланчбокс.
2: В ланчбоксе что перечисляй?
3: Гречку с котлетой.
1: Хорошо.
2: Неплохо.
3: Ложку, вилку. Еще в пенале я понесу...
2: Интересно.
3: Понесу ручку.
1: Так.
3: Возьму значок с собой. И поставку... для учебников.
2: Молодец! Никит. Вот ты и собрался в школу, готовый с гречкой и котлетой, Никита! Молодец! А ты правда берешь гречку и котлету, Никита, или придумал просто?
3: Ну, придумал. Так-то я на школьном завтраке и обеде.
2: А, ланчбокс, то есть не носишь, да, с собой?
3: Да.
2: Понятно. Но мы хотим тебе вручить приз от детского радио. Может быть, ты возьмешь его тоже в школу?
1: Конечно. А может быть, как раз рюкзачок соберешь, чтобы пойти именно туда. Ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо!
2: Поздравляем!
3: Ура!
2: Ура! Даже не поверил! Пройдет спектакль в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте dtfm.ru, категория 6+, а ты, Никит, не клади трубочку. Тебе объяснят, как ты сможешь свои билетики забрать. Ребят, ну а мы продолжаем говорить о рюкзаках. Поехали вместе.
1: Поехали.
4: Кручу, кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу.

Питер, Питер, Питер, и когда тяжело, скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу по свету.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий!
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
1: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Вы случайно не видели похитителя розы?
1: Но я слышал шаги.
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум.
3: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
4: На каникулы лечу.
3: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
0: Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.mvb.ru/ovn/124770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
3: Привет, вы кто?
8: Мы мини-лента?
3: Оу,

0: специалиста.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Встретимся.

0: 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Сезар «Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495.
2: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗТ Умф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Вы находитесь на волнах детского радио. Продолжается дневное шоу «Развивайка», между прочим. А в студии по-прежнему мы, Катя Знайкина.
2: И Супер Гарик. Ребята, а вам нравятся песни, которые звучат на детском радио? Ну, я уверена, что наверняка вы их любите, подпеваете всегда. И каждый, вот знаешь, голосует за свою любимую песню на сайте. Я уверена, он хочет, чтобы его песня стала первой в хит-параде детского радио ТОП-20.
1: Ребят, ну если вы очень этого хотите, тогда вам нужно вот прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, заходить на наш сайт dtfm.ru и как раз-таки проголосовать за свою любимую песню. А уже в субботу наш коллега Микрофоша, да, диджей, он и назовет победителем хит-парада ту песню, за которую больше всего будет голосов от
2: да,
1: вас.
2: Да, так что давай. У вас еще есть время, ребята. Зависит все от вас. Голосуйте за любимую песню на сайте dtfm.ru.
1: Ну, а сегодня, ребята, мы говорим о рюкзаках, о портфелях, о ранцах. Вы нам рассказываете, какие у вас интересные предметы лежат в рюкзачке. Да, вот вы сейчас смотрите в них внимательно и проверяете, что же там лежит такого уникального. Вот ни у кого нет, а у вас есть.
2: Вера Симанкина из Томска, ей 12 лет. Она даже сделала нам фотографию.
1: Интересно.
2: Во-первых, своего рюкзака. Он такой черный, да, симпатичный. И вытащила оттуда кроша,
1: ого,
2: например, да, мягкую игрушечку небольшую. И книгу Гарри Поттера, конечно же. Гарри Поттер, так, какая часть. И кубок огня. У-у-у. Да, вот что носит Верочка, видимо, в школу. И Крош, и Гарри. Да. А вот Катюшка, она не понимает. Она возмущена, она пишет: у меня очень тяжелый рюкзак.
1: Так.
2: Но там только два учебника и пенал. Я не понимаю, почему.
1: Ну, там учебники, небось, по истории. Там такие тома толстые.
2: А знаешь, а если у тебя огромный пенал? Вдруг туда все что угодно. Это как в косметичку, в женскую, можно все что угодно
1: Кать,
2: запихнуть.
1: А теперь
2: туда.
1: Ты загляни в пенал, посмотри, что там лежит. А в пенале еще какая-то маленькая коробочка.
2: А там много карманов, да.
1: Как матрешка получается.
2: Ну, получается, что да. Ребята, что у вас лежит в рюкзачках? Рассказывайте.
1: Вот Саид нам рассказывает. Он пишет, что у него в рюкзачке лежит маленький пушистый призрачек.
2: Он прозрачный?
1: Прозрачный.
2: Его пушистый. Не видно, получается.
1: Он пушистый.
2: Это какой-то талисман, наверное.
1: Расскажи
2: да?
1: нам, Саид, напиши, это талисман какой-то у тебя? Или зачем он там лежит? Что он там делает у тебя в рюкзаке? Учебники читает?
2: Но если вы сейчас доберетесь до дна как бы своего рюкзака, ребята, я уверена, вы найдете там много бумажек, фантиков, крошек. Вот сегодня тот самый день, когда это все нужно вытряхнуть, избавиться, протереть какой-нибудь антисептической салфеткой свой рюкзачок, поухаживать
1: вот
2: за ним.
1: И начни с себя, Знайкина. Начни.
2: Пойду.
1: Пойди. Сходи, ребят, но мы скоро вернемся. Пишите на сообщалки, что у вас в рюкзачках интересненького, и в телеграм-канал детского радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, друзья, мы продолжаем вам рассказывать о рюкзаках. Кстати, Знайкин, ты знаешь, очень много интересного всего про них можно рассказать. Вот ты знаешь, например, что самый дорогой школьный рюкзак
2: так
1: был продан, ребята, за 120 тысяч долларов.
2: Да что ж в нем такого-то там? А! Пятерки, что ли?
1: Да если бы.
2: А что?
1: Золотом там все украшено. И бриллиантами Знайкина.
2: С таким в школу не пойдешь.
1: Нет.
2: Это просто поставить за замком, да, где-нибудь, например. А мне нравится, вот знаешь, традиция такая в Японии есть, когда ребенок идет в первый класс,
1: так,
2: ему дарят как раз рюкзак, да, ранец, который должен прослужить ему 6 лет начальной школы. Они там 6 лет начальную школу ходят. И японские ранцы, они делаются вручную, из натуральной кожи, но и стоят тоже как небольшой автомобиль. Но такая традиция есть у них, да, замечательная.
1: Ну, хорошо. А вот, например, в Великобритании изобрели рюкзак с подушкой безопасности. Представляете?
2: Ух ты.
1: Да. Вот, например, при падении он раскрывается как подушка. И, допустим, если этот рюкзак берет с собой велосипедист, да, то он ему голову защитит, если вдруг он упадет.
2: Слушай, это гениально. А в школах-то как, ребят, на переменах, да, носятся? Хотя и нельзя.
1: Ой, но они без рюкзаков носятся в основном.
2: Да. Ну, хорошо. Тогда, когда ты рюкзак взял, он тяжелый, и поехал на самокате, например, в школу,
1: да,
2: на велосипеде.
1: Это хорошее изобретение.
2: И это очень, да, здорово. Слушайте, ну вообще, вот самый старый рюкзак, ребята, если опять мы с вами возвращаемся в прошлое, который нашли археологи, он датируется 3000 годом до нашей эры. Да, но это был не такой рюкзак, как мы себе представляем. Это, конечно, был мешок из шкуры с завязками. Ну а чем не рюкзак? Туда же можно было что-то положить, правильно?
1: Конечно. Ну, кстати, в русских-то сказках наших тоже упоминаются так называемые котомки.
2: А мы сейчас тоже так их называем, да, вот такие сумочки,
1: да,
2: котомки.
1: Да, именно их носили странники, богатыри, вот Добрыня, может быть, у него,
2: да,
1: есть котомки.
2: Да, холщовый мешок с длинными завязками носили за плечами, конечно. Ну и еще интересно, Гарик, ребята, я прочитала статистику.
1: Так.
2: Вот среднестатистический школьник открывает свой рюкзак около 15 раз в день. Так что, по сути, ваш рюкзак — это один из самых используемых предметов в вашей жизни на данный момент, ребята. Вы все время его открываете. Это больше, чем папа холодильник открывает вечером, понимаете? 15 раз в день. Так что сейчас тоже откройте, посмотрите, что у вас лежит, и все лишнее выкиньте.
1: Да, ну а мы продолжаем, ребят. На очереди у нас игра, которая называется «Из песни слов не выкинешь». Если хотите получить подарок от детского радио, тогда смелее звоните в прямой эфир 8-495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, ребят, начинается наша игра из песни «Слов не выкинешь». В нашу студию дозвонился Гошка. Привет!
2: Здравствуй!
3: Привет!
2: Итак, Гоша, мы загадали песню с Гариком. Ты ее знаешь, я уверена. И чтобы ты смог отгадать, какое же произведение засекретили мы, у нас две подсказки есть. Сначала, Гош, назовем только 4 слова из этой песни. Если не справишься, назовем целую строчку, и тогда, я думаю, у тебя все получится. Только радиоприемничек выключи и слушай нас в телефонной трубке, ладно? Ой, как я хорошо говорю в эхо. Слышу. Не спи, Гарик. Гош, ты с нами? Гоша? Григорий?
4: Гога?
2: Он же Жора. Выключай радиоприемник и слушай внимательно 4 слова.
4: Гошенька, я читаю слова. Я уже читаю. Садик, школа, сурово, обед.
2: Что это за песня, Гош? Как думаешь, садик, школа, сурово, обед? Ну, давай вторую подсказку.
4: Вторая подсказка. Да. Итак, внимание. Пережили садик и здравствуй, школа. Здесь тоже все сурово и тихого часа нет.
2: Как ты думаешь, что это за песня? Ничего не приходит в голову?
3: Не, ничего.
2: Еще ничего.
4: А если там такая строчка будет? Достану яблочный сок.
3: Я вообще эту песню не знаю.
4: Не знаешь, Гошенька.
2: Ну... Я думаю, что ты ее знаешь, просто чуть-чуть подзабыл.
4: Ну, ничего страшненького, Гошенька, ничего страшного. Эта песня называется... так она называется, яблочный сок.
2: Да, я подумал, ты хорошо подсказал.
4: Ну, я в том, что Гошке я уже хотел по максимуму подсказать.
2: Яблочный сок, ты ее сейчас послушаешь, запомнишь, я уверена. Но у нас без призов, Гош, на детском радио никто не остается, поэтому блокнот с карандашами у тебя уже в кармане.
4: Пожалуйста, не отвечайся, только за эфиром тебе расскажут, как ты сможешь их забрать. Ну а мы, ребята, слушаем «Яблочный сок» и оставайтесь на детском радио.

0: спортивная программа.
1: В небе молнии сверкают, быстро линии мелькают, и ругается гроза. Молния! Ох, ягоза! Молнию по радио, конечно, не видно. Но вы же знаете, как в одно мгновение на небе возникает причудливая световая картинка. Скорость молнии просто невероятная. Даже самая медленная за секунду преодолевает расстояние в 200 километров. Такой путь машина проезжает за целых 2 часа. Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Спортивная программа.
1: Уральская молния – это стремительная, непобедимая конькобежка Лидия Скобликова. Легенда, герой спорта. Свое спортивное прозвище она получила за легкость отточенных движений и удивительную скорость на льду. Бывало, на соревнованиях только старт дают, а она уже на финише. Ну, настоящая молния. За свою спортивную карьеру Лидия Скобликова завоевала 6 золотых олимпийских медалей. Почти 60 лет никто в мире не мог повторить ее медальный рекорд на ледовых дорожках. Слышу, Настя спрашивает, а как это Лидия Скобликова из обычной девочки превратилась в молнию? Ну, вопрос хороший. Знатоки говорят, что у Скобликовой необыкновенный природный дар и трудолюбие. Будущая великая спортсменка родилась в уральском городке со сказочным названием Златоуст. Это в Челябинской области. С самого детства обожала она физкультуру. Волейбол, бег, спортивная гимнастика, лыжи. Чем только она не занималась. Эта неутомимая девочка не могла плестись в конце. Ей обязательно надо было выигрывать. Лида побеждала и на соревнованиях по легкой атлетике, и в лыжных гонках. В конькобежный спорт Скобликова, по ее словам, попала случайно. В 15 лет пришла она с подружкой в секцию. Своих коньков не было, занималась сначала в чужих. Но на первом же турнире заняла первое место и понеслась дальше, к ошеломительным победам. Когда у очаровательной девушки спрашивали, откуда у нее столько силы и выносливости, Лидия отвечала: «Все родной Урал». Дом Скобликовых стоял у подножия горы. Школа находилась за горой. Удобнее было ездить вокруг, на трамвае. Но Лида ежедневно поднималась на вершину. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот тебе и тренировка. Всего через 6 лет после прихода в конькобежный спорт Лидия Скобликова поехала на свою первую Олимпиаду и завоевала там 2 золота. А в 64-м году, на следующих Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, уральская молния устроила настоящий переполох. Лидия победила

0: на всех стартах среди конькобежек. Завоевала она 4 золотые медали на 4 дистанциях. Такого не делал никто ни до Скобликовой, ни после. Уральская молния на коньках оказалась самой быстрой на планете. Тут кто-то, может быть, подумал, что выиграть было просто. А нет! Было и такое. Выходит Лида на дистанцию 3000 метров, и тут подул южный ветер. Потеплело. Лед на катке стал таять и превратился в сахарную крошку. Лида не скользила, а бежала на лезвиях, раскинув руки в стороны, чтобы не упасть. Но все равно стала первой. Да, это был триумф. В первый день соревнований золотую медаль вручили Скобликовой. Во второй – Скобликовой, в третий – Скобликовой. Когда на Лиду надевали четвертую золотую медаль, зрители на стадионе встали и стали скандировать «Фиир! Фиир!» Это по-немецки «четыре». Люди радовались и обнимались, ведь они увидели настоящее спортивное чудо. Ледовая королева, царица медалей, как только не называли шестикратную олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира, девушку, которая установила 18 рекордов, среди которых 8 мировых. Лидия Павловна уверяла, большие победы начинаются в детстве, когда ты хорошо занимаешься на уроках физкультуры, когда ходишь на тренировки. Молниями не рождаются, молниями становятся. А значит, пора в спортзал. Ух, молния сверкнула! Это хороший знак. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.

0: Тобелик Каризалия.
1: От всех видов насморка Каризалия.
2: Каризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
3: Для взрослых
0: и детей с полутора лет.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
4: 0+.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
0: Московское время 16 часов. В эфире Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: звуковой огнетушитель, полезный аппарат, умная программа. Школьница из мексиканского города Тампико изобрела необычный огнетушитель. Он тушит огонь звуком. Никакой воды и пены, только звуковые волны. Они напоминают шум большого вентилятора. Кажется, будто что-то жужжит, как Карлсон с пропеллером. Этот звук создает движение воздуха, которое перекрывает огню доступ к кислороду. Без кислорода пламя гаснет за несколько секунд. Такой огнетушитель безопасен и не оставляет после себя грязи и мусора. Зовут юную изобретательницу Анхела Кариме Венегас Эрнандес. Она уже получила за свое изобретение 6 наград на разных конкурсах и скоро представит его на международной выставке в Индонезии. Возможно, такие огнетушители появятся у пожарных по всему миру. Школьник из Норильска придумал, как превратить мусор в игрушки. Десятиклассник Степан Войтенко создал аппарат, который переплавляет ненужные пластиковые бутылки и крышки в детали для конструкторов. Это устройство Степан показал на международной выставке юных изобретателей в Пекине и получил бронзовую медаль. Он рассказал, что идея пришла к нему, когда он увидел, сколько пластикового мусора выбрасывают люди. Теперь его изобретение поможет превращать ненужные вещи в полезные детали для игр и учебы. Российские ученые придумали, как определять спелость хурмы без лишних хлопот. Сначала камера фотографирует плод, потом умная программа изучает его цвет, пятнышки и состояние кожуры. Этого достаточно, чтобы дать точный ответ. Умная программа поможет фермерам собирать только самые вкусные и спелые плоды. А в будущем может научиться определять спелость арбуза без стука. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Здравствуйте, ребята, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки. А вот и снова мы. Катя Знайкина и Супер Гарик. Вы слушаете детское радио, дневное шоу «Развивайка».
1: Так точно. Ребята, театр-студия «Непоседа» отмечает 35-летний юбилей. И за время своей деятельности коллектив приобрел статус культовой детской студии. И мы по этому классному поводу позвали ребят к себе в гости в прямой эфир, чтобы они с нами поболтали, чтобы мы, конечно же, спели ваши любимые песни. Они уже здесь. Привет, ребята!
0: Ребят, привет!
2: Привет!
0: Вот они наши красивые, наши, смотрите, как они подготовились, какие наряды каждой песни, да, подготовились мальчишки и девчонки. Здорово! Но еще у нас сегодня основатель, бессменный художественный руководитель детского музыкального театра-студии «Непоседа» Елена Михайловна Пинджаян. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Ну что ж, вот, наконец-то мы все здесь собрались. Действительно, дата хорошая, 35 лет.
1: Юбилей!
0: Да? Юбилей! Просто на самом деле. Но начнем мы с сегодняшней темы нашего сегодняшнего шоу, да, «Развивайка». Мы сегодня говорим как раз-таки о первоклашках и не только, ведь все мальчишки, девчонки, первоклашки, и старшие ребята, и младшие, и вы наверняка, Елена Михайловна, носите рюкзаки.
3: Конечно.
0: Ну, так это точно. И в рюкзаках может быть все, что угодно. Вот вы,

0: мальчишки наши и девчонки, замечательные гости. Расскажите, вы рюкзаки носите сейчас? Или ранцы у вас, портфели, что?
1: Ну, я раньше носил до 4 класса мой любимый ранец.
0: Так.
1: Такой красивый, зелененький, с футболистами. А сейчас, так как я уже перешел в 5 класс, и у меня стало большое количество учебников и новых уроков, и, конечно...
2: Футболисты не выдерживают, да, ты хочешь сказать?
1: Футболисты не выдерживают новые учебники.
2: А кого ты там, с кем у тебя теперь рюкзак новый? Там что-то нарисовано или ты уже повзрослела, тебе вот это вот не нужно?
1: Не, просто классический черный рюкзак.
2: Классика.
1: Большой.
2: Просто огромный, да, чтобы туда все уместилось. Так, а у тебя, дорогая моя?
1: У меня в первых трех классах как раз-таки тоже вот был ранец, портфель.
2: Так.
1: Он у меня был в полосочку с вишней.
2: Так.
1: А сейчас у меня просто обычный рюкзак, с которым мне максимально удобно ходить. Мне с ним удобнее, чем во всех классах.
2: А мы вот ребят наших спрашивали, а что такого необычного или неожиданного можно найти в ваших рюкзаках? Ну-ка вспомните, может быть, мамы у вас находили вдруг, да, или вы сами удивились однажды, заглянув туда в один из кармашков. Что самого необычного? А может быть, вы носите с собой какой-то талисман, да? Расскажите, у кого есть история?
1: У меня была такая история,
2: так.
1: То, что у меня есть кошка,
2: есть.
1: Дуся,
2: так.
1: Ей 5 лет уже. И когда я был в первом классе, она мне тихо залезла в мой портфель.
2: Ты серьезно?
1: Да. И если почти до школы дошел, открываю проверить учебники, а там кошка моя сидит.
2: А там Дуся.
0: Хорошо, что не вылетела, да, и не убежала.
3: Хорошо, что в школу с ним не пошла.
0: Вот именно.
2: Да. Это слушай, тоже вот удивилась,
0: ну, учительница. Елена Михайловна, расскажите, а вот у вас же наверняка были какие-то другие, скажем так, рюкзаки, нежели сейчас. Наверняка там был портфель,
2: ранец.
3: Да? У нас были ранцы, да, были красивые ранцы. Мы их каждый год меняли.
0: Каждый год? Вот слышите, каждый год. Они мы таскаем 10 лет один тот.
3: Старались, да, чтобы были красивые ранцы, чтобы они были удобные.
2: Вы его как-то украшали или не было принято украшать?
3: Вы знаете, не было принято. Это было давно, да.
2: А что вы носили вот в рюкзаке, в ранце в своем, помимо учебников и тетрадок? Ну, может быть, у вас что-то особенное, какое-то увлечение было в детстве?
3: Ну, уже, наверное, после 10 лет мы играли в фантики. Мы носили конфеты, жвачки и фантики вот эти вот.
2: Чтобы обмениваться,
3: сейчас, да,
2: именно,
3: чтобы обмениваться. Помню альбом с марками я носила, потому что тоже мы обменивались марками. Это я тоже помню. А отдельный еще рюкзак у нас был для спортивной формы, для сменной обуви. Наверное, у вас тоже отдельная, да?
1: Да.
4: Да.
3: Да, но вообще, на самом деле, мне кажется, что сейчас такое количество учебников у детей, что им не ранцы нужны, а сумки на колесах.
0: Вот именно.
3: Да.
2: Кстати, такие тоже есть, я видела. Так удобно, как чемодан. Знаешь, в аэропорт как будто собрался на взлетную полосу, а ты к русскому всего лишь подготовился, да, взял. И физра у тебя еще последним уроком тоже прихватил с собой. Ну что, действительно, у нас, у наших детей рюкзаки большие, тяжелые, но самое главное, что они приносят оттуда знания, да, и у себя в голове, и в рюкзачках, и продолжайте это делать, ребята. Сегодня мы говорили о рюкзаках и ранцах, но хотим немножко и спеть, ведь среди наших ребят, наших гостей, среди наших артистов есть первоклашки, насколько я понимаю, да? Ну, вот девчонки все маленькие выглядят все как первоклашки практически. Они такие нарядные, вы не представляете, как будто сегодня 1 сентября.
0: А вы, ребят, включайте видеотрансляцию на нашем сайте и увидите, какие у нас красавицы здесь в студии собрались.
2: Кто в первый класс-то пошел в этом году?
4: Я.
2: Все? То есть действительно пошли? Ну, какие впечатления? Ну, хоть поделитесь вообще. Нравится, не нравится, страшно.
4: У меня по ИЗО 5.
2: Уже?
0: Схватила 5? Ничего себе.
2: Нарисовала что, помнишь?
4: Солнышко.
2: А, солнышко. Но его всегда не хватает в нашем городе, поэтому солнышко без
0: проигрыша. Зато видишь, ты нарисовала солнышко, и сейчас уже последние 3 дня солнышко светит.
2: Спасибо тебе за это.
3: А вы много рассказывали интересного. Ну, расскажите, Алис, расскажи свои впечатления.
5: Мне нравится у меня математика в школе.
2: Не нравится?
5: Нравится.
0: Нравится? А сколько будет 5 + 7, ты говоришь?
2: Это что, такие сложные?
3: А кто знает?
0: 5 + 7.
5: 5 + 7?
0: Ну, 5 + 7.
5: Будет 12.
2: Браво.
0: Дай-ка сейчас калькулятор
2: откроем.

0: Like, да ладно, поверим, говоришь всегда да.
1: Мне нравятся все уроки.
0: Прям все-все? Да. И пока не страшно, даже и не сложно?
1: Ну, мне немного не очень на физре.
0: Почему?
1: Ну, потому что там упражнения легкие для меня.
0: Легкие?
2: Это неожиданно.
0: А, я думал, там заставляют бегать, а ты говоришь легкие.
1: А у меня на физре скучно.
2: Так.
0: Почему? Чем вы там занимаетесь?
1: Только что весело, мы играем в конце.
0: А, это понятно.
1: Да. А мы не успеваем играть.
0: Плохо себя, потому что вы ведете, наверное, нет?
1: Нет, просто времени не хватает.
0: А, времени не хватает. Обычно я вот спрашиваю некоторых своих знакомых детей, чем вы занимались? Мы сидели, потому что плохо себя вели, не могли замолчать. Вот так урок физкультуры проходит. И тоже им скучно. Не успеваем, говорит, поиграть.
3: Я думаю, после занятий с Надеждой Сергеевной хореографией, а тут некоторые детки уже и по 2 года в непоседах, и по 3.
0: Физкультура
3: скучна. Да, это очень легко.
0: А вот, кстати, если вспоминать, а вы помните свой первый класс? Чем вы тогда увлекались? Какой урок вас, не знаю, вдохновил? Кто понравился, может быть, сразу же?
3: Вы знаете, у меня была очень хорошая первая учительница. Я ее помню до сих пор. Очень интеллигентная, много знающая. И, главное, чувствовалось от нее тепло и добро. С ней хотелось обняться. А что касается уроков, музыка мне нравилась очень. И, наверное, чтение. Да, вот это, вот, наверное, были мои самые любимые уроки. Вот. А так, на физкультуре у нас вот было сложно и весело.
0: Сложно и весело.
2: Да, кстати, интересно.
0: Хорошее сочетание.
2: У нас было просто весело.
3: Ну, потому что какие-то игры все время придумывали. То есть нам давали упражнения в игровой форме. Было действительно и полезно, и весело, как я сейчас уже понимаю.
0: А в каком классе вы поняли, что вот музыка для вас, вот творчество, это ваша жизнь, это ваше призвание?
3: Ой, вы знаете, я с первого класса пошла в обычную школу и в музыкальную школу.
0: Одновременно.
3: Да, но занятия по фортепиано, ну, я занималась, потому что это надо было. Я могу сказать, что в какой-то момент они мне немножко наскучили.
2: Ой, как мы с вами похожи.
0: Тебе-то они сразу наскучили, только вошел.
3: И даже я на год брала перерыв. Но потом сама подошла к инструменту и дальше продолжалась. В результате я поступила на режиссерское отделение, не на музыкальное.
0: И опять вы похожи.
3: Да, тоже у меня режиссер театрализованных представлений.
2: И у меня тоже первое образование такое. Слушайте, и 35 лет мне.
3: Так вообще все, пора и непоседы отвечать.
0: А вот тут тоже все не совпало. Но я предлагаю сейчас спеть. Наши слушатели уже заждались. Они говорят, когда же непоседы споют. Песня называется, между прочим, «Ребята, первоклашки». Да, и сейчас для вас наши замечательные артисты, группа «Непоседа» исполнят в прямом эфире живой звук. Включайте видеотрансляцию, ребята, заходите на сайт детифм.ру и, конечно, делайте радиоприемнички погромче. Поехали!

0: одевайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
1: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
0: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
1: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
2: Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног?

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа! И таким противным-противным голосом! Это я придумала!
3: Лишь бы похвастаться!
0: В общем, утки — это не круто! Болото ей надоело!
3: Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает!
0: «Каникулы лягушки-путешественницы» — так называется этот сериал!
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
4: Реклама.

0: ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Малахитовая шкатулка хранит не только драгоценные камни. Она хранит истории о смелости, о любви, могуществе природы и мудрости человека. 19 и 20 сентября театр Терезы Дуровой откроет свою малахитовую шкатулку, внутри которой целый мир. Музыка, горы,

0: «Огненные ящерки» и «Хозяйка Медной горы». Музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка» в театре Терезы Дуровой. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
1: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Это снова мы, дневное шоу «Развивайка», детское радио, прекрасное настроение, непоседы, Катя Знайкина здесь.
2: Супер, Гарик тоже на месте, да, и основатель, и бессменный художественный руководитель детского музыкального театра студии «Непоседы» Елена Михайловна Пинджаян у нас в гостях. Елена Михайловна, здравствуйте еще раз.
3: Добрый день еще раз.
2: Да, ваше имя, отчество и фамилию мы часто слышим, потому что все ребята, которые вот «Непоседы» у нас часто и в гостях, да, они все время... Вот как Елена Михайловна скажет, если Елена Михайловна разрешит, то есть они чувствуется вот это уважение и любовь, да, что
3: это
2: и
3: приятно,
2: должно, да, быть, да, свойственно вообще.
1: Надеемся, Елена Михайловна не слышит.
2: Но это очень важно, когда, мне кажется, вот если Саш к школе опять, да, возвращаться, когда человек идет тепло, но при этом он очень четкий, строгий, да, знает, чего хочет. Ведь вы вот «Непоседы» вообще создали, насколько я знаю, когда вам было всего там 22 года, да?
3: Ну, как... да, после института сразу. Да.
2: Как это вообще случилось? Вот расскажите нашим юным слушателям. Вы молодая девушка.
3: Дело все в том, что мне надо было сделать работу постановочную. Я закончила отделение режиссуры театрализованных представлений. Мне нужно было сделать какой-то спектакль, какую-то постановку. Я решила сделать такое театрализованное представление «Принцессы и рыцари». Для этого мне нужны были дети. Я пошла в ближайший центр творчества, набрала детишек, ну и все, и потом не захотела с ними расставаться. Угу. Так все и началось. Все казалось бы очень просто. Потом я с этими детьми защищала уже свою дипломную работу на ВДНХ. Мы делали большую ретро-программу.
2: Сразу «Непоседы», да, называется?
3: Нет, нас был конкурс. У нас был конкурс. Это уже «Непоседами». Мы назвались месяца через три, наверное. И я среди детей объявила конкурс, сказала, давайте придумаем самое классное название. И два мальчика-близнеца у нас были, Спицыны. Угу. Вот их папа предложил назвать «Непоседы». Ну, по-моему, прям про нас.
2: Ну да, это свойственно всем детишкам, да, очень классное название, конечно. Итак, вот 35 лет «Непоседы». Сколько выпускников? Вообще у вас есть эти цифры, мне интересно, примерно хотя бы?
3: Вы знаете, цифр нет, но как минимум человек 800. Это те, кто у нас... Вот не просто, просто есть же детки, которые приходят, позанимаются месяц-два,
2: ну,
3: поймут,
2: да,
3: что это не их родители не могут возить, еще что-то, ну, какие-то моменты. А вот те, которые прозанимались год, два, три, ну, вот человек 800. У нас в Крылевском дворце был концерт в апреле месяце к 35-летию, но огромная сцена Кремля, она вся была в выпускниках. И еще, учитывая, что не все были в России, в Москве, не все пришли, ну, то есть впечатляет объем.
1: А вот помимо вокала, да, вот, ребята, чем еще занимаются ваши театр-студии?
3: Ну, что мы делаем?
1: Ну-ка, рассказывайте, ребята.
3: Да, отжимаемся. Есть актерское мастерство, сценическая речь, хореография.
4: Семейный танец.
3: Да, есть хор. Что мы забыли?
4: Сольфеджио.
2: Мы хотели его забыть, да.
3: Нет, у нас такие прекрасные педагоги. У нас такие прекрасные педагоги по всем предметам. Да, ребят, я не ошибаюсь? Да, да, есть любимые. Вообще, в принципе, в «Непоседах» это говорит каждый, кто приходит, чувствуется такая домашняя атмосфера. Ребята бегут, обнимают педагогов, родители что-то хоть спрашивают. Мы, правда, не очень разрешаем родителям присутствовать на занятиях и заходить. Они приходят на отчетные концерты. Угу. Вот. Но, тем не менее, и старшие ребята всегда помогут младшим. Угу. И младшие с уважением к старшим относятся, что-нибудь спросят.
2: Ну, а что вот там, не знаю, запрещено, например, прогуливать?
3: А вы знаете, не то, что запрещено.

0: равно просто те, кто не приходит на занятия, они не подготовлены к выступлениям.
1: Вот а, их не берут?
0: Конечно, да. Вот, но у нас есть правило с прошлого года, мы телефоны оставляем на входе. У нас есть специальный ящичек, да, для телефонов.
2: Да.
0: Мы оставляем телефоны. Если им надо поговорить, что-то, какой-то срочный вопрос, они могут взять этот телефон из ящичка. Но чтобы телефоны не отвлекали во время занятий, они у нас в ящичке на входе. Ну, у нас звоночки есть между уроками. Да, потому что ребята приходят и занимаются... ну, у них бывает 3 занятия в день, 2 занятия в день, 4, плюс еще индивидуальные, много репетиций.
1: Перерывы.
3: И это все после школы, потом
0: и
3: еще
0: это
3: нужно...
0: После школы.
1: И это параллельно они домашку еще там делают.
0: Знаете, какие они труженики? Ой, вот ребята. То, что непосед действительно отличает от многих детишек, то, что они умеют трудиться, они умеют работать, они умеют и в школе успевать, и в непоседы приходить. У них нет свободного времени, и они умеют его распределять грамотно. Они не зависают в телефонах, в компьютерах, только в свободное время.
3: Ну, как же зависит, когда их отбирают?
1: И не зависит.
3: Действительно.
1: Только на ночь.
0: А все равно, когда ты освободился, а тебе надо уроки сделать. Ну, уже, естественно, приходится телефон тоже откладывать.
1: Да, потом просто ты ложишься и засыпаешь сию секунду. Понятно. Вот вы сказали, в апреле у вас был уже большой концерт, да, приуроченный к 35-летию, и будет еще один совсем скоро. Он уже приурочен ко дню учителя.
0: Да, мы решили, что мы отметили 35-летие Непосед, поздравили наших всех детишек, выпускников, но ведь Непоседы — это и педагоги, которые много вложили, и которые дают дорогу, в принципе, в будущее, направление. Поэтому этот концерт, он приурочен ко Дню Учителя, называется «Для вас, любимые педагоги». Будет он проходить в концертном зале «Москва» в Острове Мечты.
1: Какого числа?
0: Концерт у нас состоится 29 сентября в 7 часов вечера.
1: Скоро.
0: Приходите,
1: уже.
0: Приходите все желающие, да, мы милости просим. Мало того, у меня есть сюрприз для всех. Да, у нас
3: мы
0: есть.
3: Мы все приглашены.
0: Да, я готова разыграть 2 билета на концерт для того, кто ответит на мой вопрос.
3: Так, ребят, собрались.
1: Готовьтесь,
3: давайте.
1: Да.
3: Итак, внимание, вопрос. Бум.
0: Как я уже сказала, в Непоседах много выпускников. И я хочу, чтобы вы угадали, кто из названных мною наш реальный выпускник. Угу. Незнайка.
3: Так.
0: Сергей Лазарев.
3: Так.
0: Джастин Тимберлейк.
3: О, ребята, кто же из этих уникальных личностей выпускник театра «Судьи Поседы»?
1: Ответ. Все ответы верны.
3: Ребята, не путай, ребят,
1: ладно,
3: не путай. Кто знает, ребята, звоните в прямой эфир прямо сейчас. 8495-134-56-64.
1: Ну, а мы пока споем, конечно. Ребята, вашему вниманию еще одна замечательная, чудесная композиция, которая так полюбилась слушателям детского радио 100% и маленьким, и взрослым. Называется она «Мы рисуем». Так что вашему вниманию прямо сейчас живой звук. Детское радио. Пожалуйста.
3: Поехали.
4: Всем привет! Готовы зажигать?

0: Ребята, живой звук, театр-студии «Непоседы» исполнили уже знаменитую песню, потому что она звучит на детском радио, все ее слушают,
1: да,
0: просят.
1: Да, очень любим ее, конечно. Еще есть тоже клип на эту песню у ребят. Ой, в общем, классный такой хит получился. Спасибо вам за это. Ну, вообще, «Непоседы» много хитов подарили, да. И знаменитые артисты, которые сейчас очень популярны, они тоже выпускники театра-студии. И сейчас еще раз прозвучит вопрос. Да, Матвей дозвонился. Давай сначала поздороваемся с ним. Матвюш, ты здесь, на связи?
0: Привет.
2: Да.
1: Матвей дозвонился, наш слушатель. Он хочет очень билетики на концерт. О, да, но надо правильно ответить на вопрос. Елена Михайловна, еще раз задайте.
3: Кто из названных мною персонажей и людей является выпускником театра-студии «Непоседы»? Незнайка, Джастин Тимберлейк или Сергей Лазарев?
1: Что скажешь, Матвей?
2: Сергей Лазарев.
3: Правильно.
0: И это правильный ответ. Матвей.
1: Молодец. Тебя не провести, Матвей. Ну да. Что, два билета, да, на два концерт театра-студии «Непоседы», который состоится вот уже в конце сентября.
3: 29-го. В «Острове мечты», в концертном зале «Москва».
0: Матвей, прекрасно. Ну, тебе повезло. А, кстати, может быть, там Сергей Лазарев тоже выступит, нет, с ребятами?
3: К сожалению, Сергей Лазарев у гастроли.
0: А, гастроли. Матвей, извини.
1: Ну, Джастин приедет.
0: Джастин приедет зато,
3: ну, Сергей Лазарев приглашает всех в октябре на свои концерты 22-го и 23 октября.
1: Ну, а скажите, кстати, вот кто еще-то будет? Если не Сергей Лазарев, ну, у вас же много разных выпускников. И вообще, кто-то из взрослых будет артистов? Может быть, педагоги что-то приготовили, какие-то сюрпризы?
3: Вы знаете, у нас немножечко другой формат этого концерта. У нас в концерте в Кремлевском дворце было очень много выпускников и очень много гостей. У нас была Лариса Александровна Долина, у нас был Буйнов, у нас был Шаман, у нас был кто... Хабиб, ну, то есть вот многих могу перечислять. А вот этот концерт, он специальный. Здесь именно ученики, дети поздравляют педагогов. Поэтому будут наши непоседы, ребятки, которые участвовали в проекте «Голос дети», в «Детской новой волне», наши звездочки, там такие, как Лера Шевченко, Гоша Петросян.
0: Гошка будет тоже?
3: Да, конечно, да. Но вот взрослых мы даже, если честно, не приглашали.
0: Ну и правильно, нечего
3: там
0: делать. Ну,
3: другой формат, да.
0: Конечно, ну пусть своими делами занимаются.
1: Ну, а педагоги будут, да, в зале сидеть или тоже выйдут на сцену в этот день?
3: Педагоги выйдут на сцену в этот день, да, обязательно.
1: Но номер какой-то не приготовили специальный, да?
3: Номер нет. У нас, знаете, какая есть традиция? У нас 12 апреля день рождения «Непосед», и к 12 апреля обязательно тоже проходит концерт. И вот на этот концерт, он закрытый в основном для выпускников, для участников «Непосед». Вот там педагоги как раз дают свой сольный номер.
0: Угу.
3: Да. И даже родители у нас делают номера.
1: Угу. А да. Вот ко дню учителя всегда принято, ну, как-то дарить подарки, да? Вы уже подготовили, ребят, какие-то подарки своим педагогам?
4: Да.
1: Да?
4: Да.
1: Своими руками делаете что-то?
3: Ой, как я люблю, когда своими руками.
1: Любите, да?
0: Чувствуете, ребят, да?
3: Да, как я люблю, когда именно своими руками.
1: А вот вспомните какой-то...
3: Ой, у меня много, у меня в «Непоседах» и дома.
1: У вас целая, наверное, комната, да?
3: Да, открытки, которые сделаны своими руками. Кто-то приносит... Вот цветочек вот какой-то вот красивый, очень сделанный. Я уже,
1: оригами.
3: Не знаю, там с бисером, со всеми, да. Браслетиков у меня много из бисера, да.

0: А, там, ну, то есть, и вот, знаете, вот этот мережки, по-моему, или как mm-hmm. это,
1: да,
0: плетут,
1: да, да,
0: когда, такие. Да. То есть у меня очень много подарков, сделанных своими руками, и это всегда самый ценный подарок, самый дорогой.
1: Так
2: поэтому,
1: что, ребята,
2: ребятки,
1: готовы.
2: Вы знаете, да, что подарить. Своими руками, ребята, да. Пластилин, клей, бумага, вперед.
1: Да. Ну, еще такой вопрос, вот что должно быть в ребенке, чтобы он стал участником вашего коллектива, чтобы он не ушел через 3 месяца? Вот какой он должен быть? Или это совершенно не важно, ему просто должно понравиться?
0: Вы знаете, должно быть желание, раз, а еще очень важная такая составляющая, mm-hmm. он должен уметь работать. Потому что иногда...
1: Не лениться.
0: Да, иногда бывает очень трудно, очень сложно, да, ребят? Да. Иногда очень устают. Потом в непоседах все-таки есть определенный уровень, и мы добиваемся, чтобы дети все делали на 100%. А для этого нужно стараться. А когда уже после школы ты приходишь, и в 8 вечера тебя просят там 105-й раз повторить какие-то движения или спеть песню, ну, это тяжело. И нужно, чтобы было такое желание, что хотелось трудиться и работать. Вот тот, кто умеет работать, и тот, у кого есть желание, у того все получится всегда.
1: Ну да,
2: ну,
1: мне
2: пусть у вас кажется. Тогда все,
0: ну,
2: получается.
0: Плюс, конечно, вокальные данные, чувство ритма, слух хороший.
1: Но это вы все будете, да, развивать, как раз, мне кажется, непоседа.
0: Ну,
1: да?
0: Задатки должны быть, конечно,
1: да?
0: У нас небольшие, кастинги, да, проходят, угу, да. Но это все развивается.
1: Все можно.
0: Да, да,
1: можно,
0: да,
1: поправить.
0: Да.
2: Ой,
1: нам, нам поздно уже, не смотри,
2: ну,
1: на меня.
0: Нет, почему? Для пенсионеров тоже.
2: Вот, Катька, для тебя Елена Михайловна смотрела. Наконец-то. О, ребят, ну, слушайте. Спасибо, во-первых, что пришли. Спасибо вам, что подарили такие замечательные песни. И пусть у вас сложится концерт на 5, да, ведь это День учителя. Пусть вам педагоги поставят такую хорошую, твердую 5 за ваше выступление, за ваши голоса, за вашу энергию положить.
1: Да, спасибо вам большое. И классного учебного всем года, да. Пусть он хорошо проходит по-доброму.
3: Спасибо.
1: Ну что, Гарик, нам тоже пора прощаться.
2: Пора.
1: Да. Да. До свидания всем. Елена Михайловна, спасибо, что вы пришли.
0: Спасибо,
1: да, вас с наступающим праздником тоже.
0: Спасибо.
1: Заранее поздравляем. Ну что, ребят, до завтра.
2: До завтра.
1: Шоу «Раздайка» заканчивается. Совсем скоро «Сундучок с секретом». Ну, а я побежала, Гарик.
2: Давай,
1: пока.
2: Беги, беги, беги.
1: Пока, пойду в непоседы. Давай. Пенсионерский.
2: Ага.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Как устроено детское радио?
5: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
6: А мегафон сам крутится.
3: Вот бы все это узнать!
7: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих

0: Аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
2: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
5: Московское время 17 часов.
6: В эфире Детское радио. Детское радио.
7: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
8: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
5: Здравствуйте, ребята, это Супер Гарик. Действительно, программа «Сундучок с секретом» начинается прямо сейчас. Вот здесь, рядышком со мной, сундучок и находится. А вы, мои дорогие друзья, можете его увидеть, кстати, меня тоже, если включите видеотрансляцию на нашем сайте dtfm.ru. Включайте с удовольствием, будем друг другу приветики передавать, например. Почему бы нет? Я вам вот на камеру машу, а вы мне тоже подмигиваете, например. Я почувствую, как будто бы это так. Приготовились, ребята? Начинаем. Машу вам всем, а вы... Давайте все. О, увидел, все, почувствовал. Да. Подмигнули. Сундучку тоже подмигнули, помахали. В общем, все у нас хорошо, ребята. Смотрите, теперь нужно взять трубочку и дозвониться в прямой эфир по номеру 8-495-134-56-64. Но если, конечно, вы хотите открыть наш волшебный сундучок, придумать три вопроса о призе. Ваши вопросы должны начинаться со слова «это». Что можно спросить? Например, то, что лежит в сундучке. Это мягкое? Или это твердое? Или это жидкое? Ну и так далее. Я на ваши вопросы буду отвечать очень коротко. Затем вы можете посовещаться, можете не совещаться. И предложить свой вариант ответа. Если ваш ответ окажется верным, сундук откроется, вы получите свой заветный подарок. Если отвечаете неверно, ох, ребята, тогда, ну, ничего страшного не произойдет, конечно, но сундучок останется закрытым, а ход переходит уже к следующему участнику. Итак, ребят, мы будем с вами действовать, пока не откроем наш волшебный сундук. В общем, все просто, и я думаю, пора бы начинать.

0: секретом.
1: Ну что ж, мои дорогие, я сейчас вам напомню и загадку, и подсказки. Этого добра у нас очень-очень много. Приз мы отгадываем уже с понедельничка. Сегодня у нас какой день недели? Ну-ка, вспоминайте-ка правильно. Среда. Ну ничего, ничего, бывало, как говорится, и дольше. Поэтому это еще нормальный срок. Загадка. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой. Что мы знаем о призе? Ребята, слушайте внимательно. Лучше запоминайте или записывайте. Внимание! Мы знаем, что этот предмет в данном случае одного цвета. Мы знаем, что среднего размера стрелок у этого предмета нет. Это не мягкое. В данном случае он сделан из пластика. Его, в принципе, реально положить в рюкзак. Мы понимаем, что его в пенале не хранят. Это не электронное и не механическое. Потом мы понимаем, что этот предмет явно не для воды, и еду туда тоже не кладут. Мы точно знаем, что это не коробка, не кружка, не елочная игрушка, не будильник, не блокнот, не точилка и не песочные часы. А в прямой эфир нам дозвонилась Ульяша. Ульяночка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Ульяночка. Готова ли ты задать свои вопросы?
2: Да.
1: Давай, только погромче, чуть-чуть говори, пожалуйста, а то сынучок тебя не услышит.
2: Это откручивается?
1: Откручивается ли это? Ну, вроде как нет, не откручивается. Давай-ка дальше.
2: Это для детей?
1: Ну, дети тоже могут этим пользоваться, кстати. И дети, и взрослые. Для всех.
2: Это для походов?
1: Нет. В поход эту вещь обычно не берут. Так что не для походов. Так, Ульяночка, три вопроса. Очень хорошие, точные, четкие. Теперь нам нужно определиться, что в сундучке. Ты готова дать ответ?
2: Можно посовещаться?
1: Давай чуть-чуть посовещайся. Ребят, я обращаюсь ко всем нашим радиослушателям, то есть к вам. Пожалуйста, если вы знаете, что лежит в сундучке, вы можете присылать свои варианты ответа в сообщалке. Плюс 7-916-968-0968. Также можете найти мой телеграм-канал, называется он Супер.

0: Гарик с микрофончиком. Там тоже можете оставить свой вариант ответа. Главное, куда бы вы ни написали, ребята, не забудьте подписаться. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Ну вот, так что жду, жду, жду. Ну и, конечно же, жду вот Ульяночки ответ. Ульян, что в сундучке? Ульяна?
1: Это термос.
0: Термос. Вот твой ответ. Сундучок, открой же свой секрет. Эх, нет, нет, это не термос. Ведь мы понимаем, что это не для воды, ну и не для жидкости тоже. Так что в термос-то мы наливаем как раз жидкость или воду какую-то, чай там и так далее. Но, Ульяш, в любом случае, спасибо тебе за игру. Пробуй еще раз дозвониться. Ну, а мы продолжаем.

0: Что же находится в сундучке, пока мы не знаем, ребята, но, возможно, нам даст ответ Богдан. Он дозвонился в студию. Здравствуй, Богдан.
1: Здравствуйте.
0: Богданушка, дорогой мой, говори чуть-чуть погромче. Тебе подсказки напоминать?
1: Да.
0: Хорошо. Мы знаем, Богдан, что в данном случае у нас эта штука из пластика. Мы знаем, что к канцелярии это не относится. Знаем, что стрелок у этого нет, среднего размера предмет. Можно взять это с собой, например, этим пользуются и взрослые дети. Ни электронное, ни пластиковое, ни механическое. Это точно, мы понимаем, не предмет для воды какой-либо, например, термос, да? Еду туда тоже не кладут, это и не кружка. И не коробка, и не елочная игрушка, и не будильник, и не блокнот, и не точилка, и стрелок у этого предмета точно нет. Богдан, вперед!
1: Это желтая?
0: Ну, ты знаешь, в данном случае нет, не желтая.
1: Это железная?
0: Нет, мы знаем уже, Богдан, что это пластиковая. Ну, в данном случае это пластиковая. Хотя еще... бывает из других материалов.
1: Напомните вопрос, пожалуйста.
0: Загадочку тебе повторить? Хорошо. Угу. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. С

0: Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой.
1: Можно посвящаться для ответа?
0: А ты еще третий вопросик не задал, Богдаш.
1: А.
0: Ну, ты в принципе...
1: Это маленькое?
0: Среднего размера у нас в данном случае. Вот сейчас ты можешь пойти посовещаться чуть-чуть. Отправляйся, Богдан, дорогой наш друг, а я отправляюсь в сообщалки. Смотрю, какие варианты ответа вы присылаете. Валя из Новосибирска. Интересный вариант ответа пристал, между прочим. Ребята, очень интересно. Так, потом Артемка из Москвы оставил также свой вариант ответа. Денис из... Нижнего Новгорода тоже написал он свой вариант ответа. Ему 10 лет, он учится в первом классе, хочет дозвониться. Денис, пробуй, пробуй. Вот Богдан дозвонился, сейчас нам озвучит свой вариант ответа. Богдан, что в сундуке?
1: Время.
0: Что значит время?
1: Часы.
0: Часы. Хорошо. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, Богдашечка, ну чуть-чуть повнимательнее в следующий раз будь, потому что мы понимаем, что стрелок у этого предмета нет точно. Ну, бывают, с другой стороны, электронные часы, но мы теперь поняли, что это не часы в любом случае. Спасибо тебе за звоночек. Ребята, продолжайте звонить, всех ждем. Пожалуйста.

0: секретом.
1: Нет, ребята, это я и Сундучок Секрета вместе со мной здесь, в студии на Детском радио. А вы слушаете замечательную программу и пробуете дозвониться. Вот Тимофей, например, уже дозвонился в студию. Приветствуем тебя, Тимошка.
2: Здравствуйте.
1: Тимофей, как ты думаешь, напоминать ли тебе подсказки?
2: Напоминать.
1: Хорошо. Мы знаем, Тимофей, что в данном случае этот предмет сделан из пластика. Он одного цвета, но не желтого. Мы понимаем, что это...

0: предмет, у которого нет стрелок. К канцелярии этот предмет не относится. Он сделан из пластика, его можно переносить. Мы знаем, что этот предмет не для того, чтобы наливать туда воду или класть еду. Понимаем точно, что это не электронное и не механическое. Колес у этого предмета нет, это не висит, это просто стоит где-то, да. И это не откручивается. Для всех это предмет пригодится, для взрослых, для детей, но не для походов. Мы понимаем, что это не термос, не часы, не кружка, не елочная игрушка, не будильник, не блокнот, не точилка, не песочные часы. Все, Тимофей, твои вопросы.
1: А можно я сразу скажу ответ?
0: Можно. Ты можешь сказать свой ответ без вопросов. Пожалуйста, это не возбраняется.
1: Это пластиковый настольный календарь.
0: Итак, твой ответ. Ответ — пластиковый настольный календарь. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Ах, Тимофей поторопился, но... Ты знаешь, Тимофей, все-таки ты смелый парень. Вот раз, говорит, без вопросов и все. Ну, почему нет? Ты выбрал такую тактику, это твое право. Спасибо тебе огромное, Тимофей, за игру. Да, получилась она у нас такой, конечно, коротенькой, но ничего страшного. В следующий раз, возможно, ты изберешь какую-то другую тактику и попробуешь также открыть наш волшебный сундучок. Ребята, пробуйте дозвониться в нашу студию 8495-134-56-64.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

сундучок с секретом.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
2: Еще как?
1: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква.
3: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mo.

0: Ruspos.ru. Ждем вас.
1: Категория 6+.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Сундучок с секретом.
6: Друзья, это Супер Гарик. Всем привет. Вы находитесь на волнах детского радио. И, кстати, вы можете к нам сюда прийти в гости. Да, вот так вот взять и прийти к нам на экскурсию. Мы всех приглашаем и знакомим вас здесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Вы вообще посмотрите, как у нас здесь здорово, замечательно, тепло, красиво. Мы много всего знаем интересного. Зайдем в студию, передадим приветы на всю страну, на весь мир. И обязательно, кстати, откроем сундучок с секретом. Да-да, сундучок, ты тоже будешь здесь вместе с нами. А именинники могут ярко и необычно отметить день рождения, между прочим. Мы организуем увлекательную праздничную программу. А именинника и его друзей ждут поздравления, много классного, веселого настроения, ну и, конечно же, множество ярких фотографий на память. Также сундучок будет, естественно, и эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир. В общем, ребята, всю информацию подробную смотрите на сайте dtfm.ru. Так, мои дорогие, но мы продолжаем нашу программу. У нас есть загадка, у нас есть подсказки, и также у нас есть Есения, которая дозвонилась в нашу студию. Здравствуй, Есения.
7: Здравствуйте.
6: Есенечка, я тебе напомню сейчас загадку. Скажи, подсказки тебе напоминать?
7: Да.
6: Хорошо. Загадка звучит так. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой. Тогда подарок будет твой. Знаем, что в данном случае это сделано из пластика. Мы знаем, что этот предмет одного цвета. Среднего размера. Стрелок у этого предмета нет. Мы знаем, что, в принципе, его можно переносить. Мы также понимаем, что это не электронное и не механическое. Мы понимаем, что это подходит для всех, и для взрослых людей, и для ребят, мальчишек и девчонок. Колес у этого нет, разрядить это никак нельзя, это обычно не висит, а где-то стоит. Потом мы понимаем, что это не желтого цвета в данном случае. И что еще? Знаем, что это не кружка, не коробка, не елочная игрушка, не термос, потому что в этот предмет не наливают воду и не кладут еду. Знаем, что ни блокнот, ни точилка, естественно, ни будильник, ни песочные часы. Ну вот, такие дела, Есения. Пожалуйста, твои вопросы.
7: Там есть что-то внутри?
6: Нет. Ничего нет.
7: Там есть какая-то упаковка?
6: Ну, может, какой-то пакетик есть, да. И третий вопрос, Есенечка.
7: Оно двигается?
6: Нет, не двигается, просто стоит. Так, что будешь делать, Есения? Совещаться или отвечать? Ну,
7: посовещаюсь.
6: Давай, посовещайся. Ох, друзья мои, вот интересно, ответит ли Есения на наш вопрос верно, потому что нам бы хотелось уже открыть сундучок, и сундучку бы хотелось тоже открыться самому. Ребята, вы присылаете свои варианты ответа, например, в сообщалочке, но не подписывайтесь, а это плохо, потому что я же не буду озвучивать ваши имена, то есть я ваши имена-то буду озвучивать, ваши города буду озвучивать, и сколько вам лет обязательно озвучу, если захотите, но ответы ваши я произнести не могу, поэтому пишите, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Итак, друзья, сейчас ответственный момент у Есении. Что, по-твоему, в сундучке?
7: Мне кажется, кукольный домик.
6: Кукольный домик. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет.
5: А, а, а.
6: Эх, снова промах. Ну, ничего страшного. Есения, я тебя благодарю. Действительно, хороший вопрос ты задала. Но сегодня чуть-чуть тебе не повезло.

ничего страшного, не расстраивайся. В следующий раз, я тебе уверяю, все получится. И вы, ребята, тоже старайтесь, пробуйте дозвониться в нашу программу для того, чтобы открыть наш волшебный сундучок 8-495-134-56-64.

0: сундучок секретов.
1: Что же такое лежит в сундучке? Ева Михайлова из города Чебоксары нам прислала. Интересный вариант ответа увидел. Спасибо огромное, Евушка, за твой ответ. А в студии у нас Полина. Полечка, здравствуй.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуй, Поленька. Тебе подсказки напомнить?
2: Да.
1: Хорошо. Смотри, в данном случае у нас предмет сделан из пластика. Он какого-то одного цвета. Стрелок у этого предмета нет. Также мы знаем, что этот предмет не используется для воды, да? Туда воду не наливают и еду туда не кладут. Мы точно понимаем, что это не электронное, не механическое. Вот какой-то обычный, спокойный предмет, который где-то стоит, например, но его можно переносить, конечно же. Знаем, что там ничего откручивать не надо. Подойдет этот предмет для всех, как для взрослых, так и для детей. Еще мы знаем, что внутри пусто. И он не двигается. И точно мы понимаем, что это не кукольный домик, не пластиковый настольный календарь, не термос, не елочная игрушка, не кружка, не точилка, не будильник и не песочные часы. Вперед, Полечка, твои вопросы.
2: Это большой предмет или маленький?
1: Ну, мы выяснили, что он такого среднего размера, скажем так, Поль.
2: Среднего, ну,
1: да, среднего. Не, ну, чуть больше, может быть, среднего. Ну, такой вот средний, небольшой.
2: Он разноцветного цвета?
1: Нет, какого-то одного цвета. Ну, в данном случае. Хотя, наверное, бывают разных цветов. Это,

0: тут одного.
1: Его для дома используют?
0: Да, по большей части. По большей части, да. Это стоит в домах, там, в квартирах. Для дома. Mm-hmm. Итак, Олечка, совещаешься или отвечаешь? Ну? Совещаться будешь, Поля, или ответишь?
1: Можно посовещаться.
0: Давай, давай, посовещайся, пожалуйста. Ушкаль, Полечка у нас пошла на совещание, ребята. Я захожу в свой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Вы туда тоже свои варианты ответа можете присылать. Я с удовольствием их посмотрю. Так, Андрюшка из Красноярска увидел. Так, так, так, так, так. Богдан из Москвы. Полинка из Рязани. Так, так, так, так, так, так. Ребятки, пожалуйста, не спамьте, да, в сообщениях, а то мне придется кое-кого подчистить из вас. Да, мои дорогие, давайте-ка соблюдать будем такое уважение друг к другу. Так, Полин, что в сундуке?
1: Это пластиковая кружка.
0: Пластиковая кружка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Так, ребятки, ну, Полечка, что я могу сказать? Ну, повнимательнее нужно, ну, чуть-чуть, ребята, ну, пожалуйста, ведь мы понимаем, что туда воду не нальешь. Я уже сказал, что это точно не кружка. Повнимательнее, мои дорогие, у вас все получится. Давайте, друзья, жду следующего участника. Прошу.

0: сундучок с секретом.
1: Ну что ж, друзья, финальный участник на сегодня – это Илюшка. Здравствуй, Илья.

0: Здравствуйте.
1: Готов открыть сундук?
0: Конечно.
1: Такой веселый, ты уже знаешь ответ, что ли?
0: Не, я просто рад, что дозвонился.
1: Илья, ну мы-то как рады, здорово, что ты дозвонился. Надеемся, что ты откроешь сундучок. Давай, задавай вопросы.
0: А можете повторить то, что знаю?
1: А, подсказки? Хорошо, конечно.
0: Да.
1: Да, слушай внимательно. Смотри, мы знаем, что это одного цвета. Знаем, что в этот предмет не наливают воду и не кладут еду. Знаем, что он в данном случае из пластика среднего размера. Обычно этот предмет где-то стоит в доме, в квартире, но можно его переносить. Конечно же, пыль даже с него протирать можно. Но это не электронное, не механическое что-то. Знаем, что к канцелярским товарам это не относится. Внутри пусто, это не двигается, это не кукольный домик, не часы, стрелок у этого точно нет. Ни кружка пластиковая, ни термос, ни елочная игрушка пластиковая. Это не висит, а еще раз говорю, это где-то стоит. Это не будильник, не точилка. В общем-то, все. Илюш, давай, желаем тебе удачи.
0: Так, это персонаж какой-то из мультика?
1: Ну, в общем-то, нет, не персонаж. Какой-то предмет, скажем так, ну, обыденный. Он, кстати, у многих в доме есть. И мальчишки, девчонки им тоже пользуются.
0: Так. Одного цвета пластиковый. Фигурка.
1: Да, это пластиковый. Но, как мы в загадке знаем, да, из загадки, что этот предмет однажды нам окажет какую-то помощь.
0: А.
1: Помнишь?
0: Угу. А туда можно класть что-то? Деньги, допустим.
1: Это очень хороший вопрос. Ключевой вопрос. Можно!
0: Это копилка?
1: Итак, твой ответ – копилка.
0: Да.
1: Хорошо. Сундучок, открой нам свой секрет. И это правильный ответ, Илюшка!
0: Ура!
1: Илюшка, вот это да! Здесь действительно копилка в виде свиньи. Теперь она твоя, Илюшка. Ну, я тебя поздравляю, вот это да. Ты из какого города дозвонился?
0: Из Ногинска.
1: Вот, ну все. Тебе скоро приезжать за подарком, так предлагаю, потому что это не так далеко от Москвы, поэтому... А может, и она сама до тебя доберется, эта копилочка. В любом случае, спасибо тебе за игру. Видишь, как твоя мечта осуществилась, ты дозвонился. Всего тебе самого-самого хорошего. Не отключайся, тебе из эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарок. А мы, ребята, переходим к следующей программе «Час без правил».

0: Русское радио.
1: Сундучок с секретом.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
3: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
4: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
5: Ой, что такое?
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
6: А у нас для тебя есть сюрприз.
7: Отмечаем праздник.
6: Поздравляем!
7: 10 лет сказочной дружбы.
8: Дружить мы умеем.
7: Фантастических приключений.
8: Как же я люблю всякие загадки.
9: Как загадочно.
7: Чудесных превращений.
8: Опа!
7: И очаровательных образов.
10: И что у вас модно в этом сезоне?
8: Это мы!
7: 10 лет волшебства.
8: Дальше будет еще интереснее.
7: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
13: Ну, есть, конечно.
12: А кровать из массива с газлифтами?
13: Со скидкой 90%.
14: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ПАО «ВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Елена Калинина.
1: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои-2026».

0: голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
8: на Марсе тоже есть медведи?
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
10: Не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
11: Московское время 18 часов.
12: В эфире детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Час без правил.
11: Ребята, всем привет! Это снова я, Супер Гарик. Надеюсь, вы сделали сейчас свои радиоприемнички погромче, потому что у меня для вас важнейшая информация. А именно, этой осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. И там, где оно побывало, именно в сказках, все пошло наперекосяк. Вот, например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь, и даже спящая Белоснежка исчезла. Везде следы. Следы загадочного чудища, которого прозвали как раз-таки, ну, Чудо-Юдо. В общем, друзья мои, сказочный мир в опасности, и непонятно, помогут ли нам детективы агентства Хрум разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории. Мы все это скоро узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше, за минут 40, за полчаса до начала спектакля, потому что вас ждет веселая игровая программа, ребята. Будут сюрпризы, будут ведущие, будут танцы, будут песни, будут пляски, будут расследования. В общем, вся подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, друзья, да, я, Супер Гарик, готов к нашей программе. Надеюсь, вы тоже, потому что вам-то как раз-таки и демонстрировать все свои уникальные таланты в прямом эфире. Первый участник, кто дозвонится, может сделать все, что ему захочется. Хотите петь? Пойте. Не хотите петь? Не пойте. А, например, вы рассказываете какую-нибудь сложную скороговорку. Первый участник, как я уже сказал, делает все, что ему захочется, но зато потом, ребята, вы выполняете задание, которое вам оставляет предыдущий участник. И таким образом мы видим, какие вы у нас талантливые. Так что дозванивайтесь, всех ждем. Ну а я прямо сейчас с огромнейшим неимоверным удовольствием хочу объявить о начале нашей программы
13: «Час без правил»
12: на детском радио.

0: без правил. На детском
1: радио. Итак, ребята, встречаем первых участниц. Да-да, участниц. Это у нас Арина и Алисочка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Девочки, ну рассказывайте, что вы будете делать прямо сейчас в прямом эфире?
2: Мы будем придумывать коротенькую сказочку.
1: Вдвоем?
2: Да, по очереди будем.
1: О, как интересно.
2: Одну,
1: ну давайте.
2: Одну сказку.
1: Понял. А как ваша сказка называется?
2: Иван-царевич.
1: Хорошо. Ну что ж, если вы готовы, тогда вперед.
2: Давай.
4: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич.
1: Вот он и сказочки конец, да? А кто слушал, молодец. Ладно, давай дальше.
2: Он был глупым и надевал он все шиворот на выворот.
1: Так.
2: И ничего он не знал.
1: Хорошо. Что дальше с ним случилось?
2: И он был настолько глупым, что даже забывал ходить в школу.
4: И он все время пропускал уроки.
1: Так.
2: Еще он гонял кошек и не любил собак.
1: Ой. И тут встретилась ему Марья Прелестница.
2: Нет, не угадали. Ему встретились мы, и мы сказали ему не прогуливать уроки.
1: А, и любить животных вы ему сказали?
2: Нет, а кто слушал, молодец.
1: Вон оно что. Ну, девчонки, вот это фантазерки, конечно, девочки. Вот это да. Ну, спасибо большое, спасибо. Как говорится, импровизация ваш конек, мои дорогие. А какое задание вы теперь вместе расскажете для следующего участника?
4: Смешные животные. Сказать смешные животные.
1: Смешные животные? 5 смешных животных, да, на взгляд,
4: да,
1: следующего участника,
4: мнению.
1: Да?
4: По их мнению, 5 смешных животных.
1: Все хорошо, хорошо. Даже интересно, какие животные могут быть смешными. Спасибо вам, девчонки. Спасибо за ваш звонок.

звоночек звонить в следующий раз. Друзья, как вы думаете, для вас лично, какие животные являются смешными? Расскажите нам об этом, 5 перечислите, если хотите, 8495-134-56-64. Ну а я прямо сейчас, знаете, что хочу? Хочу вам огласить творческое задание. Вы не представляете, но сегодня, ребята, день ежевики, представьте себе. Между прочим, ежевика-то тоже полна различными витаминами полезными для всех нас. И вот сегодня я вот о чем подумал. А давайте с вами попробуем придумать какое-то уникальное блюдо. Или какой-то уникальный напиток, где обязательно нужно добавить ежевику. Может быть, у вас есть какой-то действительно уже готовый рецепт пирожка, тортика, мороженого с ежевичкой, да? Предложите, пожалуйста, а можно прямо сейчас и придумать. Напишите, какие ингредиенты вашему блюду нужны, включая ежевику, да, там может быть что-то натуральное, настоящее из нашей реальной жизни, а может быть какие-то и сказочные элементы тоже можно взять в этот ваш десерт или какое-то блюдо. Дайте название обязательно вашему блюду и всю эту информацию присылайте на сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Либо найдите мой телеграм-канал, он называется «Супер Гарик», рядом ищите микрофончик, и там пришлите всю подробную информацию о ваших блюдах замечательных. Подписаться не забудьте, куда бы вы ни написали, сделайте так, чтобы я мог увидеть в этом же сообщении ваши имена, города, из которых вы пишете, да, и напишите, сколько вам лет. Буду очень признателен. Ну что ж, продолжаем.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребят, сегодня отмечается, между прочим, день ежевики, да? И я вам расскажу кое-что. Дело в том, что это такой многолетний полукустарник, представьте себе. И с ботанической точки зрения, если с научной смотреть, то ее плод правильнее называть многокостянкой. Вот, потому что множество мелких костянок с косточкой внутри собраны вокруг вот этого вот цветочка, скажем так. И вот это называется все ежевика. На самом деле многокостянка. Вон оно что. Так вот, ребят, попросил вас сегодня придумать какие-то уникальные рецепты, куда можно ежевичку-то и дать.

0: добавить, да, будь то десерт или напиток, или какое-то блюдо вкусное, да, напишите об этом, как вы назовете это блюдо, может быть, у вас есть уже готовый какой-то рецепт, а может быть, вы только что его придумали и туда добавили различные ингредиенты, будь то фантастические, будь то реальные, все присылайте в сообщалки, плюс 7 916 968 0968, либо пишите в мой телеграм-канал, Супер Гарик называется. Подписываться не забывайте. Прямо сейчас на связи у нас Олечка. Привет, Оль.
1: Здравствуйте.
0: Расскажи, пожалуйста, Оленька, какие животные, на твой взгляд, являются смешными?
1: Во-первых, утконос.
0: Есть такой.
1: Бобер.
0: Так.
1: Заяц, собака и лошадь.
0: Ага. А лошадь почему кажется тебе смешной?
1: Ну, не знаю, какая-то она смешная такая, ну... Вот так.
0: Понятно. Ну ладно, хорошо. Это же все-таки твои впечатления о животных. Задание выполнила, здорово. Ладно, Олечка, теперь огласи задание свое следующему участнику.
1: Спеть любую песню про дерево. Про какое-нибудь любое дерево, любую песню спеть.
0: Про дерево прям. Слушай, давай так, если следующий участник будет знать песню про дерево, он ее исполнит. А если нет, ну дай возможность какую-то другую любую спеть.
1: Ну, давайте любую какую-нибудь.
0: Хорошо, да. Если про дерево, то про дерево знает, а если нет, то тогда любую. Спасибо большое, Оленька. Спасибо за звоночек. Хорошего тебе вечера. Ребята, в первую очередь, если вы знаете песню про дерево, но не в лесу родилась елочка пока что. Да, я вот вспомнил одну. Пока больше... Я вспомнил еще одну. Тополиный пух, например, да? Там же тоже дерево упоминается тополиной все-таки, да? Какие еще я помню? Ну, пока не вспомню. В общем, буду с вами вспоминать. У нас Катя, звукорежиссер, вспомнила песни своего далекого прошлого, из начала 20 века, вот это все у нее идет сейчас, все эти музыкальные творения. Но вы, ребята, я думаю, какие-то тоже интересные песни вспомните, поэтому звоните 8495-134-56-64.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: На связи у нас Алина. Здравствуй, Алиненька.
3: Здравствуйте.
2: Алин, тебе нужно спеть какую-нибудь песню про дерево, если ты знаешь, конечно. Или какую-то любую.
3: Да.
2: Про дерево будешь петь?
3: Ну да.
2: О, отлично. Как называется?
3: Старый клен.
2: Да ты что, вот эту ты песню вспомнила. Хорошо, с удовольствием тебя послушаем. Готова?
3: Да.
2: Поехали.
3: Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло.
2: Ну вот, и закончилась песня. Была недолгая, ребята, но все-таки... Но все-таки она прозвучала. В любом случае, спасибо тебе, Алиночка. Спасибо, дорогая моя. Я знаю, что ты даже задание оставила следующему участнику. Нужно перечислить 7 видов насекомых, да? 7 видов. Ох, ребятки, давайте-ка вспоминайте. У вас биология-то есть? Наверняка вы уже проходили каких-то насекомых интересных. А если даже нет, в любом случае вы их знаете. Вон, летом у нас самое популярное, что, конечно же, комар. Уже его не говорить, чур. В общем, давайте, пробуйте. Дозванивайтесь в прямой эфир 8495-134-56-64. Ну и жду ваши рецепты, куда вы добавили обязательно ежевичку. Присылайте их в сообщалки плюс 7-916-968-0968 либо в мой телеграм-канал Супер Гарик. Подписываться не забывайте. Название вашего блюда обязательно пишите.

0: Привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке: «Включи песню группы Пугалки, мы похожи!»

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
2: Реклама.
8: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
9: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель.
12: Категория 0+.
13: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильм.

0: Кремовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Час без правил».
1: Мои дорогие, привет, это Супер Гарик. Продолжается программа «Час без правил», где вы демонстрируете свои уникальные таланты и выполняете творческое задание. Пишите уникальные рецепты с добавлением обязательно ежевики. Какие ваши блюда будут еще входить ингредиенты, пожалуйста, подумайте, предложите что-то интересненькое, может быть, даже сказочное. Дайте название вашему блюду и все это присылайте в сообщалки. Также не забывайте подписываться в этом же сообщении, где присылаете свой рецепт. И не забывайте еще, ребята, присылать контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы сегодня свяжемся в конце часа и автору самого уникального рецепта вручим подарок. Также можете писать в мой телеграм-канал «Супер Гарик», тот, что с микрофончиком. Смотрю, что вы уже написали вкусненького и интересненького. Так. Алиночка из Омска. Иногда мы делаем завтрак. Готовим смузи с ежевикой. Что туда нужно положить? Смешиваем ежевику с питьевым йогуртом. А и все. Получается очень вкусно. Ребятки, представляете, все оказывается... Все гениально и просто. Спасибо тебе, Алиночка. Так, друзья, ну-ка, что еще тут у нас есть интересного? Вкусного, необычного, может быть, да? Так, ох, что я тут увидел. Алия прислала свой рецепт. Она даже его и нарисовала. Рецепт коктейля из ежевики. Что здесь нужно положить? Посыпку, ежевику саму, мармеладок немножечко, взбитых сливок, сок ежевичный, лист клевера на удачу и обязательно листья клевера промыть. Так, ну что ж, красиво оформите. Вот получается такой замечательный коктейль. Ну хорошо. Я бы так сказал бы, что этот удачный коктейль, можно его так назвать, если там листья клевера есть. Спасибо, Алия, спасибо тебе огромное. Очень здорово ты все сделала, как всегда, с рисуночком. Классно получилось. Так, мои хорошие друзья, я буду продолжать смотреть ваши невероятные рецептики, да, и с удовольствием их озвучивать в прямом эфире. Но у нас же есть еще задание для следующего участника, ребята. Нужно вспомнить 7 видов насекомых. Помните об этом, да? Если вы вполне спокойно можете их назвать, да, пожалуйста, звоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Я напоминаю, в прямом эфире идет программа
0: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: без правил. На детском
1: радио. Ребят, встречаем в прямом эфире Надюшку. Здравствуй, Наденька.
2: Здравствуйте.
1: Готова ли ты озвучить 7 насекомых?
2: Да.
1: А ты сама насекомых-то боишься?
2: Комаров очень, потому что они меня всю ночь кусают.
1: О, и сейчас тоже?
2: Да. Нет, днем нет, но ночью всегда.
1: Подожди, а в каком-то городе ты живешь, скажи?
2: Я живу в Москве.
1: А, да? Слушай, что-то вот мне нам подсказывает Катя, звукорежиссер, ее тоже, говорит, кусают комары какие-то по ночам. Непонятные какие-то комары ее кусают. Ну ладно, ну, давай, Надюш, перечисляй.
2: Я комар.
1: Так.
2: Муха. Угу. Еще майский жук, оса, пчела, шмель.
1: Угу. Еще один.
2: Бабочка.
1: Все, отлично. Надя, ты, конечно, очень хорошо разбираешься в насекомых. Конечно, желаю тебе, чтобы тебя комары уже не кусали наконец-таки, пошли не в спячку и оставили тебя в покое. Надюш, какое задание хочешь оставить следующему участнику?
2: Надо рассказать любой стих.
1: Угу. Все, договорились, задание принимается. Всего тебе хорошего, Наденька. Звони нам еще. И вы, ребята, звоните, рассказывайте стихотворение. Видите, на свободную тему. Выбирайте, порепетируйте немножко. И жду вас в прямом эфире. Звоните 8495-134-56-64. Вот еще один быстренько рецептик прочитаю от Артема из Москвы. Моя бабушка сделала мороженое из ежевики. Мы делаем такую жидкую массу, заливаем все это в формочки и потом ставим в холодильник на один день. Ой, какая вкуснота получается, судя по всему, Артемка. Спасибо тебе огромное за рецепт. Но надо еще какое-то название придумать твоему уникальному рецепту, этому вкусному. Подумай, напиши. Ждем!

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, друзья, смотрю ваши прекрасные рецепты. Вот Алиса Широкова из Кирова. Эликсир счастливой ежевики. 2 щепоточки радуги, 5 ягодок ежевики, кусочек звездочки с неба, солнечный лучик и 10 капелек росы с ежевичкой. Ах ты, вот это да. Очень красивый эликсир. А вот если его выпить, этот эликсир, Алисочка, напиши, что же, какие он возможности даст. А вот Артем, кстати, написал про свое мороженое, которое они делают с бабушкой, название прислал — «Летнее настроение». Ой, очень вкусно наверняка. Артем, спасибо тебе. Так, на связи у нас Маша. Машенька, привет.
3: Здравствуйте.
2: Маш, тебе нужно рассказать стихотворение. Ты какое-нибудь выбрала?
3: Я сама сочинила про свой город Ульяновск.
2: Ух ты, как здорово! Вот это да, вот это нам повезло. Ну давай, Машенька, с удовольствием тебя послушаем.
3: Ульяновск – любимый мой город, где Волги блестит синева. Он каждому жителю дорог и радует глазам леса. Город мирный, город славный, здесь живут мои друзья. И Ульяновск там главный помнит меня.
2: Маш, ну вот это да, ну вот это здорово. Ты это стихотворение читала где-нибудь на городском мероприятии или в школе хотя бы?
3: Нет, я пока что недавно сочинила, сегодня.
2: А, сегодня? Ну ты очень классная поэтесса, оказывается. Видишь, ты сегодня сочинила, сегодня же дозвонилась и сегодня озвучила свое стихотворение на всю страну, на весь мир. Вот это да, вот это премьера была только что на детском радио. Спасибо тебе, что ты эту премьеру здесь у нас на наших волнах продемонстрировала. Какое-нибудь задание не оставляем, никакого задания, потому что время, ребята. Машенька, спасибо тебе огромное. Через несколько минут мы выясним, кто получит подарок за ваши уникальные рецепты.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: А как вам, ребята, шашлык из ежевики, а? От Карины Чебоксар. Смотрите, что нужно сделать. Надо на соломинку надеть ежевичку и земляничку. То есть по очереди, да? Ежевичка, земляничку, так вот, чтобы зебры получилось, да? Потом положить на солнечные лучики для обжарки. И все. Шашлык из ежевички готов. Приятного аппетита. Кариночка, вот это тоже ты здорово придумала. Интересно получилось, да. Очень хорошо. А вот еще, ребятки, есть такой рецептик. У нас ежевичное желе. Немного ежевики, радости, желатин, вода, 1 ложечка сахара. Все это размешать, дать настояться 2 часа. Полить все это ежевичным вареньем. И все. Можно есть. София, 10 лет, из Нижневартовска. Спасибо тебе, Софочка. Ну, а мы прямо сейчас пообщаемся с Варюшей. Варенька, привет.
3: Здравствуйте.
2: Варюш, какой рецепт придумала ты? Расскажи, пожалуйста.
3: Я придумала хлеб из ежевики.
2: Так, что ж там нужно?
3: Там нужна мука из ежевики.
2: Интересно.
3: Лепестки роз, бананы, шоколад и украсить тоже ежевикой.
2: А шоколад какой? Молочный, белый, горький?
3: Горький.
2: Горький именно шоколад, да? Понял тебя. А рисовые хлопья нужны?
3: Да.
2: Тоже нужно, да? Ну, хорошо. Значит, это получается хлеб с ежевикой. Да, очень интересный, уникальный хлеб какой-то. Эх, попробовать бы его. Но сегодня, Варечка, именно ты со своим хлебом вырвала победу, как говорится, у всех участников. И именно ты получаешь сегодня от нас подарок. Это будет фирменная футболка с логотипом детского радио. Поздравляем, Варюш.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, Варенька, не отвлечайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарок. Ребят, ну все, мы завершаем нашу программу «Час без правил», готовимся к музыкальному привету.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: Детское радио. Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
5: Кто там?
6: Это Мария Петровна.
5: Мария Петровна? Это хорошо.
6: Вы случайно не видели похитителя розы?
5: Но я слышал шаги.
4: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
5: Хрум-хрум.
7: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: А кто эта счастливая мама?
10: А это та мама, которая не купила ребенку очки,

0: а вылечила зрение в ясном взоре.
1: А что это за ясный взор?
2: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Московское время. 19 часов.
9: В эфире «Детское радио».
7: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Музыкальный привет.
8: Ребята, всем привет, это я, Супер Гарик, продолжаем наше общение. Сегодня среда, напоминаю, завтра четверг, потом пятница, а потом, мои дорогие, выходные. Так что, друзья, не будем расстраиваться, но вдруг кто расстраивается сегодня, может, кто-то получил нехорошую оценку. Это все, ребят, ерунда. Давайте будем общаться, давайте будем передавать друг другу приветы, слушать хорошую музыку, которую вы любите, и дозваниваться в студию по номеру 8-495-134-56-60. Всех жду. Также, ребята, если вы вдруг не можете дозвониться, вы пишите. Сообщение мы принимаем на нашем сайте dtfm.ru. Там есть специальный раздел приветов и поздравлений. Также, мои дорогие, вы можете написать в сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Ну, а также, мои дорогие друзья, вы можете найти мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там оставить свои прекрасные сообщения. Ну, а я с удовольствием их буду озвучивать в прямом эфире. Вот, пожалуйста, уже приветик один пришел от Миланы из Москвы. Привет, Супер Гарик. Я хочу передать привет 4-му Б-классу и детскому радио. Спасибо, Миланочка, спасибо. Так, вы тут продолжаете присылать свои уникальные рецепты с ежевичкой. Всем лайки поставлю, ребят, обязательно, потому что, ну, это же вы как здорово придумываете это все. Так, еще одно сообщение. Привет, детское радио. Передаю привет дочке Ане, с которой мы едем с тренировки по легкой атлетики. И, как всегда, слушаем наше любимое детское радио. А также нашей маме Даше, сестре Верочке, ну и Корги по кличке Лея, тоже огромный привет. Отлично, друзья. Ну что ж, кто-то едет на машине домой, кто-то уже дома ужинает, кто-то уроки делает, кто-то просто ничего не делает и слушает детское радио. Для всех вас следующая песня.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои прекрасные друзья, у нас в студии гость. Он дозвонился в прямой эфир. Зовут его Дима. Здравствуй, Димонька.
2: Здравствуйте.
1: Дима, с какого ты города?
2: Краснодар.
1: Хорошо. Сделал ли ты уроки сегодня?
2: Нет, пока что. Скоро сделаю.
1: Угу. Хорошо. Ну, вот сначала дозвонился, чтобы передать приветик, а потом уже сделаешь уроки. Все верно. Хорошо, рассказывай, кому бы ты хотел приветики направить?
2: Я передаю привет моей маме Лине, бабушке Анжеле, бабушке Свете, дедушке Вене и всему детскому радио.
1: Угу. Хорошо, Дим, спасибо тебе огромное. А в каком классе ты учишься?
2: В пятом.
1: В каком?
2: Пятом.
1: В пятом классе. У тебя какие-то есть проблемы, может быть, с какими-то предметами, либо ты все понимаешь, все тебе нравится?
2: Да нет, проблем нет, все
1: ну,
2: хорошо.
1: Это здорово, Димка, ну что, классно, молодец. Кому привет передавать, ты рассказал нам, да, кому ты передал привет, а теперь расскажи, какую песню ты хочешь послушать.
2: Дима Хрома.
1: Понял, слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, мои дорогие, мои хорошие, я продолжаю общаться с вами. И, конечно же, с удовольствием буду читать сообщения, которые вы присылаете на наш сайт, например. И я загляну, посмотрю, может быть, что-то новенькое там есть. Ну-ка, друзья, давайте посмотрим. Вот есть, конечно. Передаю привет своей семье, всем работникам детского радио. Спасибо большое. Также хочу пожелать удачи всем детям, которые ходят в школу, делают домашние задания. Ведь это те, кому сложнее всего. Пишет Илюшка из Санкт-Петербурга. Своей тяжелой судьбе, судя по всему. Но ничего, Илья, ничего, все получится, как ты и сам написал. Удача не отпустит вас. Так, передаю привет из Ижевска своим сыночкам, Гордею и Савелию. Люблю их и горжусь ими. Мама Настя написала это сообщение. Так. Передаю привет собаке Гере, кошке Рине, Мандарине, маме и папе, бабушке Свете и Оле, дедушке Вове, друзьям из школы, классу своему, преподавателям и тренерам, и всем людям на Земле и планете нашей. Замечательно. Василиса из Всеволожска это написала. Прекрасное сообщение. А теперь я загляну в сообщалочки, потому что тоже, между прочим, ребят, вы пишете-то, да? Не забывайте, пожалуйста, только подписываться. Я вас очень прошу. И вообще будет все замечательно. Так, здравствуйте, дорогое детское радио. Я Варвара из Домодедово. Передаю привет своей подруге Миле. Выздоравливай, пожалуйста. А также родителям, маме Наташе привет, папе Александру и бабушке Тане. И всем-всем-всем, кто слушает это самое лучшее радио. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «От винта». Можно! Слушаем!
2: Очень смелый, видно, тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает.

0: умеешь летать. Не забудь, что ты летатель, и не сбей кабине спать.
1: Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай.
2: Да что же это такое?
0: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, а

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально.
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

Вернемся, оздоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака. И жди.

0: этом море.
1: Просыпайся!
0: Потому что только смелый сам полезет.
1: Что при утром?
0: Потому что только смелых уважает высота.

0: Музыкальный привет.
1: Передаю привет своей любимой доченьке Насте Гафуровой из Москвы. Она учится во втором классе. Мы едем с ГТО, где она успешно сдала бег на 1 километр и 30 метров. Пока идет на золотой значок. Впереди еще несколько испытаний. Продолжай в том же духе. Удачи! Разрешаю почитать сегодня 15 минут, пишет нам мама Катя. Так-с, Ангелиночка у нас на связи. Здравствуй, Ангелина.
2: Здравствуйте.
1: Ангелиночка, из какого города ты дозвонилась в нашу студию?
2: Я из Москвы.
1: Тоже из Москвы, да? Ты, случайно, ГТО не сдавала?
2: Нет, я в третьем классе.
1: Хорошо, Ангелиночка. Ну, рассказывай тогда, кому привет хочешь передать?
2: Я хочу передать привет моей бабушке Гале и папе Сереже, который в командировке.
1: Хорошо. Может быть, еще кому-то, подружкам?
2: Ну да, подружке Наде, которая очень далеко от меня живет, и собаке Ярику.
1: Вот, отлично. А собака у тебя какой породы?
2: Шпиц.
1: Понял, Ангелиночка. Скажи, пожалуйста, это все приветы или еще кому-то хочешь?
2: Все приветы.
1: Тогда нам нужно выяснить, какую песню ты хочешь послушать.
2: Вера Ткачук, «Кенгуру».
1: Хорошо, давай.

0: Музыкальный привет.
1: Мои дорогие, я продолжаю озвучивать ваши сообщения. Так-с, приветики, я Аленка. Мне 8 лет, сегодня у меня был диктант по английскому языку. Я в 3-м классе. Передаю привет маме, папе, сестре Соне, кошке Аделе. Всем хорошего вечера. Ну, Аленушка, как думаешь, напиши, на какую оценку ты написала этот диктант? Попробуй-ка угадать, предложи свои версии.

России. Здравствуйте, детское радио. Я передаю привет всем слушателям вашим, пишет ваш Мирон. Хорошо, Мирончик, спасибо тебе огромное за сообщение. Тебе тоже я передаю привет. Здравствуйте, передаю привет нашей маме Ольге от сына Дамира и папы. Ждем ее собрания школьного. Ох, ребята, и вот сейчас мама-то придет, расскажет кое-какие вещи, Дамир, смотри-ка. Ну, вы ужин там соберите для мамы, приготовьте что-нибудь. Она сейчас придет, вы там все приготовьте, аккуратненько поставьте, вот, ну, задобрите ее, как говорится. Так, ну, давайте финальное сообщение. Вика пишет нам, она передает привет маме Оле, папе Диме и собаке Хане. Просит песню Ульяны Зотовой, которая называется «Мишки». Викуль, хорошо, у нас такая песня имеется, мы будем ее слушать. Ребят, но мы программу не заканчиваем, так что продолжайте звонить и писать в сообщалочки и в мой телеграм-канал «Супер Гарик», тот, что с микрофончиком.

но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой, а может,

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: бегайте, и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Музыкальный привет.
2: Привет.
1: Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От собелек – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
8: Застройщик ООО «СЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
11: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
12: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
13: Карибия.рф.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья мои, ну что ж, продолжаем нашу программу «Музыкальный привет». Меня зовут Супер Гарик, и, естественно, я всех жду, всех приглашаю в прямой эфир. Дозванивайтесь, пожалуйста, 8495-134-56-64. Также можно написать свои приветы на наш сайт dtfm.ru, в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968, либо в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я всех жду. Вот уже есть звоночек, алло! Алло, алло, Ниночка.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Нина. Говори только чуть-чуть погромче, выключай громкую связь, если работает, и выключай радиоприемник. И рассказывай про свои приветы. Кому ты их направляешь?
2: Я направляю своему брату из Грузии,

0: Кристина, она живет в Москве.
1: Так.
0: Ну, и моя подруга Вики из школы.
1: Хорошо. А ты сама в каком городе живешь?
0: Москва.
1: Понял тебя. А к брату ездишь в Грузию?
0: Ну, редко, но а так можем летом с мамой съездить.
1: Хорошо. А этим летом куда-нибудь ездила?
0: Этим летом, да.
1: Расскажи, если не секрет.
0: Я ехала в Крым с мамой и папой, но папа там работает.
1: Угу. Понятно. Хорошо, Ниночка, хорошо. Тогда, смотри, с приветиками мы с тобой разобрались. Правда, с песней не разобрались, но я понимаю, что ты и не выбрала песню. Но я думаю, что следующая песня тебе очень понравится.

0: Музыкальный привет.
1: Так, друзья, я продолжаю читать ваши прекрасные сообщения. Заглянул на наш сайт, а тут сообщения пруд-пруди. Хочу передать приветы моим родным, близким, друзьям, всему миру. Пишет нам Илларион из Волгограда. А я передаю привет Ульяновску, особенно классу своему прекрасному и подружке Алине. Тоже привет. Есть, прочитал. Загляну теперь в свой телеграм-канал Супер Гарик. Вы же туда тоже пишете, да, что-то? Я сейчас проверю, ребята. Я сейчас посмотрю, вообще пишете вы или нет. Вот, все, сейчас узнаю. Так. Женя Левченков нам пишет. Привет гимназии Пржевальского, моим учителям и одноклассникам из 3 А, Смоленску и особенно Вероничке из Смоленска. Хорошо. Передайте, пожалуйста, привет 5 Б классу. Сообщение без подписи, ребята, не забывайте подписываться. Так. Привет, детское радио. Пожалуйста, передайте привет моей любимой дочке Лизочке. Она грустит в машине по дороге домой. Я ее очень люблю, мама Света. Так, Лизочка, что ж ты вдруг загрустила-то, моя дорогая? Сегодня такой был солнечный день. Наверное, я, правда, не знаю, из какого-то города. Но в Москве так точно было солнечно. Мама, привет для тебя передала. Ну что ж ты, я думаю, что грустить не стоит, потому что сейчас приедешь домой, будет вкусный ужин, а может быть и тортик. В общем, не надо грустить, только улыбайся. Так-с, и еще давайте я прочитаю одно сообщение. Оно пришло от Кристины, ей 7 лет. Она передает большущий привет маме своей, папе своему, сестре Жене, сестре Вике, брату Саше, тоже приветик, естественно, и очень хочет послушать песню, которая называется «Стрелочки», а исполняет ее, между прочим, Даниэль Давтян. Прошу.

0: Музыкальный привет.
1: Передаю привет моим девочкам Амине и Соне из поселка Троицкая гора. Очень их люблю и желаю дозвониться до детского радио. Хорошо, дозванивайтесь, пожалуйста. Мы всех приглашаем, всех ждем. Номер, кстати, прямого эфира 8495-134-56-64. А, кстати, вот Лиза у нас уже есть тут на связи. Алло, алло, Лизочка, приветствуем тебя.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Лизонька. Из какого города ты нам дозвонилась?
2: Москва.
1: Из Москвы, хорошо. Ты видел, какой сегодня закат прекрасный, нет?
2: Видела.
1: Тебе нравятся вообще солнечные дни, теплые, или ты любишь зиму, снежную, светлую и так далее?
2: Зимнюю.
1: Зиму любишь? За что ты любишь зиму? Расскажи, пожалуйста.
2: Там можно играть в снежки, можно лепить снежных ангелочков, делать снеговиков, можно... когда маленькие все, можно еще ловить на язык снежинки.
1: Ой, слушай, да, действительно, есть романтика, конечно, в зиме тоже. А день рождения у тебя не зимой, случайно?
2: Нет.
1: Летом?
2: Да.
1: Сейчас я скажу, в июле?
2: Да.
1: Ага, 14 числа?
2: Нет.
1: Ну ладно, какого?
2: 12-го.
1: Ну, почти угадал. Я тебе говорю, у меня же есть способности. Хорошо, Лизочка, рассказывай, кому ты приветы будешь передавать?
2: Я хочу передать огромный привет своей подруге Ане, маме, папе, бабушке, брату и племяннику. Ага. И моей подруге Полине.
1: Хорошо, Лиза, хорошо. Песню какую-то хочешь послушать?
2: Да.
1: Какую?
2: «Девчачий чат» Милана Учайкина.
1: Хорошо, слушаем.

0: музыкальный привет.
1: Вот Катюшка из Москвы нам написала на наш сайт dtfm.ru и тоже попросила песню «Девчачий чат». А передает она приветы маме Люде, папе Андрею, бабушке Наташе, брату Диме и подружке Ане. И вот передает привет Дамиру, между прочим, Санкт-Петербурга. Желаю ему выздоровления, ведь он заболел, как и я. Надеюсь, он не расстраивается. Ну, ребят, вы не расстраивайтесь, пожалуйста. Потому что, ну, такое бывает, ничего страшного. Сейчас чуть поболеете. Ну и все пройдет, и все хорошо будет. Так, друзья, давайте-ка я еще почитаю ваши сообщения немножко, потому что они у меня имеются. Добрый вечер. Я хочу передать привет семье, дедушке Алексею, бабушке Вере, маме Даше. Пишет нам Паша из Москвы. Павлуш, ты знаешь, Sigma Boy, но уже сегодня мы вряд ли послушаем, но, может быть, и завтра. Может быть, а? Попробуй завтра. Так, Давид из Самары передает привет маме Юлии, папе и сестре Софии. Она, между прочим, сейчас на тренировке. Понял, Давид, все, озвучил твое сообщение. Так, ну что ж, давайте-ка будем завершать потихонечку, да? Здравствуйте, дорогое детское радио. Меня зовут Лена, мне 12 лет, я из Нижнего Новгорода. Я передаю привет своей маме, своей младшей сестренке, папе, подружкам тоже передаю привет, Антонине, Варе и Лиде. И всем-всем-всем, кто слушает детское радио. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь добрую, хорошую песню. Ну, на ваш выбор. Ну, на наш выбор. Вот тут пишет нам мама Анастасия. Она хочет послушать песню, которую знают все, и старый млад, как говорится, которая называется «Макарена». Ребята, помните, сейчас можно будет ее вспомнить, даже пританцовывая при этом. Ну, а я вам что хочу сказать? Я вам хочу сказать спасибо за сегодняшний замечательный, чудесный день. Мы с вами пообщались на славу. Так что встретимся с вами уже завтра в 14:00 по московскому времени в дневном шоу «Развивайка». Все, я вас обнимаю, ухожу, до завтра. С вами был Супер Гарик, всем пока!

0: Музыкальный привет. Необыкновенные истории обычных вещей.
1: А не съесть мне еще мармеладку? Ой, вазочка одна осталась. Я и не заметила, как все конфеты слопала. Теперь мама будет сердиться, ведь это ее любимое лакомство. Так бабуля говорит. Маму даже в детстве звали Мармеладка. Она могла, очень много за раз съесть мармелада.
2: Я сама Мармеладка и люблю всех, кто любит меня. Но тебе, Леночка, замечание хочу сделать. Надо делиться с другими. Нехорошо быть эгоисткой. Конечно, я всех вас понимаю. Но как не любить меня? Вкусно, полезно. Я любимое лакомство даже королев и президентов. В Америке главным фанатом моим был президент Рейган. Больше всего он любил черничный мармелад. Американский мармелад похож по форме на фасолинку и называется желейные бобы. Это яркие конфеты в твердой оболочке с мармеладной начинкой. В Англии каждая вторая семья не завтракает без поджаренного тоста с апельсиновым мармеладом, рецепт которого придумал личный врач королевы Шотландской Марии. Он лечил мармеладом ее величество от морской болезни. В Европе первый мармелад появился в 14 веке, а на Востоке тысячелетия назад. Варили его из меда, крахмала, фруктов и розовой воды. Настоящий мармелад без искусственных добавок получается только из айвы, яблок и абрикосов. В этих фруктах есть вяжущее вещество пектин, и поэтому отвары из них сами, без добавок, могут застывать до твердого состояния. А все остальные фрукты и ягоды, апельсины, сливы, вишни, смородину, используют, но только для аромата и цвета. Самый молодой в нашем семействе – жевательный мармелад. Люди всегда любили жевательные удовольствия и в древности баловали себя янтарной смолой вишни, березы или сосны. А мармелад жевательный появился в Америке в 19 веке и стал для американцев самой любимой сладостью.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: радио. Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
3: 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
4: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно. Подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+.
7: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: 0+. Реклама.
8: Слушаю.
9: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: știre. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

детское радио. Много песен на детском радио.

0: Почитайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, что некоторые книги как машины времени. Они могут перенести нас на годы, на десятилетия, даже на века вперед или назад. Если переносят в будущее, то это фантастика. А если в прошлое, то, как правило, воспоминания. Вот, например, книга, которую написал известный художник, мастер книжной иллюстрации Анатолий Зиновьевич Иткин. Она называется «Вдоль по памяти». В ней он делится своими детскими и юношескими воспоминаниями. Рассказывает о том, как стал художником, кто впервые заметил его страсть к рисованию, где и как он учился, кем были его учителя. Но эта книга не только о профессии художника. Это очень интересный рассказ о людях его эпохи. Очень ярко и интересно автор рассказывает о своей семье, бабушке и дедушке, о родителях, о том времени, когда они перебрались в Останкино. А было это почти 100 лет назад, в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы все хорошо знаем этот район столицы. Он связан у нас с телецентром, телевидением, телебашней. А тогда это была северная окраина Москвы со знаменитой Дубравой, Шереметьевским дворцом-музеем и парком культуры имени Дзержинского. Из центра туда бегал одновагонный трамвайчик, а дома были деревянные, не выше 2 этажей. Во дворах росли яблони. В домах печное отопление. Печи топили дровами, а воду брали из колонки на улице. Сегодня про это время написано много и разного. И неудивительно, время было непростое, подчас жестокое. И тогда люди это тоже понимали. Но жизнь все равно брала свое. В ней было и горе, и счастье. Вот такими счастливыми вспоминаются автору книги первые годы его жизни. Люди, которые его окружали, его первые друзья и даже запахи. Хвои и мандаринов на Новый год, морозных дров и хорошо протопленной печки, укропа летом и палых листьев осенью. А еще у них был патефон и пластинки с популярными тогда песнями. Вся детвора во дворе с удовольствием им подпевала, но не всегда правильно. Так в песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» ребята пели «Любимый город – синий дым Китая» вместо «В синий дым китает». Дым Китая их, конечно, несколько смущал, но они были уверены, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации. А страсть к рисованию у Анатолия Иткина пробудилась очень рано, еще до того, как он научился читать. Это было как наваждение. Стоило ему увидеть чистый лист бумаги, как тут же возникал аппетит к рисованию. Причем всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Главное было нарушить белизну чистого листа, а там одна за другой возникали идеи. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Глаз художника всегда ищет и обязательно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в мятой бумаге изображение лиц людей и животных. В книге Анатолия Иткина «Вдоль по памяти. Из жизни художника» много интересных историй и фактов о времени и о самом авторе. Есть там и фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки из путешествий, портреты, жанровые сцены, книжные иллюстрации, литографии и эскизы. Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей среднего и старшего школьного возраста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и бегу читать новые книжки. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное. С вами был ваш книжный червячак.
0: Почитай-ка с книжным червячком.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа Подольск, деревня Калитина.
0: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоции?

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Ну вот, как обычно. Уже вся вода выкипела, а на кухне ни Веснушки, ни ее родителей нет как нет. Эй, люди, чайник вскипел.
2: Привет, Кипитош. Ну ты и раскипелся. Прям не кухня у нас, а настоящая парная. Баня какая-то получается, а не кухня.
1: Здравствуй, здравствуй. Очень рад тебя видеть. Но кипятка во мне почти совсем не осталось. Весь испарился. Смотри, даже окно запотело.
2: Ага, и правда. Дерево с птицами совсем не видно. Не поймешь, какое время года.
1: Тогда я опять начну кипятиться. А ты уж не уходи, пожалуйста. А то мне опять будет скучно, и я весь выкиплю.
2: Нет, я теперь пока чаю не напьюсь, никуда не уйду. А пока ты чай делаешь, я тут порисую снежинки на запотевшем окне. А потом на стол помогу тебе накрыть.
1: Ух ты, какие у тебя красивые снежинки получаются. И откуда у тебя такое зимнее настроение?
2: Есть повод, Кипитоша. Мы в школе делаем проект «Времена года». Наш класс изучает и демонстрирует зиму.
1: Отлично! Я зиму люблю. Все мерзнут и чай чаще пьют. Поэтому мне зимой жить веселее.
2: Ну ты даешь! Зимой же холодно и неинтересно. Все белое и одинаковое.
1: Ничего не одинаковое, Веснушка. Вот даже ты нарисовала сейчас на окне снежинки, и они все разные.
2: Так они ж не настоящие. Я их сама придумала и нарисовала.
1: Ты разве не знаешь, что в природе тоже нет двух одинаковых снежинок?
2: Ты шутишь, Кипитоша? Их миллионы миллионов выпадают каждую зиму. И что, нет двух одинаковых?
1: Нет. Один профессор физики искал, искал и сдался. Сказал, что несколько лет, то есть зим, их фотографировал, а двух одинаковых не встретил. Зато открыл формулу построения снежинки и доказал невозможность дублей в природе. Вот.
2: А что это ты, Кипитоша, так подробно снежинками интересуешься? Ты же чайник, а не холодильник.
1: Веснушка, ведь снежинки – это замерзшая вода. А все, что касается воды, меня очень интересует.
2: Понятно. Давай уже позавтракаем. Правда, у моих родителей вчера гости были. И, по-моему, ничего нам с тобой на завтрак не оставили. Ну да, вот рыба красная есть, масло, хлеб. Сейчас со сладким чаем устроим себе завтрак народов севера. Я видела в какой-то передаче, что на севере рыбу едят и утром, и вечером. А там зима круглый год почти.
1: Ты же знаешь, Веснушка, я разнообразие люблю. Ой, рыба-то какая красивая. Каждый кусочек радугой переливается. Про нее как про елку, можно сказать. Зимой и летом одним цветом. Ярким перламутровым. Нет, все-таки ты не права, когда говоришь, что зима скучная и белая. В ней очень много цвета и веселья можно обнаружить.
2: Ну ты прям не чайник, а философ. Наливай мне чаю, философ, пожалуйста.
1: Пей, пей, Веснушечка, на здоровье. Но я действительно считаю, что ваше классное задание про зиму гораздо интереснее, чем про остальные времена года.
2: Шутишь, Кипитоша. Ты просто очень добрый и не хочешь меня огорчать. А сам думаешь, бедная Веснушка, как же ей все-таки не повезло.
1: И совсем, Веснушка, я так не думаю. Я тебе честно сказал, что зиму люблю и снежинки могу рассматривать часами. В зиме, Веснушка, загадок полно, как в настоящем детективе.
2: Ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым, ты-дым. Коварный холод превратил маленькую капельку в замерзшую снежинку.

0: Или длинная сосулька повисла на носу чайника Кипитоши, потому что Веснушка не закрыла форточку.
1: Ну ты даешь. Ты просто снежная королева зимнего детектива.
0: А чтобы еще такое про зиму придумать, ну как ее изображать? И одноклассники мои что-то не звонят. Наверное, у них с идеями тоже не очень.
1: Не грусти. Будем продолжать сочинять снежинки. Только со стола все уберем. Мы же закончили завтракать или как?
0: Ага, я сыта. Спасибо, Кипитоша. И сейчас только руки помою, чтобы рыбой не пахли. А чай был очень вкусный.
1: Только ты руки с мылом мой холодной водой. Она запах лучше горячей отмывает. Получается?
0: Ну да, вроде отмыла.
1: Видишь, сколько пользы от холода.
0: Да ты просто фанат зимы, Кипитоша. Вот нашему классу-то повезло, а? Жаль, что мы не можем тебя позвать участвовать в выступлении. Тогда бы мы точно победили.
1: Нет повода для беспокойства. Сейчас мы с тобой столько видов снежинок насочиняем, что вы заполните ими всю школу, и другим временам года просто места не останется.
0: Спасибо за поддержку, конечно, но мне кажется, снежинкокидательством не стоит злоупотреблять. А то команда осени закидает нас листьями, а команда лета – цветами.
1: Но вы же не по-настоящему сражаетесь. У тебя же в каждом классе есть друзья. Вот и представьте, что вы с ними в снежки играете.
0: Конечно, ты прав, Кипитоша. И при этом мы должны им показать зиму с самой неожиданной стороны. А какая сторона у зимы неожиданная, если каждая белая?
1: Да у белого цвета столько оттенков, больше, чем цветов у радуги. А уж фактур сколько! И гладкая, и колючая, и рыхлая, и липучая.
0: Фактур?
1: Ну да, видов поверхности, то есть. И лед, и снег, и сосульки, и снежинки.
0: Это да! Ну как все это рисовать? И чем? Мелом, что ли?
1: Мелом тоже можно. А вот вчера твоя мама пироги для гостей пекла, и я видел, что она муки пакет купила. Вон там стоит. А ну-ка доставай.
0: Вот, мука.
1: Насыпай немного на стол. Мы уже убрались после завтрака, он чистый.
0: Ты тесто собираешься замесить?
1: Да нет. Пока просто посмотри вот на этот холмик из муки. Ну, что он тебе напоминает?
0: А правда, он напоминает мне маленький теплый сугроб.
1: А я что говорил? Сейчас мы с тобой всякого разного сочиним про зиму, и она тебе перестанет казаться скучной.
0: А мне сейчас зима очень даже нравится. Смотри.
1: Ух ты! Опять разных снежинок нарисовал.
0: Очень приятно на муке рисовать. А еще из риса можно узор из снежинок изобразить, как из бисера. А можно и правда из бисера. А еще можно в муку добавить соль и воду и из такого теста налепить снежинок. А когда они засохнут, покрасить белой краской. А можно и в другие какие-нибудь цвета, правда, Кипитоша?
1: Конечно, Веснушка. Главное, чтобы фантазия не замерзала. Тогда зима очень веселой и яркой получается.
0: Знаешь, я подумала, что, наверное, зима – самое скромное время года. Поэтому она и кажется белой. А если присмотреться, в ней много разных цветов можно заметить. Мы с одноклассниками придумаем про зиму душевный спектакль.
1: А знаешь, что я еще вспомнила? Когда я был еще совсем маленьким Кипитошенькой и часто гостил у своей бабушки медной кастрюли, она крючком вязала снежинки. Я тоже пытался, но у меня так ничего и не получилось. Но ты ж девочка, у тебя выйдет. Я помню, как ты мне шарф и шапку подарила для зимних путешествий. Тебе их твоя бабушка помогла связать. Я в них такой модник.
0: Ага. А у нас дома есть несколько снежинок, связанных медной кастрюлей. Мне их очень нравится рассматривать, а моя мама называет их салфетками. Возьму сегодня одну в школу, ребятам покажу.
1: Возьми, конечно. А вот еще взгляни-ка вот на этот диванчик. Что ты там видишь?
0: Журналы! Вот здорово, Кипитоша!

0: Ты прекрасную идею мне подарил. Из журналов тоже можно навырезать снежинок, сделать зимних аппликаций и коллажей, да?
1: Да, конечно. Но вообще-то я имел в виду подушку, которую твоя мама вышила для папы на прошлый Новый год. Что она на ней изобразила?
0: Очень красивые снежинки. Папе они нравятся. Поэтому подушка и лежит тут теперь круглый год. В жару мы ее называем кондиционером.
1: Я рад, что у тебя теперь такое боевое настроение, и вы уже сегодня сможете с одноклассниками что-нибудь сочинять и репетировать.
0: Ты мне очень помог, Кипитоша. Можно сказать, ты меня вдохновил. Соберу вещи и в школу пойду. Но как же мне зиму запечатлеть, чтоб на бумаге ее разглядеть?
1: Что? Чего? Где разглядеть? Ой. Ну вот, сейчас Веснушка в школу уйдет, и я опять останусь тут, одинокий и холодный чайник.
0: Кипитоша!
1: Ох, что ж ты так кричишь-то? Что, в школу опаздываешь? И почему ты так торжественно улыбаешься?
0: Вот ты не знаешь случайно, вот если муза мужского рода, она, то есть он, как называется?
1: Дай подумать, может быть, муз или нет, этот, пегас? А, нет, это конь с крыльями. Ну, не знаю, Веснушка.
0: Да чайник он называется, вот как. И этот чайник ты, Кипитоша.
1: Я? Почему я?
0: Потому что ты меня вдохновил, и я сочинила вот такое стихотворение. Зима стесняется. Ну как же мне зиму запечатлеть, чтоб на бумаге ее разглядеть? Она же пронзительно белая. Рисую белилами, мелом я, и вдруг добавляю зеленую краску, чтоб ель не замерзла, росла без опаски. И желтого солнца, и синего неба, и красную рыбу, и черного хлеба, оранжевый кубик, лиловую птицу, клубок разноцветный в руках мастерицы, и море улыбок, и яркость идей. Зима, как волшебник, меняет людей. А белый зима притворяется, потому что немножко стесняется.
1: Вот это да! Это ты сочинила?
0: А то кто же? Я! Вот пока дошла из кухни в комнату и обратно. Я тебе, Кипитоша, посвящаю это стихотворение. Нашему классу обязательно удастся победить в конкурсе «Времена года». И я думаю, все согласятся, чтоб ты был нашим талисманом.
1: Я? Ну, у вас же все про зиму.
0: Да, а ты поклонник зимы. И мы тоже сможем ее полюбить, изобразить и выиграть конкурс.
1: Но я согласен. Эх, наверное, Веснушка, из всех чайников я все-таки самый счастливый.

Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут.

0: поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: Ах, ничего себе.
2: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
11: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал? И горб. Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
12: Я

0: Сказка на ночь.
1: Хогарт Н.
2: Маффин и паук.
3: Дослушав до конца песенку дрозда, Маффин пошел на огород поглядеть свои овощные грядки. За парниковой рамой с огурцами он вдруг наткнулся на огромного паука с большими грустными глазами.
4: Ой! Вот уж никогда не подозревал, что бывают такие чудовища.
3: Ему вдруг почему-то захотелось удрать. Но паук смотрел так печально, а на его глазах выступили такие огромные слезы, что Маффин не решился покинуть его.
4: Извините, пожалуйста, я, кажется, вас напугал?
5: Нет, что вы, это я вас напугал. Прошу меня простить.
4: Ой, ну что это вы? Не нужно плакать. Что с вами случилось? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?
5: Вряд ли. Я до того огромный, безобразный и страшный, что, едва завидев меня, все удирают без оглядки. И я остаюсь один, ни за что, ни про что обиженный и очень несчастный. Впрочем, что это я разоткровенничался?
4: О, не огорчайтесь, вы совсем не такой страшный.

0: То есть я хочу сказать, что вас, конечно, не назовешь красавцем, но... во всяком случае, я-то ведь не убежала от вас, правда?
1: Правда. Но я до сих пор не могу понять, почему. Все равно ведь вы никогда не придете навестить меня.
0: Почему? Обязательно приду. И мало того, позову вас к себе и покажу вас всем моим друзьям.
1: Неужели вы это сделаете? Мне очень хотелось бы завести как можно больше знакомых. Я очень общительный и добрый. Я понравлюсь вашим друзьям. Вы увидите. Пусть только они узнают меня поближе.

трудно мне поверь, пауку найти друзей.

0: Знаете что? Приходите ко мне в сарай. Минут через 10. Я их всех созову.
1: У сарая все друзья уже ждали Маффина.
2: Простите. Разрешите пройти, пожалуйста. Сейчас начнем.
1: Он должен был войти первым, так как у единственного кресла в сарае было только 3 ножки. Четвертая была сломана, и вместо нее нужно было подставить цветочный горшок.
0: Так. Ну, теперь, кажется, все в порядке. Прошу входить. Пожалуйста. Проходите, усаживайтесь поудобнее, пожалуйста. Начинаем наше собрание. Выслушайте меня внимательно. Вы сейчас познакомитесь с моим новым другом. Это очень милый, огромный паучище.
3: Уизи плохо.
0: Послушайте, мой новый друг очень-очень несчастен. У него нет ни родных, ни знакомых на всем белом свете. Вы понимаете, что это значит? Никого. Все боятся даже подойти к нему. Вы только подумайте, разве это не больно и не обидно?
3: Больно.
1: Маффин так трогательно рассказывал о пауке, что всем стало очень стыдно за себя и ужасно жаль беднягу. Многие заплакали.
4: Простите, можно войти?
0: Да, конечно.
3: Входите, не бойтесь. Маффин, он меня не испугается. Знаешь, у меня такая длинная шея.
4: Здравствуйте.
0: Мы...

И вот тут произошло чудо. Страшный паук исчез, а на его месте появилась прелестная крохотная фея.

0: Благодарю тебя, Маффин. Большое спасибо тебе и твоим друзьям. Много лет назад злая колдунья превратила меня в безобразного паука. И я должна была оставаться чудовищем, пока кто-нибудь не пожалеет меня. Если б не вы. А теперь прощайте. Я улетаю в волшебную страну фей.
1: Она вспорхнула и вылетела в открытое окно.
2: На этом наше собрание считаю законченным.
1: Маленькая фея исчезла навсегда. Но Маффину казалось, что она помнит о них. Потому что с тех пор в их садике стали твориться чудеса. Цветы расцветали раньше, чем в других садах. И стоило какому-нибудь пауку забрести в сад, как все приветливо бежали ему навстречу.
2: Мало ли кто может скрываться под уродливой внешностью.
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Жадный Пак. Корейская сказка.
2: В давние времена жил в Алмазных горах жадный Пак. На что ни взглянет, все себе хочет взять, и все ему кажется мало. Попался раз в его капкан бурундук, да не простой, а с серебряной шерстью. Обрадовался Пак, хотел убить бурундука. Вдруг тот заговорил человеческим голосом:
3: «Ой, не убивай! Выпусти меня! Дам тебе взамен серебра, сколько ты попросишь!»
4: «Сколько попрошу? Сделай так, чтобы все, к чему я притронусь, становилось серебром, и чтобы никто, кроме меня, не мог это серебро взять! Тогда отпущу!»
3: «Будь по-твоему!»
2: Жадный Пак схватил капкан, стал капкан серебряным. Выпустил тогда Пак бурундука, домой поспешил. Бежит, себя не помнит от радости. К двери дома притронулся, перед ним зазвенела серебряная дверь. В дом вошел, ковшик для воды схватил, стал и он серебряным. Снял башмаки, хотел их поставить у порога, и башмаки стали серебряными. Циновка на полу, и та под рукой Пака в серебро превратилась.

0: Нашлись такие люди, что Паку завидовали. Да только недолго. Стали замечать, что толстый Пак превращается в Пака тонкого. День за днем все тоньше да тоньше становился. Скоро совсем отощал. Слег жадный Пак в свою холодную, жесткую, серебряную постель, да и умер от голода и холода.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
3: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
4: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
5: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
6: 8-495-921-40-41.
7: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
1: Ноль плюс.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас.
6: Категория 6+.

0: Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Добрый вечер, мамы и папы, бабушки и дедушки. Все те взрослые, кто, отправив наших юных слушателей отдыхать, решил не переключать детское радио, а наоборот, сделать его погромче, поскольку пришло время программы для родителей. Я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы говорим о правовой безопасности наших детей. Какими знаниями мы должны их снабдить, какие навыки помочь освоить, чтобы они не попали в беду и не совершили необдуманный шаг, пойдя на поводу у преступников. Сегодня остановимся на том, как родителям понять, что подростка пытаются втянуть в незаконные действия. Разобраться нам поможет наш гость, руководитель подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаил. Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Ну, вот мы с вами уже обсудили, в какие схемы втягивают детей, как распознать противозаконные

0: законные действия. А по каким признакам можно понять, что конкретный ребенок попал под влияние преступников, вербовщиков?
1: На что обратить внимание родителей? Вот один из первых сигналов – это скрытность поведения детей. Когда ребенок, подросток, становится настолько закрытым, раздражительным, уходит, уклоняется от общения с родителями, от взрослых, от старших, резко реагирует на вопросы о своих делах. Зачастую ребенок почищает историю в переписке, в социальных сетях, когда подходит брат старший или младший, когда подходит бабушка или дедушка, ребенок может просто закрыть дверь, сказать, что подождите, мне надо о чем-то подумать.
0: Но ведь подросток может и в обычной ситуации, не будучи завербован, так себя вести.
1: Согласен, но здесь важно эти признаки увидеть и разобраться в этих признаках.
0: И они, наверное, не единичны.
1: Конечно, вот когда, если, когда ребенок влюбляется, безусловно, признаки схожи. Но мы говорим и о других признаках, когда вдруг ни с того ни с сего ребенок может встать и уехать. Уйти гулять спонтанно. Вдруг мы можем увидеть, что к дому подъехала машина такси, ребенок туда сел и что-то сказал, что я должен выехать, вернусь через 10 минут, не объясняя этих причин. Бывают моменты, когда ребенок в дом приносит посторонние предметы, у ребенка появляются деньги, он приносит какие-то гаджеты. Вот сейчас, к сожалению, мы стали об этом часто говорить, что детей уговаривают домой принести так называемые симбоксы, которые противник впоследствии использует для того, чтобы совершать тоже массовые обзвоны, массовые сообщения.
0: А давайте всем расскажем, как они выглядят.
1: Симбокс – это своего рода такая большая коробка, куда вставляются сим-карты. Слоты для сим-карт могут быть разные, от 50 и выше. Внешне похож на большой модем с, с проводами, обязательно подключается к источнику питания. Наверное, самое главное, что вы увидите слоты, разъемы, где находится сим-карта. Вот это первый признак того, что это сим-бокс. Что нужно сделать? Безусловно, нужно сразу выключить из питания и дальше провести подробный разговор с ребенком. Где взял, зачем взял, откуда взял. И, безусловно, надо сообщить правоохранительного органа об этом. Возвращаясь к разговору про признаки, зачастую бывает еще так, что ребенок, помимо того, что что-то домой приносит, он что-то может из дома и выносить. И вот здесь важно тоже обратить внимание, что ребенок ходит по квартире, снимает квартиру на телефон зачем-то. Кому-то рассказывает, что где лежит. Рассказывает и выведывает пароль от сейфа. И вот эти признаки, они должны вас насторожить. Может быть, давайте приведу тоже еще один пример, когда дочка попала под влияние мошенников. Родители были в разводе, и дочка от мамы приходила к папе, девочка, подросток, и на протяжении недели спрашивала, говорит, пап, какие пирожки ты любишь? Давайте я испеку пирожки твои вкусные. Интересовалась, папа, где у тебя там денежка лежит? Мне надо купить продукты для твоих любимых пирожков. Брала ключи у консьержки, заходила в квартиру. Ну, фактически, папа доверял своей дочке.
0: Ну, по большому счету, она же ребенок его.
1: И на протяжении длительного времени, как потом выяснилось, она на видео мошенникам фактически рассказала план квартиры, показала, где находится сейф. Заранее подготовилась к тому, чтобы этот сейф вынести. И вот важно то, что правоохранительный блок, конечно же, у нас задача работать на опережение, быть всегда на полшага раньше, чем мошенники. И вот у нас была уникальная возможность заранее узнать о всех этих действиях и предупредить родителей о том, что вот дочка попала под это влияние. И когда мы позвонили родителю, отцу, сказали, что такая история происходит, безусловно, он позвонил своей дочке и сказал, что «Дочь, а где ты? А что ты? А что ты хочешь?» И она ему ответила, пап, я у тебя дома, сейчас собираюсь пойти в фитнес, у меня все в порядке, не переживай. Ну, папа не поверил нам. Мы все-таки настояли на том, чтобы он приехал в квартиру, настояли на том, чтобы он все-таки лично поговорил с дочкой, убедил ее в том, чтобы она не выходила из квартиры. А самое страшное, что она в этот момент должна была вынести сейф. Мы не стали отцу рассказывать, что дочку должны были на самом деле вместе с сейфом похитить и потом еще выкуп платить, заставить. Вот. И вот он приехал, наверное, минут 10 потребовалось дочке, чтобы выйти из ступора, потом слезы. И потом она только через 10 минут только осознала, что ее разводили мошенники. И она уже рассказала, что на протяжении длительного времени она занималась тем, чтобы папу усыпить бдительность, узнать, где находятся деньги, эти деньги вынести. И вот этот случай показывает о том, что для родителя действия ребенка, на первый взгляд, они, ну, не вызывают сомнений. Признаков внешних, указывающих на то, что что-то происходит, родитель может не увидеть. И вот здесь важно сейчас и со стороны родителей, вот мы сейчас же беседуем в том числе в первую очередь для родителей, усилить бдительность, усилить внимание.
0: То есть если ваш ребенок стал излишне ласков, каким раньше не был, и внимательным, то это тоже повод задуматься. Ну, не, конечно, это нам приятно, родителям, что скрывать, но это тоже повод так задуматься, да, не происходит ли что-то.
1: Все верно. Любой.
0: Не работает ли он с нами, да?
1: Любое нетипичное поведение ребенка – это признак, точнее, наверное, повод для того, чтобы задуматься. И важно вот, наверное, родителям на сегодняшний день усвоить одну вещь. Точнее, две вещи. Первое. Все думают, что это происходит с детьми из неблагополучных семей. Что это происходит с детьми, которые живут бедно, у которых есть проблемы. Дети, которые находятся в каких-то сложных жизненных ситуациях. Нет. Это происходит со всеми детьми, даже из благополучных семей. А второе заблуждение – это то, что родители всегда думают, с моим ребенком это не произойдет. Это где-то там. Это обязательно должно произойти с кем угодно, но не со мной. Часто, когда мы беседуем уже с родителями по результатам вот этих происшествий, они уже потом начинают рассказывать и задать вопросы нам, правоохранителям, а что я могу сделать, чтобы другие в эти ситуации не попали? Мы говорим, говорите об этом, рассказывайте, для того, чтобы потом другие семьи в такие ситуации не попадали.
0: Ну вот у нас есть еще одна история, которую рассказал директор школы номер 1164 Михаил Калачихин.
2: Прям была такая история, когда, значит, девочка несколько раз выходила за урок, приходила, и учительница заметила, что что-то не то происходит, потому что это большая частота, и, так сказать, ну, естественно, обратилась к концу урока, что у тебя случилось, там, все ли хорошо. Вот там девочка заплакала, там, как бы объяснила, что ей сейчас звонили в дом обыск, значит, там, папу уже арестовали, мама ищет, вот она должна сейчас пойти, значит, помочь с открытием, значит, домашний сейф. Как бы, и она уже как бы была прям настроена, так сказать, выйти из школы. Вот, ну, вот, так сказать, наши учителя собрались, вот, сразу позвонили родителям, объяснили девочке, что все в порядке, что, так сказать, все на работе, все живы-здоровы. Вот, она, так, конечно, потом немножко отходила в течение дня. Вот, поэтому мы, конечно, у нас есть, к сожалению, печальный пример среди учителей, которые тоже попались на такие уловки. Вот. И сейчас учителя наши главные помощники, которые объясняют, как это все происходит. Мы даже ради интереса один раз стали участником вот этой истории. То есть там мои коллеги позвонили, вот, мы забрали телефон, был обидный перерыв. Вот, за мам посидели, поиграли, прям записали весь разговор, а потом прям попутно и подробно его разобрали. Какая была тема, какие были вопросы, какие были уловки.
3: Каждый родитель желает знать.
0: А вообще есть какой-то портрет подростка, который, скорее всего, может попасть под влияние вербовщиков? На кого вербовщики больше всего обращают внимание?
1: Я сказал, что это могут быть и благополучные, но, конечно же, самой легкой наживой являются это дети из неблагополучных семей.
0: Которым чего-то не хватает. Чего-то внимания, не хватает, денег, да, и так далее.
1: Дети, которые все время хотят быстрых денег. Дети, которым нужны деньги на разные нужды. Поэтому, в первую очередь, безусловно, это корысть. Если ребенок ищет заработок, ребенок сам инициативно проявляет интерес к этому, это вот первый, так скажем, клиент у мошенников. Второе, это, наверное, ребенок, которого обижают. Обижают, могут обижать где угодно, в компании, в школе. когда ребенок начинает высказывать некие протесты, посещать сайты, на которых рассказывают, как завоевать доверие друзей, как сделать так, чтобы стать сильнее, независимее. И вот на этих сайтах, на этих каналах, если ребенок их посещает, также отбирают детей и смотрят, какие у него есть проблемы, и помогают этому ребенку

0: эти проблемы преодолеть, рассказывая, что ты прав, что тебя незаконно обидели, что у тебя есть возможность восстановить справедливость. И начинают этих детей потихонечку вовлекать сначала разговорами, одобрениями, потом рассказывают, как правильно, какие книжки почитать, на какие сайты зайти, обменяться мнениями, потом, может быть, обменяться фотографиями, видео. И потихонечку идет втягивание в возможно будущую противоправную деятельность. Вот. Поэтому вот, говоря о том, кто является в первую очередь лакомым таким куском, да, для мошенников, это, наверное, в первую очередь, у кого есть какие-то комплексы дети. А дальше, понимая, как это все устроено, вот мы уже с вами говорили, юношеский максимализм. Когда обращают на нотки тщеславия у детей, когда обращают на то, что у ребенка есть некие обостренные чувства к правде, к справедливости, еще раз подчеркиваю, к каким-то, может быть, даже излишне правильным вещам, на этом тоже играют. И эти люди тоже...
1: Ну да, некоторые ситуации можно показать совсем с другой стороны, да, и привлечь таким образом, да, ребенка, который хочет справедливости.
0: Да.
1: Ну, раз мы родители, несем такую большую ответственность за своих детей, что понятно. И есть вокруг столько опасностей, да, и теперь наших детей подстерегает опасность не только на улице, но еще и в цифровой среде. Наверное, есть какие-то способы контролировать детей?
0: Конечно, технические такие средства существуют. Не хотелось бы, конечно, доводить до абсурда, что дети будут полностью под контролем, но элементарное средство, которое позволяет ограничить работу в социальной среде, в гаджетах, в телефонах, на компьютере детей, они существуют. Это называется средство родительского контроля, это Family Control. Они позволяют контролировать не только трафик, объем трафика, но позволяют ограничить время работы в электронных гаджетах, ограничивают возможность посещения тех или иных страниц запрещенных для детей, опять же, все исходя из возраста. Кроме того, эти гаджеты позволяют родителям определять местоположение детей в случае, если ребенок где-то потерялся. Кроме этого, позволяют делать и контролировать контроль покупок, если есть какая-то банковская карта привязана к телефону. Иногда осуществляется контроль определенных звонков, настраивается на прием звонков только от родных и близких в списках, которые есть в ВКонтакте. Это зачастую делает безопасным использование гаджета ребенком, подростком, и дает некие дополнительные гарантии для родителей, что ребенок защищен.
1: Вот мы сейчас с вами говорили о том, как детей втягивают, да, такими методами дружескими. Возникает ощущение, что он важен, интересен, нужен. То есть таким образом мы понимаем, что это не шантаж, это не угрозы, а это прям вот такой друг.
0: Мягкое обволакивание, все правильно. Но есть и другие примеры, когда речь идет о недружелюбном подходе, а когда фактически тебя сразу шантажируют и идут угрозы, обманные угрозы. Банальные схемы, они сейчас очень простые, когда, опять же, вот если говоря про видеоигру, ребенок знакомится с красивым партнером, условно говорим, берем подростка мальчика, он знакомится с девушкой, переписывается, она говорит, а давай я к тебе приеду, лично познакомимся, и просит перевести недостающую сумму денег на билеты из другого города. Ну, конечно, подросток в порыве страсти берет деньги, переводит эти деньги на непонятный счет. А потом сразу звонят мошенники, представляются сотрудниками ФСБ, говорят, здравствуйте, вы только что провели транзакцию, которая является транзакцией в пользу вооруженных сил Украины, вы осуществили незаконную операцию финансирования, поэтому вы подпадаете под уголовную ответственность. И дальше уже начинается контакт с подростком, направленный на то, чтобы его заставить оправдываться. После оправдания ребенка заставляют не сообщать родителям, что он сам может выйти из этой ситуации. И самое главное, что он сам может спасти своих родителей, потому что родители здесь тоже попали. В данную ситуацию надо просто положить трубку. А второе, что нужно сделать, это сообщить об этом взрослым, старшему брату, родителям, может быть, товарищам старшим, посоветоваться. Поэтому, да, шантаж такой бывает. Это стандартные первые признаки развода. Поэтому здесь вот важно, чтобы дети это тоже понимали. Бывают случаи другие, когда ребенку присылают какие-то фишинговые ссылки. Ребенок, заходя по этим фишинговым ссылкам, оставляет соответственно

0: посвящая себе данные. И дальше такие же идут выходы на ребенка с рассказом о том, что вы только что взломали сайт госорганов. Я, если позволите, даже расскажу пример, что вот мы сейчас говорим про подростков, а насколько глубоко мошенники могут зомбировать взрослых. То есть если взрослый человек, я говорю не пожилой, а взрослый человек, попадает в подобную ситуацию на протяжении длительного времени, выполняя команды мошенников, то есть, повторюсь, у них принцип какой? Каждые полчаса мошенники заставляют свою жертву рассказывать, где ты, что ты делаешь, с кем встречаешься, кому звонишь, получают инструкции на предмет того, что делать, если тебя остановят сотрудники правоохранительных органов. И человек фактически становится куклой в руках мошенников. После длительной этой обработки человека заставляют снимать деньги со своих счетов, переводить эти деньги в драгоценности, заставляют продать объекты недвижимости. И вот был уникальный случай, когда также удалось человека, взрослого мужчину, из этой ситуации попытаться вытащить. Но вот, когда к нему пришли, рассказали, что тебя обманывают, что все, что ты делаешь, это тебя разводят мошенники, взрослый человек на протяжении 3 часов в присутствии своих родных слушал нас. Вот, я понимаю, что, возможно, меня разводят мошенники. Это он нам рассказывает, что меня, возможно, разводят мошенники. После 3 часов беседы он вышел на улицу и начал опять этим мошенникам писать, что вот я был в ФСБ. Меня убеждали в том, что меня разводят мошенники, но я им не поверил. Поэтому давайте дальше, я буду следовать вашим инструкциям. Вы представляете, до чего может дойти вот обработка людей, а это взрослый человек. Что говорить о детях?
1: Но ведь был же какой-то момент вот этого крючочка, когда его зацепили. Вот как вот этот крючочек-то, чтобы не сработал?
0: Но вот здесь важно понять, что на начальном этапе, как только... Вот почему говорим про начальный этап?
1: Класть трубку.
0: Положите трубку. Положите трубку, если это незнакомый человек, если вас просят что-то сделать. Сразу прокидываем мостик к понятию так называемому 31, о котором мы с вами сейчас тоже поговорим. 31-я статья Уголовного кодекса.
1: Да. Давайте тогда подробно расскажем, о чем эта статья.
0: Да. Каждый человек, который так или иначе попал в неприятную ситуацию, не успел вовремя положить трубку, начал выполнять действия каких-то мошенников, он всегда должен осознавать, что есть у него шанс, есть возможность, юридическая возможность прекратить выполнять эти задания без последствий, привлечения к некой ответственности, в первую очередь к уголовной. Вот статья 31 Уголовного кодекса, звучит как добровольный отказ от совершения противоправной деятельности, гарантирует каждому гражданину, что при наличии определенных условий он не подлежит уголовной ответственности, если он вовремя остановился. Этих условий достаточно немного, их всего 3. Это в первую очередь должна быть добровольность, когда лицо понимает, что он попал в эту ситуацию и сам принимает решение о том, что надо остановиться. И делает это осознанно, сам. Второе главное условие, чтобы эта статья сработала, это должно быть сделано своевременно. До того, как вы совершили, наверное, само преступление, потому что преступления бывают длящимися, и в данной ситуации до совершения негативного последствия ты всегда должен понимать, что...
1: Ну, то есть, если ты начал что-то делать, еще это не привело к отрицательному результату, ты пошел и рассказал.
0: Да. И третий признак, наверное, это окончательность. Ты потом не пошел, вот как в случае с молодым человеком, и дальше начал продолжать эту противоправную деятельность. Ты должен остановиться полностью. Вот. Поэтому каждый должен знать, что когда тебе говорят, что вот ты все уже у нас на крючке, все, ты все равно будешь привлечен к ответственности, поэтому давай продолжай до конца. Нет. У каждого есть возможность остановиться. Придите в правоохранительные органы, сообщите об этом. Поверьте мне, нет задачи кого-то посадить. У нас основная задача – это профилактика. Да. Чем больше мы предупредим преступлений на территории нашей России, тем больше мы спасем человеческие жизни.
1: И сейчас это очень важная задача – именно донести до людей, что если даже мошенники говорят им о том, что они попали, и они у них под полным контролем, и они уже совершили это действие, что на самом деле есть возможность дать обратный ход.
0: Да, все правильно. Мы сейчас проводим информационную кампанию, общероссийскую, значит, 31 условное название. У тебя есть уникальная возможность отказаться от противоправной деятельности на законных основаниях. Это, повторюсь, добровольный отказ.

0: ты всегда спасешь не только себя, но и своих родных и близких.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Ну и еще раз проговорим, как понять, что ребенок, возможно, находится под влиянием преступников. Давайте послушаем практикующего психолога, кандидата педагогических наук Юлию Челышеву. Как понять, что ребенка обрабатывают?
3: Меняется поведение. У нас всегда поведение является фактором изменения нашего состояния. То есть это должны быть устойчивые поведенческие изменения. Не разово. Он может прийти сегодня из школы возбужденным, там, да, нервничать, начать что-то там рассказывать. Нет. Ребенок, который, поведение которого меняется кардинально, он может быть либо замкнутым, сразу уходит в замкнутое состояние, либо, как ни странно, очень открытым. И он как будто тебе рассказывает про жизнь в школе, но как будто не так, как обычно это делается. Это громко, это эмоционально.
2: Как будто какой-то театр.
3: Театр, он играет. То есть он вот за этими внешними вещами начинает скрывать то, что он не был в школе. Да? То есть он вам проиграл ее, но в школу-то он не пришел. Он в этот момент находился где-то там, да, переписывался с кем-то встречался, куда-то ходил. И вот если до этого, раньше, он вам говорил, все нормально, хорошо, все в порядке. И тут вдруг начал рассказывать прям театр одного актера. Ну, задумайтесь, что происходит. Да, обратите внимание. Есть дети, которые третий момент, да, то есть вот замкнулись, открылись. А третий момент – это ребенок, который как будто бы не поменялось поведение. Все то же самое. Он не пытается привлечь внимание, он не уходит от вашей коммуникации. Но он вам говорит, а вот вчера с Петей, там, или с Васей. Вот он пошел вот туда-то, ему там позвонил тот-то. Вот что он должен был сделать? Он вам уже все показал, что он сейчас делал, где он был и с кем он разговаривает.
2: Ну, наверное, здесь мы должны немножко предупредить родителей, что не надо сразу так пугаться, и что изменения в поведении вашего подростка, угу, это не обязательно не критическая ситуация. То есть надо как-то трезво к этому подходить, сразу не впадать в панику.
3: Но это безусловно, просто это, в принципе, подростковый возраст.
2: А есть какие-то еще признаки, которые вот не эмоциональные, угу, а некие действия, которые появляются, да, в жизни ребенка?
3: Конечно. Он выносит вещи из дома. Он появляются новые друзья. У него появляются деньги. У него могут появиться предметы. То есть он не выносит из дома, а вносит в дом. Причем дорогие какие-то предметы. Одежду. Да? Причем это каждый раз может быть связано с тем, что дали поносить, выбросил, там, да, ему купили новый, мне отдал. То есть он знает, чем отговориться. И вот эта история, это тоже про это, что надо обязательно об этом как бы задуматься, да, что с ребенком что-то происходит. Ну и все, что касается обучения.
1: Каждый родитель желает знать.
2: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, руководителем подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаилом, и поговорим о правилах детской безопасности на улице. О том, что ребенок должен четко понимать, что даже самый привлекательный предмет, бесхозно лежащий, например, на скамейке, брать не стоит, ведь это может стоить здоровья и даже жизни. Подробнее поговорим в следующем выпуске. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь с вами. Хорошего вечера, берегите себя и ваших детей.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Реклама на детском радио.
1: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.